0: и техники механизированной. И самое, что...
1: головы, и достаточно уверенно это делают. Ну, так не умеют делать только страусы, киви, нанду, то есть так называемые палеогнаты или древненебные. А у всех остальных подвижность это существует и у соколов, и у попугаев.
2: Что, настолько же, насколько у попугаев?
1: У некоторых, между прочим, нет, если говорить о соколах, то она не настолько подвижна, но все-таки подвижна. А у некоторых групп птиц, например, у куликов, у них есть такая очень интересная штука, которая носит такое мудреное название, называется ринхокинетизм.
2: Носокинетизм, это я перевожу.
1: Да.
2: Клювокинетизм.
1: Клювокинетизм, совершенно верно. И вот этот ринхокинетизм, он заключается в том, что может быть подвижна половинка, ну, допустим, вот самый кончик клюва, он подвижный. И вот, к примеру, когда кулики собирают корм в, допустим, какой-то влажном грунте, где-то копаются в прибрежном иле, то они клюв опускают и работают только самыми кончиками. Они будут там, собственно говоря, хватать вот эту добычу, двигая только кончиками клюва. При этом сам клюв остается как бы сжатым. То есть это вот даже вот такая форма подвижности у них есть, что как бы нам понятно, что тоже недоступно, потому что у нас челюсть верхняя прирастает к черепу, и на этом все.
2: Ну, по-моему, у дятлов у каких-то была такая же штука обнаружена, если я не путаю. Вот такая вот подвижность. Опустил куда-то, погрузил клюв там в какую-то труху, и там вот можно что-то ощупать, вот именно кончик.
1: Ну, у дятлов там, конечно, все-таки в большей степени работает язык,
2: да.
1: Потому что он там главный, я бы сказал, такой инструмент по вылавливанию, собственно говоря, вот самого насекомого. А клюв у них все-таки, ну, только, может быть, у некоторых видов каких-нибудь очень экзотических, а вообще у них клюв-то предназначен именно для долблежки, и поэтому он должен быть очень крепким и очень прочным. И здесь никакие вот эти вот прогулки отдельных частей клюва, они не приветствуют, потому что в противном случае можно сломать себе клюв, когда ты долбишь. Вот непосредственно вот уже как бы кору дерева. И тут не всегда получается работать, чтобы вот так клюв был вот такой, ну, я бы сказал, непрочный и может что-то это подвести в трудную минуту.
2: Ну вот что-то мне казалось, что и у дятлов такое есть, но я, может быть, вспомню, что я имел в виду, но вот про куликов мы четко зафиксировали, что такое бывает. Оказывается, бывают и подвижные кончики клювов, не только сам клюв. Ну, а вот такой вот башмакоподобный клюв у китоглава, допустим.
1: А, у китоглава клюв тоже, он на самом деле выглядит чрезвычайно комично, когда мы на него смотрим, ну, как бы там на картинке или в зоопарке. Действительно, кажется, птица с какой-то такой, действительно, башмак настоящий пределом к голове.
2: Да.
1: Но если посмотреть, как он работает, то это, по большому счету, как ковш у какого-нибудь экскаватора, который там вычерпывает что-то со дна. Вот, в принципе, это работа именно такая, потому что вообще одним из излюбленных типов корма у китоглава являются двоякодышащие рыбы. А двоякодышащие рыбы в Африке, они все такие придонные, они где-то там в илу копошатся, и особенно, так сказать, не плавают в толще воды, как остальные. И их приходится со дна вытаскивать. И вот китоглав, обнаружив эту рыбу, он опускает голову вместе с этим черпаком, клювом, и зачерпывает буквально там со дна, так сказать, эту порцию ила вместе с, значит, несчастным попавшейся рыбой. Потом, значит, воду сливает, ну, а, соответственно, рыбу проглатывает. То есть это вот тоже так вполне себе такой функциональный клюв. Но при этом выглядит, конечно, он очень смешно, потому что это действительно такая, ну, в принципе, изящная, с одной стороны, птица, так похожая часть там на цаплю или на аиста, и при этом такой громадный, так сказать, висящий у него впереди клюв, который портит всю эту вот такую изящную, красивую картинку.
2: Ну, он здоровый, конечно, все-таки он особо на аиста-то не похож, у него такая башка здоровая. Разве что длинные стройные ноги могут вот как-то с аистом его сблизить.
1: Ну, длинная шея, длинные ноги.
2: Ну, хорошо, длинная шея.
1: Да.
2: Ну, у страуса тоже длинная шея. Мы же не сравниваем его с китоглавом.
1: Ну, все-таки, скажем так, китоглав все-таки достаточно близко находится к систематике тех же самых аистам и цаплям. Вот. А вот страус совсем далеко от аистов и всех остальных.
2: Ну, принято. Так вот, давайте тогда про африканцев со странными клювами. Есть же еще такая птица, которая называется молотоглав. То есть вообще непонятный тоже клюв. Зачем? Он же не дятел, молотоглав.
1: Ну вот с молотоглавом-то на самом деле там история несколько другая. Вот я много раз молотоглавов видел в Африке, и у меня не сложилось впечатление какой-то странности, потому что ну, само название молотоглава, оно не потому, что у него клюв молотком, а потому, что у него с одной стороны клюв, а с другой стороны такой хохол.

0: на голове, на затылке. И сама птичка очень небольшая, и если, так сказать, представить саму птичку как ручку молотка, то как раз вот с двух сторон будут выходить с одной стороны клюв, с другой стороны как раз вот этот вот хохол. И отсюда вот название молотоглавка получилось. А сам клюв у него, в принципе, ну, он скорее даже универсальный, потому что молотоглав это тоже, в общем, по большому счету, такая некрупная цапля, которая бегает там по берегам водоемов. И, в принципе, вот этот клюв, который у нее есть, он не очень длинный, но при этом достаточно широкий. Он, в общем-то, я бы тоже его отнес таким генерализованным клювом, потому что им одновременно удобно и что-то собирать, ну, например, каких-то там беспозвоночных, и одновременно можно и, в общем-то, там рыбку схватить из воды. Поэтому здесь он скорее вот не что-то такое вот удивительное, впечатляющее, а вот он, я бы сказал, что он такой действительно позволяет молотоглаву достаточно такой широкий спектр кормов охватывать.
1: Понятно. То есть здесь мы все-таки о функциональности, да, говорим?
0: Да, прежде всего функциональность. И вот все, что мы говорили до этого, это именно птицы, у которых, я бы сказал, форма клюва нам сразу сигнализирует о том, как птица его использует.
1: Понятно. Я тогда про Африку. Давайте уж мы в Африке никуда больше не полетим. О странных клювах. Есть такие замечательные птицы-носороги. У них у всех очень такие забавные длинные названия, с моей точки зрения, которые им дали орнитологи. И у всех у них на головах есть наросты. Но здоровый клюв, кстати говоря, тоже не совсем понятно, зачем это птичкам такой здоровый клюв, потому что, ну, ягоды можно собирать клювом, наверное, поменьше, а молотить там разную мелкую живность, что некоторые птицы-носороги с удовольствием делают, можно более удобным, как мы только что говорили, орлиным клювом. Вот. Поэтому непонятная для меня конструкция. Дело в том, что это же не просто так. Вот я почему, дорогие радиослушатели, удивляюсь. Ведь на любую часть тела, в том числе клюв, требуется энергия, да, какая-то вот организм должен, чтобы ее построить. И вот на строительство такого здорового клюв с каким-то непонятным наростом уходит очень много сил, мне кажется, природно. И тем не менее птицы на это идут. Почему, Алексей Александрович?
0: Вот если мы будем говорить о птицах-носорогах, это такая достаточно обширная группа, на самом деле, которая проживает и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Ну и, я бы сказал, настоящие такие классические птицы-носороги, это, конечно, не только Африка, а в основном Юго-Восточная Азия, где там и замечательные калао всевозможные живут.
1: Калао, да.
0: И действительно у них клюв вот такой очень специфичный. Он, во-первых, достаточно широкий, во-вторых, он длинный и такой изогнутый, как правило. И у многих видов он еще вдобавок ярко окрашенный. И есть еще такая каска на этом клюве, которая, ну, как бы еще дополнительную конструкцию усиливает. И вот, казалось бы, действительно, зачем? Ну, совершенно очевидно, и я думаю, что любой биолог меня поддержит. Если ты чего-то не понимаешь в природе, то сразу нужно говорить, что это половой отбор. Естественно, вот в основном такие конструкции у животных возникают в том случае, если они завязаны прежде всего на поведение половом. То есть это какая-то система оценки, допустим, качества самца, какая-то система, которая работает в виде визуальных сигналов при каких-то брачных ритуалах, и это действительно так оно и есть. Поэтому вот эти наросты, они играют очень немаловажную роль именно в брачном поведении. Кстати говоря, интересно, что по мере, то есть у птенцов их, они бывают очень небольшого размера, и по мере взросления они достигают максимальных размеров, максимальной причудливости формы, ну и, естественно, вот эту замечательную яркую окраску приобретают. И, кстати говоря, из этих птиц-носорогов есть один из видов, который, ну, я бы сказал, вот напрямую использует вот эти рога, как, например, как носороги или как олени. То есть это птицы, которые бодаются при помощи вот этих рогов. Есть такой, значит, шлемоносный птица-носорог или шлемоносный калао по-другому.
1: Ага.
0: Да, который просто-напросто в полете, кстати говоря, и самцы, и самки.
1: В полете?
0: В полете бьются друг от друга и таким образом выясняют территориальные отношения. И при этом, наверное, одна из самых таких забавных вещей, что у всех вот этих птиц-носорогов клювы на самом деле полые внутри. То есть я имею в виду и костная основа чрезвычайно пористая вот самого клюва. То есть он легкий, он практически невесомый. То есть птица как бы не борется с перевесом вот этой сложной конструкции на голове.
1: Но он прочный при этом, да?
0: Да, он при этом прочный, потому что он построен ну, я бы сказал так, армированная структура, то есть он сам внутри практически полон.
1: Как мост, да?
0: Да, такой? Совершенно верно.
1: Ну, как Эйфелева башня.
0: То есть, да, как вот Эйфелева такой. Башня, да. То есть, в принципе, вроде как относительно легкий, но при этом прочный. А вот у Шлемоносного Кала, у него вот в этой каске, которая у него на голове, которая, кстати говоря, имеет такую площадочку фронтально расположенную, у него, во-первых, там кость действительно настоящая, такая вполне себе прочная, не какая-то не ажурная. А ко всему прочему, еще эта кость сверху покрыта, соответственно, кератиновой пластинкой, очень широкой, которая позволяет им как раз вот осуществлять вот это вот бодание в воздухе. А, и, ну, вплоть до Смирнова, конечно, человек же всегда придумает, что как-нибудь использовать. Вот этот вот кератиновый нарост у Шлемоносных Калава, он издревле считается очень ценным поделочным материалом, и, например, в императорском Китае даже ценился выше, чем слоновая кость. И из него делали всевозможные пряжки, вырезали из вот этого кератинового нароста. Ну, и все это, естественно, привело к тому, что несчастных Калава-то практически всех вот этих шлемоносных истребили, что пришлось даже в срочном порядке непосредственно проводить, значит, действия по сохранению этого вида в природе. Потому что он очень быстро стал исчезать, именно потому что на него охотились ради вот этого птичьей слоновой кости, так называемой, которая, значит, так очень высоко ценилась. Вот. А если возвращаться к этим птицам-носорогам, то, на самом деле, кроме вот этого брачного поведения, конечно же, есть еще множество других функций. Одна из них, я бы сказал, не очень очевидная. Дело в том, что у многих действительно тропических видов птиц появляются вот такие вот широкие клювы с очень большой, я бы сказал, такой наружной площадью. И эти клювы они используют для терморегуляции.
1: А-а-а.
0: То есть, если хотите, это такой своеобразный сброс тепла, когда очень жарко.
1: Как уши слона, понятно, здоровые, да.
0: Совершенно верно. И вроде как, когда сильно жарко, он, значит, сбрасывает тепло, когда холодно, наоборот, может работать как своеобразный, так сказать, ну, как бы аккумулятор вот этого тепла, который там, допустим, выставил клюв на солнышке, немножко согрелся и полетел дальше. То есть здесь вот и вот такая еще функция есть, и причем она есть как у птиц-носорогов, так и, ну, я вот, например, для себя держу такой определенный визави птиц-носорогов только из Южной Америки, это туканы, потому что у них тоже широкие и очень красивые клювы, но, правда, нету вот этих вот касок. Но функция терморегуляционная у туканов точно такая же, как и у птиц-носорогов. Так что, видите, здесь тоже есть определенный, я бы сказал, аспект, связанный с функциональностью. Как бы причудливо не выглядело, все-таки функциональность есть.
1: Да, то есть дело не в причудливости. А я сейчас вот тупиковый вопрос, я надеюсь, задам наконец. А вот австралийские шпорцевые гуси, у которых какая-то странная вообще штука на голове растет, на клюве.
0: В виде такого черного нароста.
1: Ну да, такой вот, как будто гриб такой древесный.
0: Да, совершенно верно. Ну, кстати говоря, можно признать тут то же самое, вспомнить наших степных уток-пиганок. У них тоже у самцов красный нарост, тут тоже такой массивный на клюве. Ну, мне кажется, что это вот, что называется, вариант «любовь зла, полюбишь и козла», в том плане, что...
1: Ну, значит, нарост есть козел, да.
0: Да, совершенно верно. То есть это выбор самки. То есть вот точно так же, как у оленей, собственно говоря, рога, они тоже возникают в результате полового отбора, и не только для того, чтобы бодаться, но и понять, что рогачи самкам, так сказать, более, так сказать, нравятся и более приятны. И здесь вот, вероятно, такая же штука, что самцы с большими наростами, они, собственно говоря, самкам больше нравятся, чем самцы с небольшими наростами. И почему так получилось, это вот, я думаю, что мы на этот вопрос ответа никогда не получим. Мы там, что называется, свечку никогда не держали. И почему именно так вот пошло вот это вот эволюционное развитие вот, брачных отношений данного конкретного вида, мы вряд ли узнаем. Но, ну, по крайней мере, мы можем оценить только итог. Что да, вот выбор самки, он зависит от какого-то определенного признака. В данном случае от нароста на клюве.
1: Но у динозавров же, а птицы это дожившие до нас птичьи, так называемые оперенные динозавры, ну так, занудные систематики их так называют, мы в просторечии будем просто называть живыми динозаврами, птицами. Так вот, те динозавры, которых с нами уже нет, ведь у них очень часто такие вот штуки на головах встречались и для бодания, и просто для красоты какие-то непонятные наросты. Может быть, это какая-то такая вот тенденция, возникшая давным-давно у одного ствола, да, такого вот ствола когда-то там еще на стадии рептилий, потом вот уже на стадии теплокровных таких вот продвинутых животных, как птицы и другие поздние динозавры, которые вымерли.
0: Я вообще думаю, что в этом есть очень такое мощное рациональное зерно, потому что если мы с вами посмотрим, то ведь у птиц очень большую роль в различном поведении играет окраска, то есть непосредственно перья как таковые. А перья появляются как раз у динозавров, и в том числе одна из основных функций оперения у динозавров это была демонстрационная, то есть они же были все очень ярко окрашены, эти перья, контрастно, по крайней мере, окрашены. Так что я думаю, что это очень верно в том плане, что действительно вот это некое общее, возможно, какая-то такая направление эволюции, которое появляется еще у динозавров, а у птиц она продолжается, ну и имеет какое-то там свое преломление, но общая такая стратегия, она сохраняется. Ну и тем более, что зачастую, когда современные палеонтологи пытаются реконструировать разные там брачные игры динозавров, то они, конечно, прежде всего базируются на различных брачных играх у птиц. Именно на них ориентируются.
1: Ну, гены-то, в общем-то, общие до определенной стадии, да, до определенного состояния. Но если птицы – это динозавры, то у них с теми динозаврами, которые вымерли до определенной стадии, там есть общие гены. Наверное, те же самые гены, которые были у тех, которых с нами нет, и они остались у тех птиц, которые с нами уже есть, еще есть. Я надеюсь, будут дальше.
0: Да, я думаю, что так, наверное, все и происходило.
1: У кого-то они работают, у кого-то не работают. Но, в общем, это база одна и та же. Ну что ж, спасибо вам большое, Алексей Александрович. Вы, в общем-то, нам убедительно доказали, что нефункциональных каких-то признаков у птиц и у животных, наверное, шире не бывает. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Мы говорили мы с ним о функциональности клювов птиц. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
4: Маленький городок с большой историей. Именно так можно определить это славное место, куда мы с вами сегодня отправляемся. Всего-то 30 тысяч жителей. Тихая, живописная провинция. Всего-то в 100 верстах от столицы. А ведь в этом небольшом округе еще в древности, ну, где-то с 14 по 17 века, 76 церквей и 16 монастырей собирали десятки тысяч верующих паломников со всей страны. А визитной карточкой знаменитый Никольский собор. Безусловно, одна из жемчужин Подмосковья. Шедевр архитектурного творчества. Был здесь и свой Кремль. Между прочим, за добрую половину тысячелетия, что простоял, ни разу не пал. А сколько осад выдержал. Название городка, хотя нынче это город, районный центр, звучит и в пословицах, и в поговорках, и в известных на всю страну продуктовых брендах. Ну, как вологодское масло, тульский пряник или пошехонский сыр. Рядом с городом великое поле, где состоялось сражение, решившее исход, да можно без преувеличения сказать, нулевой мировой войны, поскольку полчища, двинувшиеся на наше отечество, состояли из десятков европейских народов. 2 на 10 языков, как выбито на памятнике. А еще здесь удивительная атмосфера. Такая тихая провинция с острым ощущением всех времен, пережитых этим небольшим, но очень стойким к врагам и невзгодам городом. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России – И сегодня наш путь строго на запад от столицы, по древнему Смоленскому тракту, которым отступал побитый Наполеон с остатками войск, в славный город Можайск. А наш гид по этому западному форпосту столицы – заместитель директора по развитию Государственного музея-заповедника Бородинское поле Лариса Николаевна Березовая.
3: Моя великая Россия.
4: Ну, не могу не начать с вопроса. А выражение «загнать за Можай» надо понимать как сотый километр за Можайск?
5: Да, именно Можайск. Потому что основанный в 1231 году, Можайск только в 1303 году был присоединен к Московскому государству, находился на западной границе. И поэтому «загнать за Можай» значило «загнать за границу московских земель».
4: Вот как. Ну, а потом еще к этому добавилось то, что неблагонадежных людей выселяли за 101 километр.
5: За 101 километр, да. А мы в 110 километрах от Москвы находимся, поэтому за 101 километр это действительно за Можай.
4: Лариса Николаевна, я вот только недавно догадался, почему у нас такой первый круг городов более-менее крупных идет по радиусу, да, вокруг Москвы где-то 100 километров, а второй уже 200. Ну вот смотрите, Можайск, Александров, да, Серпухов.
5: Руза, Волоколамск,
4: да.
5: Наро-Фоминск.
4: Вот. А второй пошел уже 200 километров. Там Тула, Калуга, Тверь и так далее. И я только недавно сообразил, что это день пути на лошади. Переночевал на постоялом дворе. Вот 100 километров – это оптимальный день пути на лошадях. А потом еще день, и ты уже в областном центре. И вот Можайск как раз это дорога на запад. А скажите, пожалуйста, вот если это дорога на запад, значит, очень много чего-то приходило к нам в культурном плане из запада в Можайск?
5: Да, конечно. И в Можайск некоторое время входил в состав Черниговского княжества. Поэтому тогда, когда Смоленск был занят польскими войсками, собственно, Можайск был той самой первой крепостью на пути к Москве. Вот, был абсолютно точно пограничным городом. Поэтому все, кто приходили с запада, никак не могли миновать Можайск, потому что Смоленский тракт, старейший тракт Московской области, и все, и друзья, и недруги приходили к нам по старому Смоленскому тракту с запада. И вот это такое западное влияние, оно прослеживается в нашем замечательном архитектурном памятнике, в Никольском соборе, который как раз всех, кто въезжает в Можайск с запада, встречает на высоком Кремлевском холме. И там прослеживаются как раз вот элементы архитектуры, которая была распространена на Западе.
4: Лариса Николаевна, ну не могу в этой связи не спросить вас про Николу Можайского знаменитого.
5: Да, вот если въезжать в Можайск с Запада, то первым такой доминантой встречает приезжего Никольский собор, и буквально через несколько десятков метров от этого архитектурного памятника стоит памятник Николе Можайскому, покровителю путешественников, военных, купцов. И вот это вот такая прямая линия через весь город по главной улице, вот она как раз и как бы нанизывает, как на нить, памятники, посвященные военной истории города. Вот Никола Можайский, статуя его находится на одной из площадей нашего города. С ней существует такая легенда, что во время польского нашествия на территории Можайска поляки забрали эту статую к себе в стан, и в стане поляков начался поголовный мор лошадей. Особым пунктом Деулинского перемирия в 1617 или 18 годах, вот точно не вспомню сейчас, да, эта статуя была возвращена обратно в Москву.
4: Лариса Николаевна, но ведь, по-моему, до сих пор ученые спорят, и не очень понятно происхождение этой фигурки, да? Кто автор, где она была сделана, и даже некоторые сомневаются, что, может быть, это и не Никола.
5: Ну, в общем-то, да. Вот если внимательно присмотреться к статуе Николы, то просматриваются такие какие-то монгольские черты, азиатские черты. Поэтому, да, очень много споров, но точка в исторических исследованиях пока не поставлена.
6: Лариса Николаевна, ну, еще один такой устойчивый фразеологизм, да, устойчивое словосочетание «можайское молоко». Мы с ним выросли, производят его до сих пор, что-то вот я его в Москве почти не вижу почему-то.
5: Да, завод стерилизованного молока был построен в 60-е и 70-е годы прошлого века. И молоко прежде всего славилось тем, что сохраняло очень долго свою свежесть. Иногда рассказывали о случаях, когда где-то там в подвале несколько лет стояла бутылка молока, и когда ее открывали, она была абсолютно пригодная к пище. И вот, в частности, поезда дальнего следования в советское время всегда снабжались можайским молоком.
6: Ну, оно еще и вкус имело такой,
5: да,
6: неповторимый.
5: Особенный вкус. Это молоко было стерилизованное. И процесс изготовления происходил на голландском оборудовании. Вот, особый режим стерилизации обуславливал этот особенный вкус и его свойства по сохранению свежести.
6: Ну, Лариса Николаевна, давайте вот под занавес, может быть, вы перечислите несколько каких-то очень интересных объектов, куда стоит заехать, если вы посетили этот город.
5: Всем, кто приезжает в наш город, мы предлагаем тишину, свежий воздух и пение птиц. Хорошая транспортная доступность, есть достойные места для проживания. И вокруг города, в самом городе, можно посмотреть прекраснейшие архитектурные памятники. Вот Никольский собор, о котором я говорила, церковь Иоакима и Анны, действующий Лужецкий монастырь. По православному такому маршруту можно посетить еще Спасо-Бородинский монастырь и Колодский монастырь. Замечательные памятники, связанные с военной историей города. Всех всегда ждем в Можайске.
6: Путь до Можайска недолог. Ну, час хвостиком, если повезет проскочить пробки на машине, или 2 часа электричкой. Так что, если не были, стоит. Съездите, есть на что посмотреть и чем полюбоваться. А уж до Бородина оттуда рукой подать. Но сразу предупреждаю, одним днем 2 таких насыщенных объекта не осилить. Выход? Ну, куча маленьких семейных гостиниц в округе, очень уютных. Моя великая Россия. Московская область, древний город Можайск.
3: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной, судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню Победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
7: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
3: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Суслики. Часть 2. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
8: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
3: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова –

0: озвучить все позиции, которые мы хотели выполнить.
1: Ну, естественно, договориться на таких условиях.
2: Мать антидепрессанты, то есть государство, и тут не обидно. Оплатить даме в шезлонге, но мне как-то не очень нравится.
3: Сколько лет уже эта дама икает. Угу. К нам присоединяется автоюрист, адвокат-эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Сергей Александрович, ну, вы, наверное, слышали это заявление, которое в Государственной Думе прозвучало, о том, чтобы оставить право на фото-видеофиксацию правил дорожного движения и их нарушения исключительно за государством. То есть вот чтобы таких историй, про которые Людмила рассказала, не было, чтобы участников этого права не было. Как считаете, стоит ли так делать?
4: Вы знаете, подобного рода заявление, которое сделали в Госдуме, оно, на мой взгляд, отдает таким откровенным популизмом в предвыборный период, потому что государство у нас, кроме государства, никто за нарушение наказывать не вправе. А весь нюанс в том, что зачастую эти комплексы фото- и видеофиксации, они устанавливаются, эксплуатируются, ну, не совсем частными компаниями, но на основании так называемых концессионных соглашений между местными органами власти и некими коммерческими компаниями. И да, там есть такая история, что какая-то часть штрафа поступает в бюджет этой компании, но она поступает после того, как деньги уплачены в бюджет, соответственно, гражданином-нарушителем, а потом их получает компания. Да, это не совсем нормально, потому что если компания ставит камеру и сама за ней наблюдает, хотя она это делает и по госстандартам, которые есть на эти камеры, да, но тем не менее она получается формально заинтересована в том, чтобы эта камера выявила как можно больше нарушений, потому что чем больше нарушений, тем больше штрафов, тем выше прибыль.
2: Конечно.
4: Но, к сожалению, пока у нас этот вопрос не решен, то есть я думаю, что регионы вряд ли эту идею поддержат, по той причине хотя бы, что если сейчас взять все эти камеры, ну, прежде всего, непонятно, как, на каком основании их брать и изымать из чужой собственности и обращать в государство. Во-вторых, регионы скажут, что у них нет денег для того, чтобы эти комплексы только за счет бюджета обслуживать, или, опять же, у них появится соблазн, чтобы бюджет наполнить, эти камеры оставить также висеть не там, где основная масса ДТП, или нарушения, а там, где есть большая возможность выписать штрафы без каких-либо опасных моментов именно для дорожного движения. Поэтому боюсь, что здесь ничего не изменится. Даже если эти камеры передать в руки местных властей, все до единой, да, то не исключено, что деньги будут получать местные власти, а не частные компании. А деньги все равно будут идти из наших карманов.
2: Ну, понятно, что из наших карманов за наши нарушения. Это понятно. Это как раз понятно. Вот я и сформулировала, в чем, на мой взгляд, очень большая несправедливость совершается. В том, что если меня штрафует государство, я понимаю, я наказана, я это наказание несу. А если я плачу как кому-то, кто просто вот раскошелился и купил камеру, ну, вот с этим я не могу согласиться.
4: Ну, на самом деле, это не совсем так, то есть невозможно просто так раскошелиться и купить камеру, потому что, как я уже сказал, все штрафы, они все равно идут в доход государства.
2: Понятно, там, ну потом-то я же все равно получаю, если я владелец этой камеры. Я зарабатываю на этом, как вы сказали, прямая взаимосвязь. Сколько я сфотографировал нарушений, столько я и заработал. Сколько потом,
4: вот здесь
2: столько
4: вы совершенно правы, потому что вот количество нарушений, которые эта камера выявила, напрямую зависит ваш доход. И, соответственно, здесь уж, как говорится, нет оснований не говорить, что нет соблазна эту камеру подкрутить даже не намного, там не на 10 км в час, да, а на 3-4 км в час. То есть не менять водителю, что он ехал там 120 вместо 40, а, допустим, добавить 5-7 км в час, и любой, даже самый аккуратный водитель, волей-неволей подумает, ну, может быть, действительно отвлекся там, не посмотрел на спидометр, превысил на 5-6 км, вот штрафы есть. То есть сколько таких историй не знает никто, потому что исследований на данную тему никто никогда не проводил.
2: Да,
4: то есть когда машине приписывают явно нереально скорость там старым «Жигулям» 300 км в час, да, это мы все обсуждаем, это мы все знаем, это явно ошибка камеры. А когда ошибка на 5-7 км в час, а не на 300, это никто не знает, потому что я думаю, что, наверное, так оно и было на самом деле.
2: А еще же, Сергей Александрович, говорили о том, что треноги будут запрещены, что вот эти вот мобильные камеры, которые устанавливают на крыше автомобиля, будут запрещены.
4: Нет, треноги не запрещены. По-моему, с 1 сентября 23 или 24 года у нас внесены поправки в закон о безопасности дорожного движения, и они теперь предусматривают три вида камер фиксации. Есть камеры стационарные, понятно, которые висят на столбах и не перемещаются. Есть камеры передвижные, те самые треноги, которые работают уже в стационарном положении, но при необходимости их можно переместить. Они же могут быть и размещены не на треноге, допустим, на крыше.

0: выше «Газели» либо других автомобилей, которые частенько стоят, допустим, на дорогах Московской области. Есть мобильные средства фиксации, которые предназначены для работы именно на транспортном средстве. То есть сами по себе эти треноги, они формально относятся к категории средств передвижных фиксаций. А вот все эти вот гражданины с телефонами, которые фотографировали нарушения, так называемые народные инспектора, они, грубо говоря, похоронены этими поправками, потому что мобильные телефоны не относятся к средствам фиксации, не относятся к автоматическим средствам фиксации и использоваться для автоматической фиксации не могут.
1: То есть, иными словами, если взять эту камеру, принести ее и куда-то что-то сфотографировать, то в таком случае это может пройти, правильно?
0: Да, если эта камера в установленном порядке признана средством, сертифицирована как средство измерения, внесена в реестр, если ее размещение согласовано с местными органами власти, то да, она размещается в тех местах, которые местные органы власти посчитали аварийно опасными и думают, что там необходимо как раз эту камеру установить и скоростной режим фиксировать или другие нарушения.
1: А то есть получается, что вот эти треноги, которые нас фотографируют на трассах, они тоже их установка согласована, место их установки согласовано у нас с властями?
0: Да, они согласовываются, то есть, ну, по крайней мере, должны. А как это происходит на самом деле, никто не знает, потому что никаких результатов проверки мы не знаем, хотя, вроде бы, несколько лет назад Генпрокуратура уже обращала внимание на то, что эти комплексы стоят, мягко говоря, не совсем так, как должны. То есть, здесь, опять же, та инициатива, которую сказали в Госдуме, она абсолютно логична, но для этого нужно, наверное, провести полный аудит всех этих систем. И в первую очередь в отношении именно передвижения комплексы фиксации, чтобы можно было понять, а действительно ли они стоят там, где это утверждено, или, может быть, они там передвинулись на 100 метров вперед, чтобы быть поближе к повороту, из-за которого машина неожиданно
2: или
0: выскакивает
2: кустам
0: и не успевает сбросить скорость, да. Поэтому вот, ну, все это нужно учитывать. Если выяснить, что действительно у нас таких камер очень много, то, конечно, надо, наверное, прямо запрещать эти камеры ставить на баланс или каким-то образом, чтобы к ним отношения имели частные компании. Ну, тогда возникнет вопрос у госорганов, а где же взять деньги на то, чтобы эти камеры в дальнейшем ставить, эксплуатировать, обслуживать и так далее.
1: Сергей Александрович, спасибо вам большое за беседу. Автоюрист, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько был с нами на связи. Ну, действительно, опять же, в бюрократическую ловушку попадаем. Передадут это все государству, а там обслуживание, процедуры, конкурсы. В общем,
2: лучше, чтобы дама зарабатывала. Мне обидно.
1: Ладно, будем эту тему держать на контроле. Не переключайтесь, скоро вернемся после свежего выпуска новостей.
3: Наше время. Театр сатиры «Фронтл».
4: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
3: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. «Я же мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
5: Эх, Купенька, ты мы ничего не понимаешь.
3: «Я же мать» – отвечаем на все вопросы.
6: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
3: «Я же мать» – каждую пятницу в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Ко дню Великой Победы.
14: Я боюсь, что, читая газеты, и сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
15: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
16: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
15: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
15: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В российском медиа прокомментировали возможность ответных ударов по Киеву в День Победы 9 мая. Российское посольство также потребовало Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом в праздничные дни. Бойцы группировки войск «Восток» поразили механизированную десантно-штурмовую, штурмовую бригаду и 3 штурмовых полка ВСУ. Минфин России станет организатором лотереи в поддержку туризма на маршруте «Золотого кольца». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала возможность ответных ударов по Киеву в День Победы 9 мая. По словам Марии Захаровой, Москва ответит на украинскую агрессию, но сама не агрессивна.
2: 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Непланомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии. Мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно.
1: По словам представителя ведомства, во все аккредитованные при Министерстве иностранных дел России зарубежные дипмиссии направлена нота. Документ призывает к эвакуации из Киева персонала дипломатических и иных представительств. Также российское посольство потребовало от Германии отменить запрет на демонстрацию символов победы над нацизмом. Ранее сообщалось, что в Берлине не разрешат посещать военные мемориалы с российской и советской

0: и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск Днепр атаковали формирование тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехово, Малокатериновки, Камышевахи, Димитрово и Кирово Запорожской области. Противник потерял 35 боевиков. После атак ВСУ на Чебоксары в городе не прекращаются восстановительные работы. Как сообщил губернатор города Станислав Трофимов, специалисты ремонтируют поврежденные линии электропередачи и подземный переход. А на проспекте Ивана Яковлева восстанавливают крышу. Также продолжается уборка поваленных деревьев, вывоз мусора. Городские службы работают в режиме нон-стоп. Удары по городу были нанесены в ночь на вторник и утром того же дня. Погибли 2 человека, 35 пострадали, повреждены около 40 многоквартирных домов, школы, детские сады. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В филиале госпиталя Вишневского прошло награждение раненых бойцов, которые отличились в ходе спецоперации. Ордена и медали военнослужащим вручила замминистра обороны Анна Цивилева. Она поздравила всех с грядущим праздником Победы, поблагодарила за самоотверженную защиту Родины и напомнила о мерах всесторонней поддержки участников СВО и их семей.
1: Наша задача здесь, в госпиталях, услышать и оказать им не только медицинскую помощь, не только касаемую именно восстановления здоровья, реабилитации, но и решить многие вопросы, связанные с какими-то личными социальными просьбами, обращениями. Мы совершенствуем в том числе медицинскую базу, оснащая наши госпиталя современным оборудованием высокотехнологичным, давая возможности, приближая медицину в том числе к воинским частям, к нашим военнослужащим. Ну и ремонтируем, строим новые госпитали для того, чтобы сама по себе материально-техническая база наших госпиталей была соответственно современная, совершенная и максимально комфортная для наших военнослужащих, их близких.
0: Кратковременные дожди и гроза с градом ожидаются сегодня в отдельных районах Москвы и Подмосковья. Воздух в столичном регионе прогреется до 28 градусов. В течение дня прогнозируется усиление ветра. В пятницу будет уже прохладнее. Столбики термометров опустятся до плюс 16, а в воскресенье покажут плюс 11, что соответствует показателям апреля, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится, воздух прогреется днем до плюс 24, ну а в пятницу распогодится, но тем не менее днем посвежее, до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится, пойдет дождь, на максимальном термометре не выше плюс 15, и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует показателям апреля месяца. В общем, весна 2026 года – это такой своеобразный погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
0: У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В среду в Кубке России определился первый участник суперфинала. В финале Пути регионов «Спартак» дома обыграл ЦСКА 1-0. На 10-й минуте отличился Руслан Литвинов. 7 мая состоится ответный матч в финале Пути РПЛ. Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре была зафиксирована ничья 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России сыграет со «Спартаком». Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации LegalBet, интерес к вингеру «Зенита» проявляют Краснодар и ЦСКА. И «Быки», и ЦСКА рассматривают вариант с подписанием 28-летнего футболиста на фоне необходимости увеличения числа российских игроков. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провел встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Мауриньо, на которой обсуждалось возвращение португальца в мадридский клуб, сообщает «Мундо Депортиво». Мауриньо согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех 10 его требований. Главный из них – двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с 7 футболистами, включая Алабу и Карвахаля. Ожидается, что Перес ответит Мауриньо на следующей неделе. Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой еще на один сезон, информируют североамериканские инсайдеры. Ранее сообщалось о том, что Малкин готов заключить новое соглашение с «Питтсбургом» на один сезон с понижением зарплаты, а действующий контракт россиянина с «Пингвинс» истекает летом. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что решение о расставании с 19-летней

0: спортсменкой было принято по инициативе специалиста. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру. Муравьева тренировалась под руководством Мишина с весны 2025 года. До этого она работала в группе Евгения Плющенко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 3 градусов, облачно, пройдет небольшой снег. В Тюмени кратковременный дождь и плюс 21. В Новосибирске воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Калининграде также без существенных осадков и до плюс 10. В Казани 20-22, тепла, в Нижнем Новгороде до 25 и без осадков. В Краснодаре плюс 21-23, кратковременный дождь, гроза, в Севастополе без осадков плюс 15-17. Градусов. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, днем плюс 11-13. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. В столице местами небольшой дождь, на севере не исключена гроза. Днем плюс 25-27 градусов, на юге до плюс 30.

0: Великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздают

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Космический геликон.
1: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
0: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что присоединились к нашей беседе. Напоминаем, наши контакты 8-925-222-99-92. Продолжайте задавать вопросы, оставляйте ваши мнения и комментарии. Нам всегда это интересно, как темы отзываются у наших радиослушателей. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио Россия она называется. Там есть прямая трансляция, которую тоже можно комментировать. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. А самые интересные новости читайте на вести.ру.
4: Переходим к темам обсуждения. Достаточно активно обсуждается такая новость. В магистратуру теперь поступить по ряду направлений можно будет только на ту же специальность, по которой ранее был закончен бакалавриат. Ну, то есть, если человек учился на инженера и получил диплом бакалавриата как инженер, то он и в магистратуру должен поступать на инженерную специальность. Угу. Насколько я понимаю.
5: Да, действительно, раньше звучали мнения, что недостаточно знаний фундаментальных, если вы поступаете в магистратуру после непрофильного бакалавриата. Ну, такое действительно бывало, когда ты после там гуманитарных специальностей на экономический мог поступить, хотя это было непросто, но такие случаи бывали, даже я их знаю. Ну и наоборот, хотя тут попроще, когда с экономики поступаешь на гуманитарное, здесь, в общем, есть пространство для маневра, но тоже какие-то основные базовые, вот как раз то, что называется фундаментальные вещи, можно просто не знать элементарно.
4: Ну, естественно. И возникает вопрос, а как поступали-то? Ну, вот, например, ну, такая гипотетическая ситуация. Закончил человек архитектурный, 4 года отучился, бакалавриат, все, диплом бакалавра, архитектор, решил стать фундаментальным физиком. Пошел, ну, не знаю куда, в МФТИ. Но на магистратуру. Это что, правда? Может, так можно было?
5: Может быть, где-то здесь еще есть там общее пересечение по математическим каким-то специальностям.
4: Ну, весьма
5: а
4: условные,
5: вот когда там, условно говоря, преподаватели русского языка и литературы, из головы беру, не обижайтесь, преподаватели, шли и поступали, например, на там, высшую математику, на какую-нибудь экономику, такое бывало. Угу. Вот тут тоже возникали вопросы. Кстати, зачастую вот... Поступать-то поступали, учиться потом было сложно, и очень много отчислений было. Это же бюджетные места, которые освобождались, и которые могли бы быть заняты тем, кто по профилю, по своему поступал. Разберемся сейчас в этой инициативе. Поможет нам в этом доктор педагогических наук, профессор Игорь Маренко. Игорь Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь Михайлович. Ну, раз в Госдуме такая инициатива возникла, значит, получается, таких случаев было много, когда бакалавриат заканчивался по одной специальности, а в магистратуру поступали на другую?
6: Да, вы знаете, тут надо так сказать, честно сказать, что вообще, говоря, деление на бакалавриат и магистратуру, оно для того и придумано было, чтобы люди могли изменить свой профиль. Вот помните, было в советское время специалитет 5 лет и никаких бакалавриатов с магистратурами. А потом вот все это европейское сообщество, это было такое большое движение многих стран, Болонский процесс называлось, из которого Россия сейчас вышла, значит, они стали вводить трехуровневые программы, там на самом деле три уровня сразу обсуждалось, бакалавриат, магистратура, аспирантура. И вот первые, значит, два, почему именно два и почему такой перерыв между обучением и высшим образованием, потому что он как раз и нужен был, что человек изменит профиль. Вот в вашем примере, который прозвучал с архитектор, который пошел на физику, иногда это кажется действительно очень странным, там, чего он изучал историю архитектуры или какое-то там, не знаю, так сказать, строительство мостов каких-то великих архитекторов, а потом вдруг ушел в магистратуру и стал заниматься там какой-то прикладной
4: теоретической физикой. Ну, прикладной, это даже ближе, ну, как я, вот, да, на теоретика, вот, знаете.
6: Но на самом деле, да, на самом деле можно представить себе вполне логичную траекторию, что вот этот архитектор увлекся, скажем, сопроматом, изучением материалов и решил специализироваться в этой области. И тогда он пошел уже в физику и там совершенствуется. То есть вполне возможное такое изменение. И порой таких сочетаний может быть, ну, очень много. Также с учителями-математиками. То есть поступил на учителя математики, учился в бакалавриате. Потом оказалось, что, ну, очень здорово у человека получаются там неевклидовые пространства, работа с ними, и, значит, да, какие-то теоремы, которые не предусмотрены в школьном курсе. И он начинает в этом специализироваться, идет в магистратуру.
4: Но здесь как-то хотя бы смежные же они.
6: Логично.
4: Да, ну, опять же, как говорят, из физика в лирике достаточно просто, там путь короткий, а вот из лирика в физике, например, ну, сложно себе
6: такое
4: представить.
6: Такое тоже бывает.
4: Из журналистики и, там куда-нибудь на мехмат.
6: Смотрите, из журналистики на мехмат и такое тоже бывает, да, человек занимался журналистиком, просвещением в области математики, а потом увлекся какой-то темой теории чисел, например, да, это тоже возможная траектория. Потому что, во-первых, люди учатся самостоятельно и могут многое добирать самостоятельно. Во-вторых, самое главное, вот что нужно обсуждать в этом ключе, это экзамен. В магистратуру есть экзамены. И порой они довольно сложные. Вот магистратура, на которой я работаю, там, ну, по меньшей мере, две трети не поступают туда, ну, потому что не могут сдать экзамены. Вот, поэтому, по-хорошему, конечно, надо экзамены совершенствовать, делать их более жесткими, может, даже централизованными, и отсекать вот такие вещи, когда человек, не разбираясь в важных, фундаментальных аспектах магистерской программы, вдруг поступает на нее. Вот таких бы и надо отсекать по-хорошему. Да? Но как бы вот законодатель пробует еще один вариант, это вот такого ограничения, запрета по преемственности направлений подготовки. Я думаю, там будет много исключений, ну, потому что есть, например, управленческие магистратуры, на которые поступать могут очень из разных профилей. Биологи, химики, учителя, экономисты, которые, поработав некоторое количество лет в организации, поднаторели в управленческой деятельности, решили получить хорошую управленческую магистратуру. Почему туда должны поступать только бакалавры-менеджеры? Непонятно. Вот. Это, скорее всего, будет исключением. Ну, в общем, мне кажется, что более точный здесь способ регулирования – это ужесточать экзамены в магистратуру, может быть, даже в приближении к такими, как сделали ЕГЭ. Но это длительный процесс.
5: А вы знаете, Игорь Михайлович, я же, как понимаю, в свое время как раз упрощение экзаменов дало вот этот результат, когда в управленческую магистратуру могли из разных других сфер прийти. Ну, условно говоря, там, медик, да, он шел в управленческую магистратуру, он же не знал всей этой там теории бюджетного процесса, может быть, еще каких-то там политических процессов. И для них там было довольно простое задание, ну, я не знаю, написать свою концепцию развития учреждения, условно говоря. И здесь они могли, да, действительно, как-то развернуться, но с точки зрения каких-то базовых дисциплин управленческих здесь, конечно, наверное, было сложновато им их как-то подключить. И вот такое упрощение, оно давало такой результат. Вы говорите об усложнении экзаменов, а я говорю вот об обратном процессе, который давал свой результат. Сейчас, думаете, это уже не сработает?
6: Вы знаете, мне кажется, на разных магистратурах должно быть по-разному. Вот если брать в расчет управление, о котором вы говорите, мне кажется, вы абсолютно правы. Там многое чего в управлении осваивается абсолютно ad hoc, ну, то есть в режиме такого повышения квалификации. закупочное законодательство изменилось, по-другому пошли закупки. Гражданский кодекс поменяли, уже кого-то нельзя брать на работу. И это все такое, ну, как бы не фундаментальное. Это на ходу надо изучать. А фундаментальные управленческие знания, они, наверное, больше все-таки в практике складываются. За счет общения с людьми, за счет погружения в совместное обсуждение, за счет посещения разных, значит, совещаний, разговоров с начальством всяким и так далее, и так далее. Вот где-то вот здесь складываются управленческие компетенции. Тут нужен один экзамен. А вот, например, юриспруденция, другой экзамен, и тоже очень зависит от профиля. Например, если человек хочет совершенствовать себя в области конституционного права, то тут без фундаменталки точно не обойтись. Да? Надо понимать монологи, там, диалоги Цицерона там, и так далее, и так далее. Уходить в римское право глубоко. А вот если человек собирается быть юристом в области недвижимости, например, да, то, может быть, так далеко уходить не надо, а лучше понимать, как работает рынок, как работают сделки, какие договоры заключаются и так далее. Очень все по-разному.
4: Игорь Михайлович, у меня, вы знаете, какой вопрос? Ну, на самом деле, мы с вами так рассуждаем, что все очень честные, все вот действительно задумываются о своем будущем. А мне кажется, что выбор другой специальности в магистратуре связан больше с тем, что куда проще поступить на бюджет. Вот как-то вот этим люди руководствуются в основном. Ну, может быть, я не права, это мои измышления. А я вот о чем хотела спросить. Если мы отходим от Болонской системы, ну, сейчас там это как-то будет переименовываться, насколько я знаю, бакалавриат как-то...
5: Базовая, да.
4: Ну, вот, магистратура, так и будет называться магистратура, но суть-то не изменится. Вроде бы хотели отойти от Болонской системы, вроде бы как хотели вернуться обратно к 5-7-летнему высшему образованию.
5: Вот в комментариях Андрей у нас очень точно называет Болонскую систему баблонской системой обучения, где бабло покупало любой диплом.
4: Вот, пожалуйста, да. Может быть, вот в эту сторону стоит законодателям думать, а не в ту, как там мы будем из бакалавриата в магистратуру попадать. Просто не будет магистратуры, и все. Вопрос решен.
6: Ну, это возможный вариант. Ну, взять полностью, вернуться в советское, так сказать, прошлое, да? Но тогда мы абсолютно просто, ну, катастрофически проваливаемся с рынками труда всех наших дружественных стран, да? В Китае бакалавриат магистратуры, они не собираются от этого отказываться. И настройка на профессиональную деятельность. Вот что такое магистр? Это мастер. Это человек, который получил базовое высшее образование. Кстати говоря, бакалавр — это кто такой? Это свободный человек. Бакалавр, свободный человек. То есть получил некоторое базовое образование, поработал, набил шишек и решил специализироваться в какой-то определенной области. И для этого ему нужна магистратура. По-моему, очень разумно звучит. Если дальше он в этой области, мало того, что получил мастера, хорошо поработал, а что-то новое открыл, то тогда уже аспирантура, докторская степень и так далее. По-моему, очень логичная конструкция, с которой согласились не только недружественные страны, но и все наши дружественные страны тоже туда пошли. Все
5: Игорь Михайлович, время, далее, к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль ясна. Спасибо вам большое за интересную беседу. Доктор педагогических наук, профессор Игорь Римаренко был с нами на связи.
0: Наше время.
4: Прекрасные майские деньки установились в столичном регионе. Плакали-плакали мы, потому что было холодно. Теперь вот внезапно жара к нам пришла. И открылся сезон дачный. Дачники потянулись на свои участки, там, облагораживать, чистить, готовить к посевной и прочее, прочее.
5: И сезон будоражащих заявлений тоже стартовал.
4: Да, да, тут же стартовал, да. И вот одно из этих будоражащих заявлений меня лично взбудоражило, потому что я вот опять в поисках логики нахожусь и не нахожу эту самую логику вот в том, что я узнала. Оказывается, это даже не новость. Но мы решили это обсудить. Теплицы, установленные на капитальном фундаменте, ну, то есть если у вас ленточный фундамент, на нем натянута тепличка. Так вот, такие теплицы считаются объектами недвижимости и подлежат регистрации в Росреестре.
5: Об этом заявил председатель Союза дачников Московской области, депутат Госдумы Никита Чаплин. Объяснил, что вот есть те, которые ставятся на грунт, вот такие регистрации в регистрации не нуждаются, их можно перенести там спокойно. А если вот капитальный фундамент, то это уже объект недвижимости. И в таком случае нужно сходить в Росреестр и зарегистрировать на нее право собственности, как на объект недвижимости. Сейчас разберемся во всех юридических нюансах с председателем Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов к нам присоединяется. Андрей Владимирович, здравствуйте.
7: Ой, здравствуйте, здравствуйте, со вздохом говорю я.
5: Да, я тоже отметил, что вы вздохнули сначала, поэтому наверняка в этой новости есть подвох. Объясните, пожалуйста, о чем речь?
7: Слушайте, какой подвох? Никакого подвоха нет. Просто бред бредовый. Бред бредовый. Начался не только весенний сезон дачный, но и сезон пиара депутатов, адвокатов, просто людей, которые хотят посвятиться в информационном поле. А знаете, вот лучшая засветка в информационном поле, когда вас начинают цитировать журналисты, это начать пугать кого-то. Пугать, например, дачников. Посмотрите в интернете, вы найдите там штрафы для дачников, вы найдете штук 100 разных штрафов для дачников. Но, правда, никто не штрафован, и вы не найдете ни одного штрафованного. Но вот эти байки, они постоянно множатся, каждую весну. А вот этой новости про, эту, про теплицу ели 12. Лет 12. То есть это такой баян, который уже гоняют столько лет, и причем...
8: Вы знаете, наверное, его как-то лет 12 тому назад прогнали, все про него забыли, тут он всплыл, этот баян, да? И меня лично он потряс. Так все-таки регистрировать или нет?
7: Не забыл. Не забыли, потому что каждый год он опять выплывает, а появился он 12 лет назад в издании «Панорама». Это то самое сатирическое издание, которое никогда не говорит правду, а делает фейки. То
5: есть это изначально подождите, тут целый фейк. Депутат Госдумы об этом говорит.
8: Причем не просто, а садовод. А
7: что вы...
8: России.
7: Но это только говорит, что депутату, девушки-пиарщицы неправильно подготовили материал. Ну вот, так
8: ну,
7: бывает.
8: Ну, то есть,
7: так
8: часто поясните, бывает. Пожалуйста, не надо
7: значит,
8: регистрировать
7: теплицы. Какие теплицы? Знаете, когда начинают вот здесь работать уже адвокаты, которым нужна реклама, они придумывают такую юридическую казуистику. И вокруг теплиц тоже придумывалась юридическая казуистика, потому что в свое время Росреестр принимал некие такие поправки в свои внутриведомственные акты, по которым теплицы, сараи, бани тоже могли быть включены в объекты недвижимости. Понимаете, вот одно дело надо регистрировать, а другое дело включить, потому что если кому-то надо что-то зарегистрировать, то там есть вот жилое строение, есть нежилое строение, но ни бани, ни теплицы, ничего нет. А это может быть несправедливым, потому что, вот знаете, я тут недавно побывал у одного очень богатого человека, он говорит, знаешь, у меня еще домик строится, но ты, если хочешь, можешь переночевать у меня в бане. Я сам в бане ночую. Я думаю, какая баня? Что он там ночует?
8: А там на два этажа кирпичное сооружение с балконом.
7: Я приехал, там баня, она с бассейном 27-метровым, и там 10 гостевых комнат. То есть, представьте, ясно, что это не совсем баня, но называется она баней. Также и теплицу я видел с жилыми помещениями. То есть, понимаете, это вот юридическая казуистика. Не более чем.
8: Ну, в общем, выдыхаем.
7: Вот, Росреестр принял это в своих актах, что, в принципе, если это подлежит, если это соответствует каким-то там нормам там жилых и прочих помещений, это может быть и баня, и даже теплица. Угу. Но делать это не обязательно. Всё. Это бред бредовый.
8: Всё,
7: более
8: всё,
7: того, я вам сейчас...
8: Вы нас успокоили. Да. Спасибо вам огромное. А то, правда, испугались мы. Спасибо огромное. Председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов был с нами на связи с очень подробным и успокоительным сообщением.

0: Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
1: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
0: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: Ну что ж, у нас время спорта. Виталий Павлов, наш прекрасный спортивный обозреватель, к нам присоединяется. Виталик, привет.
5: Привет, привет.
6: Слушай, расскажи, пожалуйста, да. Как мы понимаем, это МОК поставила точку в киберспорте?
4: Нет, в обсуждении того, спорт ли киберспорт.
5: Совсем так. Они все-таки, ну, по большому счету, они не спорят с тем, спорт это или не спорт. Они просто думали запускать же киберспортивную олимпиаду в определенный момент. Да, да. И еще в октябре 2025 года было, в общем, достаточно ярко поставлена точка в этой истории, что не будет киберспортивная олимпиада, а теперь поставлена точка, видимо, в том, что киберспорта не будет на Олимпийских играх, судя по всему, потому что вот эта комиссия, которая была создана, да, Международным олимпийским комитетом относительно внедрения киберспорта в Олимпийские игры, она сейчас завершает свою работу, точнее, я так понимаю, что она останется, она будет там в каком-то виде функционировать, но к чему все это приведет, на данный момент непонятно, потому что там японские СМИ сообщают о том, что, скорее всего, лавочка вообще сворачивается, и никакого киберспорта на Олимпиаде не будет.
6: О, как.
5: С другой стороны, но мы же понимаем, что, например, в разных азиатских странах появляются такие идеи относительно внедрения там новых видов спорта в программу Олимпийских игр, и не только, на самом деле, в азиатских странах мы видим, да, там, в зависимости от того, где проходит Олимпиада, появляются какие-то специфичные виды спорта, характерные для этой страны. Я, честно, на данный момент себе не представляю, в какой стране именно вот киберспорт — это прям фишка, потому что он развит более-менее везде, на самом деле, сейчас. И в этом отношении, наверное, действительно сложно ждать его на Олимпиаде, но, как мне кажется, он не то чтобы нужен на Олимпиаде, потому что это все-таки другая несколько история совсем. И это вряд ли имеет отношение к быстрее, выше, сильнее, во-первых, да. Во-вторых, самому киберспорту не то чтобы нужна эта Олимпиада, которая, ну, откровенно говоря, с каждым годом теряет в популярности, а киберспорт не теряет в популярности, может быть, даже обретает, только наоборот.
4: Ну, это как бы так, мы вот тоже олимпийский вид спорта, ну, то есть...
5: Да, с этой точки зрения, да, но мы вот пообщались сегодня с руководителем Федерации компьютерного спорта России, с Дмитрием Смитом, и он, в частности, нам рассказал относительно того, повлияет ли отсутствие киберспорта на Олимпийских играх на развитие самого киберспорта. Давайте послушаем его мнение.
7: На мой взгляд, это не сильно повлияет, потому что Международный комитет олимпийский никогда всерьез не рассматривал по-настоящему киберспортивные дисциплины, такие как Dota 2 или Counter-Strike. МОК изначально раздумывал над интеграцией, прежде всего, спортивных симуляторов. Зачастую это нишевая история. Например, велоспорт, парусный спорт, бейсбол, стрельба из лука, тхэквондо и так далее. То есть это направления, которые очень маленькую аудиторию к себе привлекают. Возможно, сейчас они пришли к пониманию, что подобные форматы им, собственно, не дадут существенного прироста аудитории и финансовой выгоды. Поэтому эту историю и свернули. В моем понимании, они изначально не с того конца подошли к этому упражнению. Необходимо было посмотреть на то, где максимальная аудитория сосредоточена. И здесь, на самом деле, мы можем увидеть, как происходила Олимпиада в Токио в свое время. или как работает Азиатский олимпийский комитет. Потому что там как раз были успешные попытки интеграции классического киберспорта в олимпийские игры, которые проходили там. Но, к сожалению, МОК подошел с другого конца, ну и, в общем-то, закономерный результат. Потому что у них сейчас основная проблематика, на мой взгляд, заключается в том, что интерес к Олимпиаде существенно падает. Если мы посмотрим по количеству просмотров или тому, сколько готовы платить за права на трансляции, то мы увидим в среднем где-то порядка 20% снижения ежегодного интереса. Поэтому, конечно, у них эта проблема есть, и они ее пытаются решить. Ну, а что касается киберспорта, ну, в общем-то, киберспорт спокойно развивается и без признания со стороны Олимпийского комитета международного. Россия была первой страной в мире, кто признал, собственно, спорт. А во-вторых, мы по нашему образу и подобию более чем в 40 странах создавали подобные структуры и признавали спорт. И сейчас именно на национальном уровне киберспорт поддерживается более чем в 120 странах в мире. Они все объединены в Международную федерацию. И, собственно, проходят соревнования. Ну, кроме всего прочего, есть еще и коммерческие соревнования. Самое известное, наверное, то, что делают саудиты или тот же самый International.
6: Виталий, у меня есть вопрос. А вот наш эксперт только что сказал, что киберспорт каким-то образом внедрялся на Олимпиаде в Японии, если я правильно услышал.
5: Да, но в качестве такого, скажем так, пробного вида спорта такое бывает периодически, да, когда появляются. Но там, насколько я помню, это было чуть ли не просто показательное выступление. Вот и все. То есть там не было розыгрыша медалей, они не шли никуда в зачет. В общем, это было просто в виде, скажем так, представления, что вот такое тоже может быть. Но при этом абсолютно правильно Дмитрий Вячеславович сказал, что не с того начал Международный олимпийский комитет. Конечно, нужно было внедрять Dota 2, Counter-Strike, League of Legends. Это те киберспортивные дисциплины, которые собирают миллионные аудитории, а не набирать там стрельбу из лука, симулятор даже по футболу. Но это все равно не набирает такого количества зрителей. Mm-hmm. Вот и все. И это главная ошибка Международного олимпийского комитета, за что его, ну, прямо-таки хейтили как раз-таки киберспортсмены и те люди, которые следят за киберспортом. И недаром Дмитрий Вячеславович как раз рассказывает о том, что, например, саудовцы очень четко поняли, куда нужно вкладывать деньги, во что. И у них Riyadh Masters, например, да, собирает просто колоссальное количество просмотров. Он пришел на смену eSports World Cup, это Кубок мира, собственно говоря, по киберспорту. До этого были World Cyber Games, которые проходили до пандемии, их в большей степени там азиатские страны проводили. Но после пандемии понятно, что это несколько
4: World
5: схлопнулось.
4: Cyber, то есть, ну, Сибирь там был?
5: Нет, Cyber, это кибер.
4: Кибер.
5: Да.
4: Ага.
5: Вот. И, ну, соответственно, понятно, что азиатские страны больше на это делают упор, просто из-за того, что игроков из этих стран всегда больше в киберспорте.
6: Статистически.
5: Да, просто статистически. И в компьютерном спорте вообще есть всегда такая шутка, что если вы что-то делаете хорошо, то всегда найдется кореец или китаец, который делает это еще лучше. Поэтому, ну, просто у них по часам они больше времени проводят в играх, хотя сейчас вы знаете, что в Китае там есть ограничения на то, сколько человек может проводить времени у компьютера, в том числе для профессиональных киберспортсменов даже есть ограничения, и в связи с этим китайские команды резко упали в уровне. И в этом плане, конечно, к Китаю есть большие вопросы. Их команды там были среди первых по многим дисциплинам, а после внедрения этого закона они просто потеряли вот эти мировые лидерские позиции. А при этом у нас, например, мы же все прекрасно осознаем, что у нас есть целая плеяда, ну, действительно, супер-киберспортсменов, которые выигрывают турнир за турниром, и, конечно, если бы были Олимпийские игры, я думаю, что сборная России была бы в числе фаворитов абсолютно точно, что характерно вместе со странами СНГ, потому что Россия, Беларусь, Украина, Казахстан — это, в общем, те страны, которые, ну, действительно, лидеры мирового киберспорта, по большому счету. Я уж не знаю, почему...
6: С кибергимном.
5: Ну, да, может быть, с каким-нибудь гимном СНГ. Но это если так уж...
6: Виталий, а можно я вот такой вопрос задам? Хорошо, с точки зрения как бы спорта, вот МОК не хочет.
5: Да.
6: Но ведь МОК это еще и про деньги, про огромные деньги.
5: И вот здесь вопрос, да.
6: А вот эти...
5: Неужели вы не хотите зарабатывать?
6: Да, вот... И все равно нет.
5: Там же колоссальное количество спонсоров в киберспорте. Да, да. Это и IT-технологии разнообразные. Это и в том числе сейчас мы понимаем, что это и нейросети и так далее. И, ну, в общем, все это можно было бы так или иначе внедрять вот в эту историю. Но Международный олимпийский комитет сейчас, судя по всему, с приходом нового президента, видимо, становится такой достаточно консервативной организацией. Возврат к истоком и к тому, что только быстрее, выше, сильнее. С одной стороны, это хорошо, потому что возвращаются постепенно наши спортсмены и как-то в большей степени начинают следовать олимпийской хартии, а с другой стороны, ну, не будет появляться, наверное, что-то новое. И, скажем так, передовые технологии — это не будет фишкой Международного олимпийского комитета. Хорошо это или плохо, наверное, мы узнаем уже там по прошествии лет. Да? С одной стороны, классно, например, что так или иначе будут следить там за тем, чтобы мужчины соревновались с мужчинами, а женщины с женщинами, что не может не радовать. Вот. А с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы технические возможности использовались среди сильнейших спортсменов, потому что, ну, странно в 2026 году, что киберспорт говорят, что, ну, это якобы не спорт. Вот в России это спорт, еще в 120 странах это спорт, а для Международного олимпийского комитета нет. Для меня загадка.
6: Добровольно отказываются от денег. Просто в какой-то момент я подумал, что это, наверное, уже не про спорт, а про деньги. Но даже с этой точки зрения непонятно это, необъяснимо это решение. Ну, хотите больше денег? Так вот они, спонсоры, вот они здесь, вот они вам денег дадут. Признайте, нет.
5: А главное, чистые просмотры, которые, ну вот если посмотреть, да, мы же сейчас в таком мире находимся, где все упирается в количество просмотров, да, и так или иначе все вот эти спонсоры, они приходят на цифры, когда вот конкретное количество зрителей посмотрело там столько минут это видео или столько минут посмотрели эту трансляцию, у киберспорта охваты бешеные абсолютно. Мы вспоминаем, да, как у нас проводился, господи, «Игры будущего».
4: Да.
5: Ну,
4: да.
5: Просто феноменальные показатели абсолютно. И кто-то там начинает говорить, что это накрутка, но не знаю, на секундочку зайдите, просто посмотрите на стримерские разнообразные платформы, где как раз транслируют передовые чемпионаты по киберспорту. Вы ужаснетесь, сколько людей смотрят это в режиме лайв. Прямо сейчас. Столько телеканалы не смотрят. Просто, мне кажется, это... Ну, странно отказываться от этого.
6: Есть еще у тебя мнение нашего эксперта? Давай послушаем, а то времени может не хватить.
5: Дмитрий Смит также высказался на тему того, насколько вообще самому киберспорту нужны Олимпийские игры.
8: Безусловно, это было бы очень престижно, если бы киберспорт официально стал олимпийским видом спорта. Потому что все-таки, несмотря на последние события, интерес к Олимпиаде все-таки присутствует. Это некий статус. И, безусловно, мы хотели бы, чтобы киберспорт стал частью олимпийского движения. В конце концов, олимпийская хартия нам очень близка. Но и без этого киберспорт никуда не денется. Развитие продолжится. В России проходит большое количество соревнований, и школьные, и студенческие. И, в общем-то, после... там, не знаю, последних событий, мы сделали упор на международные соревнования, которые происходят на территории России. То есть у нас есть соревнования стран БРИКС, у нас проходят ежегодно международные студенческие соревнования, где принимает участие там более 50 стран. У нас проходят соревнования на Дальнем Востоке по поручению Владимира Владимировича. Тоже международный формат, естественно, с упором на азиатский регион. Большое количество соревнований проходит. Есть бесплатные секции, где дети могут обучаться киберспорту. Есть отдельные направления, где мы готовим судей, тренеров и так далее.
5: В общем, киберспорту не то чтобы нужны Олимпийские игры, он и так прекрасно развивается. Это была бы возможность обратить на себя внимание со стороны более взрослого поколения. Вот в чем дело.
4: Спасибо большое.
6: Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, был с нами.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. В эфире программа «Люди и песни».
2: Мариана!
3: Евгений Петрович!
2: Иди сюда.
3: Добрый вечер. Что желаете?
2: Потанцуем?
3: Нет, я не могу, нам не положено.
2: Последний раз.
3: Нет, я не могу, нам не положено, я не могу.
0: Именно эта танго стала последним для Фокса в фильме «Место встречи изменить нельзя». В послевоенном Советском Союзе эта мелодия и впрямь пользовалась огромной популярностью. У нас ее называли «танго-жалюзи», от английского слова «jealous» – «ревность». И появилось оно отнюдь не на родине этого страстного танца в Аргентине, а в столице Дании – Копенгагене. В середине 20-х годов прошлого века скрипач Якоб Гаде руководил популярным оркестром и время от времени писал музыку для сопровождения немых фильмов. В 1925 году Якоба попросили сочинить мелодию для датской премьеры фильма «Дон Кью. Сын Зорро» с Дугласом Фербенксом в главной роли. И поскольку речь в ленте шла о латиноамериканской страсти, то прокатчики пожелали, чтобы это было танго.
4: Привети мі нел cuore.

Люди и песни. Якоб Гаде рассказывал, что долго не мог придумать музыку для фильма о Зорро, пока не наткнулся в криминальной хронике одной из газет Копенгагена на заметку о жестоком убийстве на почве ревности. Так и появилось танго «Jealous» – «Ревность». Впервые оно прозвучало в сентябре 1925 года в Копенгагене в исполнении оркестра Якоба Гаде «Палас Театрет». Кстати, сначала он назвал танго цыганским, однако впоследствии решил, что «Ревность» больше подходит для этой страстной мелодии. С тех пор невозможно перечислить исполнителей этого шлягера от Пласида Доминго и Адриано Челентано до Филиппа Киркорова, каждый из которых, конечно же, поет об одном и том же «Ревность днем и ночью». Ты терзаешь меня.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. МВД предупреждает, что к началу сезона отпусков мошенники обновили свои ловушки для туристов и студентов. В первую очередь это касается объявлений с предложениями подработки. При таком оформлении на работу вас могут попросить передать чувствительные данные или предложить внести аванс, взять рассрочку, а иногда могут втянуть в мошенническую схему. Стать дропером, то есть помощником афериста под видом подработки, несложно. Сложно будет потом доказать в суде, что не понимал, что делаешь. Такие злоумышленники через поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев предлагают пользователям путевки по выгодной цене и просят внести предоплату. После перевода денег, понятное дело, такие турагенты исчезают. Аферисты используют поддельные QR-коды на самокатах и велосипедах и представляются сотрудниками вузов и предлагают проверить результаты экзаменов или подтвердить данные поступления, пытаясь получить коды из СМС-сообщений или данные аккаунтов. Скоро россияне смогут разблокировать банковские карты через госуслуги. Такую меру разрабатывает Министерство финансов совместно с Центробанком России. Уже в прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже признавала, что в борьбе с мошенничеством банки и регулятор перегнули палку с блокировками счетов. Тогда же она заявила, что проблема будет решена. А российские банки предложили наделить сотрудников правом приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах, введя так называемый период охлаждения для защиты клиентов от мошенников. Сейчас банки обязаны выдавать деньги клиентам по их первому требованию, даже если есть признаки того, что человек действует под влиянием злоумышленников. Введение такого периода охлаждения позволит проводить дополнительную проверку операций и снизить риски мошенничества, считают эксперты. Ведь в банкоматах такая мера охлаждения до 48 часов есть и начала действовать еще в прошлом году. Если до снятия наличных происходила подозрительная активность с использованием карты клиента, устанавливается ограничение на двое суток суммы снятия, например, не более 300 тысяч рублей в день. МВД тоже выступила с предложением ограничить выдачу наличных через кассы магазинов и переводы с помощью NFC – технологии беспроводной связи малого радиуса действия. Она обеспечивает мгновенное соединение устройств, используется для бесконтактной оплаты, обмена файлами и создания клонов банковских карт. Причем тут лимит предлагают сделать до 50 тысяч рублей. Сейчас при снятии наличных отсутствует и период охлаждения, и лимиты по сумме, чем пользуются мошенники, говорят в ведомстве. Уже осенью ВД сообщало, что мошенники научились красть данные банковских карт, пользуясь мобильными приложениями для бесконтактных платежей, которые позволяют получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем. Мошенники вынуждают или уговаривают носить наличные на карту дропера, посредника, которого контролирует преступник в банкоматах под видом так называемого безопасного счета. Средняя сумма списания с такой технологией 100 тысяч рублей, так что лимит уменьшит ущерб хотя бы вдвое и не должен сильно ограничить людей в повседневных тратах.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. МИД разослал в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить эвакуацию из Киева. Более половины работников шахты Алардинская группа Распадская вышли на поверхность. И Дональд Трамп отводит одну неделю на подписание меморандума с Ираном. Все подробности далее. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Подвоз материальных средств на позиции ВСУ обнаружил расчет разведывательного беспилотника в районе населенного пункта Верхняя Терса. О выполнении боевых задач группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Сидорово и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 74 боевых тяжелых квадрокоптера, а также реактивный снаряд, систему залпового огня «Хаймарс» производства США, а также 7 барражирующих авиационных боеприпасов. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамми» производства США и «Казак», 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» американского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», артиллерийское орудие Д-30 и 2 миномета. Кроме того, скрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 16 наземных роботехнических комплексов и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Эвил, Борисполь, Спектатор и 2 Кракен.
1: Артиллеристы группировки «Север» за ночь уничтожили более 50 объектов ВСУ, а также 57 украинских военнослужащих. Снайперы центра сбили более 180 дронов противника на Добропольском направлении, в том числе и 8 тяжелых гексокоптеров. Россия разослала в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
3: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия

0: между Ираном, Израилем и США.
1: Тела талунья и вовлем ужалещасас. Кывкутаман, кужаман, ужрадетаман журналистия стыдмадана есса талунья кулана юорьясан. Юралыштычыда ставы стая оцала сывмадны республиканамас. Шия ён джонджелон бур олым вермам яс имед юорьясас вылыны бурыш шоныдыш ышыданаш. Радио Лунан ужалыщасса чоламала и каналан советан вешкедыш Александр Макаренко. Локтан тылыша медводжа шизыдасны войвы в коджу влыш ныв зонды петас. Сиес позже небны коми войтыр ытмынам пыр. Тамогы школы вужадны майшарыч котыры слын тор ядшыт влышым. Эти журналы сулалы шок иш шайт. Урса котырты счастлыдын коми войтырыш вожмасчыш Людмила Камбалова. Позже пыртны деньгаса исыктыв карса ордым вузычынына сиджа майшарыч. Выль петасыс воас юль тылышын. Мы езадама чередлы номерас позже лыдины библиотека слын сайтыш. Койгорца вырва виджанинын фотокамера снимайте стар яслыш койтам, леба часы скотрылысны выртует, зилисны ёнджика кажичыны эйн тарлы, вермашесны, таджи овла быт тулыс, пырджик воч асылын, пыткаясы скоршыны воч саин яс, индам нацпарка сетчас места сетча, сои чугарчысны пачкат туйвала. Таяс дук кежла ставыс. Вильтер яс даштиган ми ванечим коми информ, коми онлайн агентство яслан, а сиджи миян корреспондент яслан юор ясан.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В северных районах небольшой дождь, мокрый снег. В южных районах преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. На крайнем северо-востоке 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 2-7 градусов, на крайнем северо-востоке минус 4 плюс 1, в южных районах плюс 9-14. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 1, порывами 4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 10-12 градусов, атмосферное давление будет расти.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миян Кат.
4: Чолом Дановой Тыр студиян Галина Ведерникова. Талон Рощиян Пасыны Радиолун. Сиеин ме связан с Тауралышлы. А Миян Лын Коми Радиоан Зылиш Язлан Эмны Штой Типомка Каштышны Таилыш. От Тавар Тыроек Мызда Сультво Сие Катшанис. Кормедва Чаш Юргасны Республика Паштала. Журналист я сам лучшим передачас. Сымдакад надо затещал мордпукши в микрофон водже, да чернит кузы сейчас талон микаш тылам йозыс, куда я сме дочь обуяшань, сумма десны радиожурналистика. И у меня лишь мяу ганин тудай. Как черцотика двоен журналист Михаил Ганов лучше дес учтас, кыны вичталыс челяй до передачи аздаштыш аньяс гилыш. Лыдя Лидия Войновска.
5: Унава визовтыс, уна шо передача вэлэ лэшэдыма мэд шаи чот радио кывзыш яслы, челядлы. А тая передача ясса нуа дыш яснас, унжы кышсэ вэлэны вэлэ дыш яс. Да и кодына на юж бурджыка тэда кучишорнитны быдмыш туыш войтыркэт, мэдым на элойны рыдиналэн патриот ясэн, чужан му пыша радий тыш ясэн. Челядлы передача яс котыр тыш яс.

училищ каштыла Ольга Мисаиловна Разманова. Коды радио ндыр катчыш председателя нужалыган, тыдли ставнысы, а кодыска и бочтли соучвылар.

Медведь редактор нас вели Лидия Георгиевна Бызова, Пальшина. Сыч мунес на нен челяй для передачи ясыз, но на ес нуэдес поэт Александр Григорьевич Габов. Но лишит лис шоча, сылен вели мукат тошт. Отчит комсомолопкома корене том веледыш Лидия Георгиевна ес, коды джик на неважен помалес Сыктывкарса педтехникум, да мыйка мында уджиштыс школаюн. Томны в шай паймунис, корсилы юртис на маяков маспе вуджны радиовешания, сены кола челядь для передачи я скотыртыш, да нуадыш. Пукшис жешка, минам панина мозартмы, но сие стакадысны, сены пэймаш юз, код я сокот апрышул цаласны. Тачи и лои. Зиль да уджач выль редактор, воис щелам выла радиовешанион юралыш пустинлы, Поповлы, Савинлы, Оплешнинлы да Габовлы, код яслыш ним яссы, изнин отчит гаравлы на радиопередача ясын. Лидия Георгиевна буратыдыс коми и рочкыв, тая кокнедыс сылыш уршсы. Передача ясыс медчаса мунысны комиен, ну адыс ачис, заводитлы стачам кыв ясын. Дона челядь, тая передача ясыс тыянлы, кывзай, ну адыс ес Лидия Георгиевна Бызова. Лидия Георгиевна держа мед первой отца гламунлыс школа яса, веледыш яздына, код яс отцалыс на нуэдны челядь кат чорне. Веледчым пионерской организации яслы нудж вылыны мед тот чана чорниян быт передачаян. Первой са выступайтыш яс волысны домна Каликова нема улича вылын сулалыш кык суд тапу керка, кыны вылыны редакция и радиостудия. Щурсок мы еще комен коймы двоен, студия и свуджи с драмтеатры, а радиоредакция яс, советская уличвывса, не лямен, как ямыса номера керка. Пед институт по малым барын, Пальшина Лидия Георгиевна, веледыс гырыш класс ясын математика. Инделесны партия обкомса, школа яс отделен юралышен, веледыш яслыш тыдам лун яс кыпадан институтын директорен, инделесны мукат кывкутана учвылы.

Чурсок мы еще комунок мы содвоен, больше с редакторавны Мария Ивановна Амплеева. Чужлыма виженен, помавлыма Сыктывкар сапит техникум. Зыльнув баба больше суджа баража ёскат тудмащымщань. Волыс школа яса, пионерский отряд яса, аджи соцсащищ ясас, тая веладыш яс, пионер яслан керка нужалыш яс, челядь. Таджи его часын течис передача бырща передача. Конепетка длесны отряд яслыш быдлун яудж, страна да республика улымын метта чаналоам торгяз. Чурсок мы еще не лямыны двоща январ даскок ямысад луна, пасъясны Иван Куратов чужан лунчань, що во тырам. Юбилейный лун яса Сыктывкара воесны Москваеш гырыш гышт яс. Писатель яс Панферов, Михалков, Сельвинский, Молчанов, Куратов лыш гижад яс рочкыв выла вуджадыш да мугад. Редактор корис микрофондора Сергей Михалковыс, коды пыш ачоламалыс челядес, да щи исналы бурджикавелетчыны унджик тыдны. Та и кадас, став союз со радиокомитет, моды давлы смеянлы мой дьяс да инсценируйтам передача яс, на яс ища мун лысны комиян. От сашисны та и ужас, драмтеатр са артист яс, Мысов, Зин, Бутиков, Ермолин, Трошева. Но регад мышти паншис война. Тупкашисны эсса мун челядлы, но и литературной да музыкальной передача яс. Таджи помощис Мария Ивановна Амплеевалын редакторалым. Радио ищ вуджис вырлэджиш газеты, а сэща дырка двэлы партийнэй учвэлэн.

Война помощь тыч на ме велетчи партийный курс ясвылым. Секими тыдмащим Евдокия Михайловна Мишаринакат, коды курс яс помалым бырын, щурсок мыс шо нелямын нёлет воын же, воис радиокомитета. Ащи соламса нывбаба важен коднин гитам ачилять кыт. Ыны нывбаба бошчи с редакторавны. Евдокия Михайловна дырьи передача ясын лой тытчана выльтор. Чужис войвывса пионер яс радиогазет. Куды сыщало и зев куж нема, муны сэфирын пашти комын во. Сыяс кывзыш яс, шырарлы да челядь, быттор яшующиш яс, быттор тыдны кыс еш яс. Радиогазет виштавлыз мы вычы страна ында республика ын, школа ясын да пионерской организации ясын, вылы литературный лист бок, утикады вещи гведадлысны челядь кыт шиланкыв яс. Некомын кыв редактор ювшис. Чужлыс Евдокия Михайловна вишер вошса щужай пшиктын, у началя дящем явын. Пет техникум помалам бырын, ужалыс школа ясын, петыс верыс сае. Верысыс Иван Андреевич Лосев вылы 30-тысячникын, волыс Москваюш. Ужалыс кырткерысын партия райкомса секретарын. Директоралыс нювчимса чугунолитейный заводын, сэща мый кадыра вылы партиялын Сыктывкарса горкомын. Чужисны челядь, ныв да зон. Щурсок мыс шо комын нёлет воын, ставщем я нас мунысны Москва. И кола жилоны сыджи. Джик война воч вила свойс, Сыктывкары шойтчыны челядискат. Кокни дик пачкамаш, горца кылуй тамаш. Сыджи и кольчисны Сыктывкары. Им манылыслы вылы да сарыс. Владимир Пиеслы кык ямыс. Верасыс ущис война вылын, щурсок мыс шо нелямын кыкат воын. Ныв бабаешка йона же майшрашис, но кучка мыйка вермис не сымын бытты началяться, но ищетны налы высшее образование. Ыны Эмма Ивановна геолого-минералогической наукой асса доктор, ужалы геология институтын. Владимир Иванович врач, пенчьявылын, ола удмуртияса Воткинск карын. Евдокия Михайловна, квайт во ужалыс челядь для передачи яслышадыщ редакцияын. Квайт во нуадыс щорни том войтыркад радиопыр. Мечаса войвывса пионер яс радиогазетын. Сыщатай радио уж муныз же мыдуч вылы. Шуанытай. Места от покушан озовлы. Щурсок мыс щоветы мынок мысы двоын, паны дащасны карса уличавылын Андрей Константинович Югов, художественной передачей освоичиш редактор, да Мария Степановна Дьяконова. Кытченин муна луншара луна тая коми анис, шмонит игмоз шует час югов. Учкорща, вучавичас мыдыс. Но либо лок мияна, курас Андрей Константинович. Думыштла, вучавичас Мария Степановна. Недрмышти комитет Саюралыш, вайда журналист яздына, не ужит туша, мичайник, счет щин я саич монес. Тут мащей, Мария Степановна Дьяконова, челядь для передачи яздащ тыщ редактор. Кора от салай вылюжалышлы. Кылыс шопкатчам, тая же по актриса, драмтеатры нужалы. Ну и мы, его чавичи скотка, сгодить час ужас. Избыль, Мария Степановна Дьяконова помалы с Москвы Луначарской нематеатральный институт, велетчис педагогической техникумын, ыдье велалыс радио ужат, да сылыщетыс кышкы кво. Пырис журналист яслан котыры. Кычка Мария Степановна ытчит шуа, колапы котыртны ащыным радиотеатр. Сэки ознен сыщаковмы быт пырье котравны кар пачтала, куравны лыддишиш челядес. А театр аз челядис щурасны, да и режиссер ковмас. Челядь поэмыш, сымынна эскола котыртны, а режиссер, а мене помывыла. Кучам какадмышти кора талун по радиотеатрын медводжа чукарчилам. Пыри, Мария Степановна Жыргин пукалыны морт дас да щуща кывзаны режиссерас. Радиотеатр пуктыссыща челядлы эзе чамойд спектакль. Уна пишмы том войтыршань волыс «Искорка», «Бикинь» радиожурналы. Щорни сцены муныс вырвавичем, пыткаяс, посниды гырыш пемыс яс веснатыждышем, йорта-йорташем йылыш да сыч водже. «Искорка» ворсан чама радиопередача,
кыны быт пыр явылыны мазай дед да кыч. Мазай деды сэчам ачэлядь радейтысны. Мы сые сворсыщ Сусленникова с ковми спеткадлену телевидение пыр. Дьяконовая сторьен кыскысны щикца челядь. Эзот вещера унавыщ волы щикца школа яса, да гиш том войтырлыщ вищтащемся пленкавлы. Сокучи вылы же шартын. Сэччамыдат чыган пукты смог петкадлены кычевычаны фанера. Инженер Борисов кывшу так бошчисну одны экскурсия, тыдмадны комбинатлен производствоен. Медвоч волысны кырт туйвылы, кытчелес промхоз ясчань, вагон ясын локта кычпу. Сэща пыравлысны цех ясы, анае некымын, сымыннин быр ящи спеты дащ продукция. И чужис передача. Мария Степановна лыщадлис и гыры шарлы давилатчыш яслы парус, да спорт радейтыш яслы сильные, ловкие, выносливые программа яс. Дьяконова быр янёль восы вылы пищмы яс юканын юралышын. Уджит пай пуктыс радиовешшанье сывмадыма. А вот же эстафетасы, вычны челядь для передачи яс, бочтыс Маргарита Михайловна Леканова. Сумы каштылы тая вояс ювщис. Локтыме радиокомитета выр леджиш гажетыш, кыны ужалыне кымынво. Локты да чуйми, таны вылы джик мот пылысудж. Радиокомитеты с сакемештичис вывлам купеч киркаюн. Артыштысны мы имена мем журналистлен стаж да педагогическое образование и индысны челядь для передачи яс редакторан. Кучкот чит комитетен чужис мывп. Озы позже радио цыган котыртны социалистическая страна яска цычам передача яс, мед челядь бошчисны отамодныскад йорташны, гижашны. Шыотчим некымын страна са радиокомитеты. Вучакы войс Чехословакия шань, Карловы вары шань. И ми вежлащим некумын передачаюн. Пошта пырмыдадлым гижам пленка яссы, кыны челядь вишталысны асланыс велыт, чым да олам йылыш. Вещик сыбырын кутысны гижашны, да соттат корисны адрес яс. Волысны пишма яс и верште йос шань. Вылы пужан лун таджы вычны китайкат, но эз артмы, эз вывны ни сен, ни тан вуджат чиш яс. Уджы сменым зев юна кажетчис, кыть мукадыр ей зев щекыд вылы. Коленин уна дасво. А огок дай выташа, быть теми бара уджала радиоын. Уна езыс, журналистыс, быттыс радио. Сие веладыс уджавны зиля, кывкутаман, щетлыс вынь.

0: того Артура Иван Васильевич, куда не учужимся, еще до сарас. Люди сейчас туда не вырва, да челядь лишь чьем вести с черти. На я съезжу дома, да еще мне быган. На матыку жвоз, и кылку ты с радион литература передача звезна. Венча в лому насквайте мнарасен. И тая луна свечка для сейчас, урш ёрткяс, чолу малыс не съез. Миян фонден коле масык шака да дашта мучтас.
1: Вырва ответлиган, уна и аджилан. Медшанин всех, кодер югодаш вой ясыд. Ты над пощелыман, тувсов я праздникан, зеву на вомышти томлу над воловла. Витчишан бара коркыкышта скыканыт, секады ты яслыш гуша торкачалан. Лебана вояс, и ты наборща вотчиман, вотче чан другой, да унши киачилан. Эноти оля лышон дыте кож намнин, уна выль места антод мадлен войтерас. Учит вын ставан мещиамой вочина, став ним там шор яздор ветлым на койт влад. Тодам мы тачи и чок-то нащелымыт, вывлам солдат, тебур рапорт кать лошадин. Он найдумай те вещевны, чувовны, те вочин, уна на ордмяс, прощик яс.

0: Іван Васильович Лангетвали на бурги, та я згижу щескад. Не очичували сничоло, мавне, вирвані меди щес. Чорні те, комік жичко тиранцик щавешка для Геннадій Юшков.
1: Те на дьорки, я сед комі гіжиш, я спиша чола малини тине, вод чечіч да унаджіліш мортес, виле пуктана арли да вормен. Велені те на доламані тура балунія, но те ен корашлі саєд і веколін кучичок та шоламін. Квайте ми вочер щас ладордем вилад те чупін даса шунджик шону чом, кучені пиравлені комі людішіш яс оламаяс і том яс. Медем волас на тене дуна тули скоро кака кака. Комя из сердца гижич, котер войвы кожу журнал. Ну, та не курим пас, я совсем.
2: Ясно,
1: да. Та я смедер кожнала, и вот я еще что хотел, так сказать, добавить от себя. Тут упоминается ее работа, и что Ивана Васильевича книги изданы. А вот говорят, ну, не все же пишут, не все печатаются, издаются.
2: И все равно 60
1: лет. А 60 лет исполняется всем. Ну, не было бы, скажем, книг там у Ивана Васильевича. Все-таки, наверное, люди, если не книги, что-то оставляют в коллективе или вообще среди знакомых. Какой-то хороший, добрый след. Хорошее чувство, что ли, которое, может, с годами, пока жив человек, не угасает чувство. Вот Ивана Васильевича, я бы сказал, что он и дисциплинированный, и обязательный, очень, он страшно, что ли, можно сказать, обязательный такой человек. Раз он сказал, он что-то сделает. И просто порядочный, хороший человек. А это, мне кажется, очень немало. Стал бурса всего самого доброго, чтобы действительно много еще весен было, когда кукует кукушка.
0: Мудгижич пе Владимир Попов, сиджа бишталес, юбиляр латяла на кувьяс.
3: Момент, как сегодняшний вот юбилей Ивана Васильевича.
4: Да.
3: Но я с ним часто много ездил. Я на Дону только был раза три, в селе Дон. В других местах, в Вижме, моей родной, в Кусь-Коломе, в многих и на Ударе, в многих населенных пунктах республики, там, где служат, скажем, коми-радио, где читают и издательские книги, и коми-издательства. И, как Юшков сказал, действительно прекрасный товарищ. И с личными радио там и та, что выбор пункты. Но вот теперь тоже прочитайте вот такое, несколько строк обращенных прямо к вам. «Талым щелым пычком эн дива юар пырис, эн вайшмонит друга эн, тен квай дас истырис». Остаю очкады с воз, кутит нас кин швачка, чолом шуа воклы моз, быт земля в землячка. Он тай бось да кацца дор, визулась да сбоешь, быть те черек и янгор, лыбовтан и вояс. Диквыль черпа сцен и тан, мытитан и дывла, но и тене вырвабан, унавыч на кылас, цичка шога учный нем, праздник пыролы, аж шартуят кывтанем, сыджик и диколы. Меды мышащих и ар, челым вылад югыт, темит дона юбиляр, кыбурщия другыт. Водеров да ишед лов, шуманок дурыт, менчыч. Мэдно госиков, щия сэмэн бурэс.
0: Чурсок, мы сейчас едем до скайта двон, коми телевидения до радиокомитета НБИЧКА для Василия Васильевича Кривошеин. Сылан голос из Сыджа Коля Маплёнкан.
2: В адресе, который преподнесли Ивану Васильевичу, в этих четверо стишек через каждую строку упоминается его произведение.
5: Есть многие наши товарищи, старшие товарищи, которые работали с Иваном Васильевичем много лет. Это в первую очередь Ольга Александровна Разманова, работала долгие годы. Вот Антонина Михайловна Кашинина тоже долгие годы очень работала. Пожалуйста, Ольга Александровна, вам.
6: С Иваном Васильевичем мы познакомились еще до войны в редакции газеты «Коми Комсомолец». Он заведовал отделом писем и из редакции ушел на фронт. Второй раз мы встретились на радио. И вот до последних дней работы, моей работы здесь, мы с ним были вместе. У меня в Иване Васильевиче самые добрые, самые хорошие воспоминания. Потому что Иван Васильевича всегда отличало прежде всего добросовестное отношение к делу. Всегда. И вот это качество, по-моему, очень ценится в каждом. Поэтому Иван Васильевич оставляет в коллективе, в сердцах членов нашего коллектива самые хорошие чувства. Какое бы время ни было у нас, у него всегда был материал, всегда была передача. Другой вопрос, может быть, не всегда эти передачи всех удовлетворяли, но передачи он всегда обеспечивал. Я почему это говорю, почему это подчеркиваю? Потому что были до него редакторы, передаче у нас под час и срывались. Ну и я думаю, что уходя на пенсию, он еще вот эти свои добрые качества покажет в жизни, в работе. Иван Васильевич пишет, и я думаю, что из-под его пера еще выйдет не одно произведение и книжка.
0: А сейчас Гозматку вещал Исачес Иван Васильевич.
4: Я никогда не любил говорить. Мне легче писать книгу, чем говорить. Большое спасибо всем, что у меня столько друзей, хороших, добрых. И я всегда буду о вас вспоминать самыми хорошими словами.
0: Радиостудента я пана Дашлембыра с Колес Кучво. И со сылом кукпыл стаёртыс, учтерти вырвы ансобалым кылалым кужа журналист Леонид Лыткин даштылыс учтас, сыны качтылыс утывья учт да гижан чамса.
7: Пармаслен бурун код небыд, век не чукляш и чёрдым ясыз, Код я скаттишен и леджем шерту пыльмо злоисны сылы, Олымыслен вуж ясен. А гулыдь, сыть сына да, позже маяк ясыз, Да ловта нимадыш кыджа рас яс, Лоисны сылы мэд гортен. Иван Васильевич Каданёв, коми гижыш, пармален колипкай. Кымтым кока зонкан севошковтыс, веш сариджа да мадис кызыны сылыш аслыс пала шылан кызы. Морд, коди кыть отчыд, вежарты тае ён, шылымты шымырты шылан кызы, сеша ознен вермы сытыг овны. Амиян жор козяса веш парма, кожналы сылы ащы дондямны почтам озырлунса. Сымын эн дойте сиес, восылы маты сайортан, Иван Васильевич немчарыс валысылы ыджыд мүджадан. Акорсия вошлалыс ягыш яга, да сылэнчин яслы вошчисны пыр выль-выль шерпасяс, морыс пышкыс пещис, кысис юхшины аджам мичнас мэдкад, мэдкад воштын вырвалыс шинман шымыртым гушаторса. Таджи выралышлен, гижан пызан вылын, выжедлытым тыдовчи скабала лист, а сывылын медводжа кывяз. И кымын водже, сымын ясы да заводилисны ловжины, щет вершыр, кывны шыавны, ёль яслен тыльгам тольгамыз, парма чуштыз гижишес. Гижанужда вырва лоисны, Тащан Иван Васильевич Коданёвлы олым вижен, код кужа вошлалыс эчатэ комын во. И быдво вайлис кушымка да кушымка выль аджимдор. Артмисиджи мы Иван Васильевичка миян вожмашисны туй ясным. Мена мыджик йорт эзэчаш вошлимэнэ аскадыс яга, и абырынджик микыкнаным пыравлим уджвэлэ оти оджэсэд, радиолэн комитетэ. Мені мой вейслони сика дорчен, кор віштіс ігачі сили веже раз, кайштівше совташен тор. Ивлавилин тидочіс гір піпу кор яса, чоскид мамлен ловшикоць сини да ар, келідла сони каєнежин год сісни джоджіг яс. Емка хямлуни двіжет не тає шерпасе, гортат пукавне он верми, тене чухсале парма. И эти асылы, кормурцана ой бырашис вырва, Иван Васильевичкэд, миталим емваль юбокса ордым. Туй вижнымы скутым вывлань, сетче кыче шоча тупчылы мортлан кокыс. Колаыс, кодаланем имуним, нимали сунаторьен. Сен корка вылыма озыр езлан шойчанин, кодас Мы палма секча хаданин, вычны аслыс пылыс вырса курортан. Вылыма та вылы подулыс. Часку има нёль мунам бырын, мянчин яс воджин вощис, мой дын код серпас, кодэс вычыма ыджид таланта художник лэн киясэн. Кык, ыджид, изя мылькосын, код яс вевчишима ешгов лыан, лызалыс ыджид код ты, коде с гагербок кычались кыджа раз, а мурца ылынджик шугисны позже мяс, бытьте видисны тая вене чуваня се лёг мордысь. Корми пырим выры да виджадлим бырвыв, мылькясы бытьте джорисны, водже быры. Вадореджи следчадис, издись же вольсалым пос, коди лысталис ничпин. Валыстани куим пыл, ведли сащи срымсы, виджадан, виджадан, на заводите бытьте гырдмыны, а сеща виждэ дивакуты майбыр. Вом язы тыдламаш кычча курортты лэшэдны. Эцбылиш, вой сармыка татча буртуй, волышыдлы лыды созло, а совод ежыд мылькясыз, гунды дясы сымын и оланы таны. Просты мортлан ки истатча осудж, а гашка и бур мыйтаны сымын выралышлан кокту истатча.
0: Чёрнджик Леонид Александрович таялись пачка джикаки же сайты виштен. Сияси джем радио кудьен. Кадышка да юрга да мичмы да миян лишь эфир. А он янса чам. Атте, мы тал миян качыш, кайштыш ты над уже чама бур язас.
8: Вести Комигор.
9: Студиян Максим Канов, корам кывзыны вильтарьяс. Мылдин район сапальюын кысыны кыпыдны небагайын, шуисны чукартны модуль ясыш. Тамугыш крымалама шорничам емдин районса асвала ужалыш анькад. Вильт керкалан донас куим миллион куимша шурс шайдгагар. Сутадасны кырта бетона подувыла. Стрейбаыс абу ыжид. Пычкас лоа лыгдишанин, колонатор виджанин, мукаджир. Кыпыдны урчитама локтан тылыше либо юлин. Комин озы тивонин строечыны модуль ясыш, но культура юканын зэв гежеда. Бір я таршамыс вэлэ кэк ямыс восайын, чилимдинца мыс кашорын вычасны социокультура шырын. Пальюн библиотекаыз ыны месичы вывлым школаын, эм интернет. Езлы мыт чукарчанын абу, ыдья чукартана керкаясыз донтам джгэш, осков дырвичишны вочтам кухни ваявны строечынтор. Кыч тытса, как ямыздас арысшань пырыш езлы соттаны пенчия, фикшируйтым юканса ыждыданы кык пыв. Комин таво ташамшым боштишыс дас как ямыз шурсая. Вештыны нажытка ужалан кад, да мукат тортыдвыла бочтыг. Страховые юканса быдво соттыштыны. Ынитая ыкмыз да джин шурсая шайт, а кык пывстанас дас ыкмыз шурс. Ылы войвылын дас ыкыт ыткуделам район ясын соттыща районса коэффициент. Шычыны некычы осков арталасны сич. КПДМ пенсия с воз чужан лун бара стылыш мышти. Медводжа группа инвалид яслы тая сота десабу. Сыкты в районыш кебращикца школа нодисны шылым вырждена чукарчым, чолым алысны ветеран ясыз. Челядь вычасны шоныд ателана открытка яс. Олым аяслан котыры шикца вожмасчыш яскыд волысны война са челядь да тылын ужавлым аяздора. Шеталысны вычам торсы кожын яс. Ателысны уна воша бур уджыш, шисны йон джонжелун. Тая уджыс вывты колонатор, торьянин вермандун вожын. Сыктывкарса модистка яс бочисны выль уджа, военный летчик яс корисны вурны шлем яс ула шапка яс, нывбаба яс кад воштытак дачтесны эскиз яс да вурисны. Шапочка яс мичмаданы ателье унцулалыш манекен яс, вурамаыш мужичи яслы, отсык елыш корисны ашныс военный летчик яс, истисны чертеж яс индисны ыжда яс, кужиш вуржиш яслы быттека вычны и недыр, но ковмис мыв палышны, кыджи позже сывмытны сиес, регатнин квайтамын вурам тормададасны тышкашанина.
10: У них идут хлопковые, не очень удобные, не всем даже подходят, и ребят попросили из мягкой, хорошей ткани, которая тянется и будет удобно им, так как в полете они находятся до 17 часов.
9: Боечеслы футболка, свороны зев ыдья да ыджит партия эсэн, вещи кучишены выль технология.
11: Сейчас мы делаем, во-первых, реглан. Полочка делается из хэбэшной ткани. Спинка и рукавчики из сеточки, ложная сеточка, это военная ткань. Она помогает, уходит влага. Сейчас очень много заказов, поэтому я делаю это дома. Вот принесла вчера 30 и 10 у меня на готове, завтра принесу.
9: Челядь сад еш джолюк яс, да школа анвелычи сейчас чань письма яс, открытка яс чырж дачашнин мадыды кежла, на яс пуктасны быт посылка. Талисман яс дачте печораюш Марьяша.
12: Каждый раз новые фигурки, каждый раз со своей командой.
10: закрашивают, все вот прям подчеркивают этих вот чебурашек. Вот. Ребятам очень нравится.
9: Заказ яс некор оспомощленная. Та не вещик течесны науч быть салыдяг яс. Сыктывкар самодистка яс, щань футболка яс, разыдыны тышкащан став туйвишти. Курск, Луганск, Запорожье, Белгород. Нёль чё бы ячес паштадиснынин. Маты с сакады мададасны сым даже. Оставна сторья военной операция завидчим щань. Ань яс истисны тышкащан яса кышкак шур саякылуй. Ставы с вурама муч тэтым киясан. Желенечца культура керкан вощес вына войтер фотовыставка. Шиема комеш геройеслы. Аймудор еш тылын ужалыш, ыния кады республиканыма снимыдышеслы. Экспозиция сдачтыма коме шемеслен шуда котырын, коме войтер отсыган. Фотоясас шемеслен олым, геройесас радитым елыш. Выставка ыс ужалас нышта вежан. Май шижимад лун радио да связь лун. Республика Садюралыш Ростислав Гольштейн чоломала ужалышесы. Комиин медводжа радиостанция заводитесны кыпадны колем немща комынати двуын. Сеже воща октябрь кыжвитад луна эфирын юргисны медводжа кывяс шорнита сыктывкар. Таво миян радио пасья ыкмызда свит во. Мунама ыжет туй. Бырынджы котыртесны регионын и телевидение. Ок коль чайкадыш пырсывмам тычыда комиин вечкадыш. Торген аттелы талунья и вывлым ужалышесы. Кывкутаман, кужаман, ожрадетаман журналист яс тыдмадыны ессы талун я колана юор ясан. Юралыш тычыда ставы стая оцалы сывмадны республиканымыз. Шия юн джонжелун бур олым вермам яс имед юор ясы свылыны бурыш шоныдыш ышыданаыш. Радио лунын ужалыш яссы чоламала и каналан советын вешкедыш Александр Макаренко. Локтан тылыша медводжа шизыдасны войвы в кожувлыш нывзунлы петас. Съез позже небны коми войтыр ытмынам пыр. Тамогы школы вужадны майшарыч котырыслан торят шытвылышым. Эти журналы сулалы шок иш шайд. Урса котырты шаслыдын коми войтырыш вожмасчыш Людмила Камбалова. Позже пыртны деньгаса исыктыв карса ордым вузычынына сиджа майшарыч. Выль петасыс воас юль тылышын. Мы езадама чередлы номерас позже лыдины библиотека ыслан сайдыш. Койгорца вырва виджанинын фотокамера снимает и стар яслыш койтам, леба часы скотрылысны выртует, зилисны ёнджика кажичыны энь тарлы, вермашесны, таджи овла быт тулыс, пырджик воч асылын, пыткаясы скоршыны воч саин яс, индем нацпарка сетчас места сетча, сои чукарчысны пачкат туйвала. Таяс дук кежла ставыс. Вильтер яс даштиган ми вадичим коми информ, коми онлайн агентство яслан, а сиджи миян корреспондент яслан юор ясан.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. В северных районах небольшой дождь, мокрый снег. В южных районах преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. На крайнем северо-востоке 9-14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 2-7 градусов, на крайнем северо-востоке минус 4 плюс 1, в южных районах плюс 9-14. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 6 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 1, порывами 4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 10-12 градусов, атмосферное давление будет расти.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. 7 человек получили ранения в Брянской области из-за атаки ВСУ. Россия выступает с позиции неизбежного ответа на агрессию, заявили в МИДе. И следующая рабочая неделя для россиян будет короткой. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 50 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 и 56 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
7: Нанесено поражение формирования механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Могрица и Лесное Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила технико-механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка и Кридянка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено до 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, артиллерийское орудие и зенитно-ракетный комплекс ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления БПЛА, 36 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 2 квадроцикла и 4 НРТК противника.
6: Бойцы южной группировки уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Часова Яра. Из-за действий группировки «Восток» противник потерял 27 пунктов управления БПЛА, а также 3 станции спутниковой связи «Старлинг» и 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 7 сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг» получили ранения в селе Бровничи Брянской области в результате обстрела ВСУ из РСЗО «Град». При эвакуации пострадавших была предпринята попытка повторной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу. Также, по его словам, повреждены производственные помещения. На месте работают оперативные и экстренные службы. В Ржеве Тверской области из-за атаки беспилотников повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев. В одной из 5 этажек повреждена плита кровельного перекрытия и выбиты окна, а также частично пострадали 2 соседних здания. Были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. К счастью, люди не пострадали. Москва выступает не с позиции агрессии, но с позиции неизбежного ответа на агрессию Киева. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Так она прокомментировала возможность ответных ударов по территории Украины в День Победы в Великой Отечественной войне.
8: 4 мая 2026 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В этот же день Министерство обороны России опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну, это было сделано именно в качестве ответной меры. Если в странах Европейского Союза думают, что у них получится, так сказать, замолчать прозвучавшие публичные угрозы, как говорится, замести под ковер агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая. Непланомерно уничтожают советские памятники, мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю.

0: держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. Ну а на юге Подмосковья, где будет солнечно и обойдется без дождей, местами столбики максимальных термометров впервые в этом году могут добраться до рекордной отметки плюс 30. Спорт.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» пробился в суперфинал Кубка России по футболу. Красно-белые в финале пути регионов были сильнее столичного ЦСКА со счетом 1-0 благодаря голу Руслана Литвинова. За трофей «Спартак» поборется либо с Краснодаром, либо с московским «Динамо». Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длительный 7-й матч серии в истории плей-офф континентальной хоккейной лиги. Нападающий железнодорожников Максим Березкин забросил победную шайбу спустя 88 минут и 31 секунду после начала игры. Ярославцы выиграли 4-3 во втором овертайме, а счет в серии стал 4-3 в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. В финале «Локомотив» встретится с казанским «Акбарсом». Первый поединок состоится 11 мая в Ярославле. Российский нападающий Монреаль Канадиенс Иван Демидов набрал второе очко в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он отдал результативный пас в первом матче серии второго раунда против Buffalo Sabres, но это не спасло его команду от поражения со счетом 2-4. Россиянка Оксана Селихметьева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Риме. Она на старте соревнований уступила швейцарке Ребекке Масаровой со счетом 5-7, 7-5, 1-6. Также Алина Корнеева проиграла накануне пане Удварди из Венгрии 2-6, 6-7. Россиянка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике весовой категории до 77 килограммов в Египте. Ранее в апреле 17-летняя спортсменка завоевала серебро взрослого чемпионата Европы в Батуми. Кубань сыграет за 5-е место чемпионата России по гандболу среди женских команд с волгоградским «Динамо» с «Синарой». Краснодарский клуб победил в третьем полуфинале турнира за 5-е и 8-е места новороссийскую «Черноморочку» со счетом 29-28 и выиграл серию 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Реклама на Радио России.
4: Сегодня в Туле плюс 28-30 градусов без осадков, в Воронеже плюс 26-28 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 20-22 и возможен кратковременный дождь с грозой. В Волгограде грозовые дожди плюс 23-25 градусов, в Краснодаре грозовые дожди плюс 21-23, в Сочи плюс 13-15 градусов без существенных осадков, в Ставрополе кратковременный дождь плюс 15-17. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве небольшой дождь, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 17. Без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

День в истории. победы. Капитуляция нацистской Германии. В мае 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Нацистская Германия капитулировала, и боевые действия в Европе были прекращены. 2 сентября 1945 года Вторая мировая война официально подошла к концу. Однако для мира в Европе необходимо было сделать еще многое. Прежде всего, предать должному суду оставшихся в живых руководителей Третьего Рейха и показать миру подлинное лицо и всю степень преступлений нацизма. Осенью того же года, 20 ноября, в баварском Нюрнберге открылся легендарный Нюрнбергский процесс. Впервые в истории юридическую оценку получило такое явление, как геноцид и преступление против человечности. По итогам

0: процесса 12 руководителей Рейха были приговорены к смертной казни. Остальные получили длительные сроки тюремного заключения. Помня о великой победе, сохраним память о том, что нацизм и фашизм никогда, ни под каким видом, не могут и не должны возродиться. День в истории. Капитуляция нацистской Германии.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова все это утро вместе с вами. А на часах 8 часов 12 минут и 30 секунд, четверг, 7 мая.
4: Всех причастных, да и самих себя, наверное, будет тоже нескромно, но это правда. Поздравляем с Днем Радио.
3: День и с Днем Связиста, между прочим.
4: И Днем Связиста. Да, празднуйте вместе с нами. Ну а сейчас мы поговорим о том, что касается всех и каждого, а именно о личных финансах.
1: Деньги вперед!
3: Умеете ли вы экономить? Хотим у вас спросить. Напишите нам в Телеграм-канале, в Максе или в наш мессенджер. Напишите, на чем вы экономите и каким образом. Может, у вас есть какая-то своя стратегия, достаточно эффективная. А почему спрашиваем? Потому что один из порталов выбери.ру провел исследование и выяснил, 40% россиян гордятся умением экономить и считают бережливость важной частью финансовой стратегии.
4: Ну, как минимум, хочется округлить, каждый второй, ну, практически каждый второй полагает, что он умеет экономить. Это уже неплохо. Значит, каждый второй не умеет экономить. Или пытается, но у него не очень получается. Давайте разбираться в этой истории. Как правильно организовать свое личное домохозяйство с точки зрения расходов и доходов? Как планировать те или иные траты? Это принципиально важно, потому что, ну, официальная инфляция растет на определенное количество однозначных процентов. Мы же понимаем, что кажется чуточку больше. Все-таки кажется чуточку больше, а хотя бы просто потому, что методология Росстата, да это ни для кого не секрет, чуточку устарела. Там не считают уже другие услуги, корзину потребительских услуг с развитием современных технологий.
3: Ну, есть вопросики, и у экономистов, и у населения, между прочим, каждый раз, когда выходит какая-то очередная статистика. Ну вот, кстати, отношение к доходам у людей часто сопровождается эмоциями. Например, 30% участников вот этого опроса признали, что испытывают неловкость или стыд из-за своего заработка. 46% относятся к заработку спокойно, а 25% гордятся своими финансовыми результатами. Каждый четвертый рад тому, сколько он зарабатывает. Но, собственно, как я уже говорила, да, почти 40% россиян гордятся своим умением рационально распоряжаться деньгами. 36% считают, что, ну, нет другого варианта, это необходимость, жизненная необходимость. Ну, а 26% полагают, что чрезмерная экономия снижает качество жизни. И вот хотелось бы понять, а где здесь здоровый баланс, когда ты экономишь на том, на чем можно экономить без ущерба качеству жизни?
4: В этом, надеюсь, нам поможет директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, рада вас слышать. Здравствуйте.
5: Да, добрый день.
4: Как экономить правильно, без ущерба, так скажем, основным тратам, ну и не скатиться там, я не знаю, ну в какое-то такое очень неприглядное, да, подобие человека, который...
3: Скрудж Макдак,
4: да-да-да.
5: Либо наоборот, который имеет столько долгов, что уже не способен. Да,
4: что уже становится объектом интереса надзорных органов.
5: Да, и всех прочих. Я бы еще дополнил. На самом деле, мне кажется, для наших слушателей еще важно ответить себе на вопрос, нужно ли экономить. Вот и здесь вдруг неожиданно, если раньше у нас кредитные ресурсы были более чем доступны, они были достаточно дешевые, и в настоящее время у нас практически более чем 25% кредитополучателей имеют 3 кредита и больше, То есть это тоже такая заманчивая альтернатива. Зачем экономить, если мы можем воспользоваться этими средствами? Но расплата, она всегда наступает в самое неподходящее время, да, в самое неожиданное, непредсказуемое, нежеланное. И в этом отношении мы как раз и получаем тот ответ, единственный верный и важный, что экономить необходимо. Но экономия, может быть, у некоторых звучит как такая... Какая-то история очень отрицательная, негативная.
3: Я грустная.
5: Сказал, абсолютно. Для женщин особенно. Да. Вот. Мы говорим о том, что надо учитывать расходы. И вот, мне кажется, экономия в этом смысле начинается с необходимости у нас формирования у себя культуры учета. Доходы мы видим, и они нас не сильно каждый раз расстраивают, а вот расходы необходимо контролировать, а для контроля необходим учет. То есть в этом отношении у нас на самом деле и на цифровых платформах, да, различного приложения могут вам позволить, и банки тоже готовы предоставить различного рода возможности для того, чтобы вы увидели, куда же эти деньги у вас утекают из ваших доходов. И при этом важно также в рамках такой финансовой грамотности, финансовой культуры для себя выработать определенные правила. Если вы хотите на пенсии жить вполне успешно, достойно, сохраняя там свой уровень жизни, ну, давайте 5%, давайте 10% от своих доходов ежемесячных отчислять финансовые инструменты, которые в дальнейшем вам позволят как раз безболезненно, достигнув пенсионного возраста, прекратить работать и наслаждаться жизнью. Так что в этом отношении, мне кажется, учет – это первое. А в дальнейшем, ну, здесь каждый для себя должен сделать приоритизацию этих расходов. То есть продукты питания, понятно, наверное, от них отказаться невозможно. С другой стороны, мы иногда любим посетить бары, рестораны, да, кафе и все прочее. Насколько в какой-то период экономической там вот уровня, да, развития вы можете себе это позволить. Также, ну, мы понимаем, что сегодня на самом деле эти цифровые платформы и эти маркетплейсы, они достаточно позволяют нам сэкономить средства. Да? Мы не ходим по магазинам, мы заказываем то, что необходимо, то, что нужно. И вот тут главное, конечно, не впасть в другую крайность, когда вот, как вы и сказали, Скрудж Макдак, альтер-эго становится, и вы экономите ровно на всем.
4: И но не он же случайно, здесь... если помните, вот эти самые монетки, в монетках купался?
3: Он и купался.
5: Он, да, конечно, в своем хранилище. Ну, единственное,
4: отказал
5: ли он себе, да, в чем-то, мы не знаем, потому что это все-таки персонаж-то мультимедийный, а для нас проблема жизни.
4: А у нас больше кротик интересен, да, ползернышка в день, помните, наш персонаж, вроде бы немного, да, с дюймовочкой.
3: Ну, вы знаете, в чем проблема? Мне кажется, что при росте доходов, ну, не всегда увеличивается не только качество жизни, но и удовольствие. Удовлетворенность этой жизнью. Люди могут больше зарабатывать, но при этом богаче не становятся.
5: Правильно. И здесь, мне кажется, такой психологический посыл имеет значение. Счастлив не тот, кто много зарабатывает, а тот, кому хватает этих денег для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Так что в этом тоже кроется, на самом деле, финансовое планирование. Для того, чтобы вы не чувствовали какой-то дискомфорт и понимали, и правильно распределяли свои доходы, вот, собственно, планирование является базовым элементом.
4: Слушайте, ну тут сразу возникает вопрос, а какие вот существуют, как сейчас модно говорить, лайфхаки, способы чуточку сэкономить на тех повседневных тратах? Мы же не можем отказаться от питания, от услуг цирюльника, бродобрея, кстати говоря, с недавних пор. Ну и для людей, которые могут игнорировать от, законные лайфхаки.
3: От неплановых покупок на маркетплейсах. Ну ладно, давайте же женщины.
4: Тут другое,
3: хотя мужчины тоже есть шопоголики, знаешь.
4: Но какие секреты есть и способы чуточку сэкономить, да, в плане, ну, организовать свой бюджет на траты, на какие-то другие там опции, да?
5: Да, Да-да-да, здесь эта история, наверное, существует. Вряд ли она радикально и может изменить ваше финансовое положение, но мы видим, как кэшбэки, например, и люди не случайно получают карточки в разных банках ровно для того, чтобы, отслеживая вот эти пиар-акции и все прочее, воспользоваться выгодными предложениями и сэкономить. Иногда у них экономия получается достаточно заметная. Мы говорим о том, что эти там оранжевые, розовые, желтые ценники в магазинах. Но для этого надо посещать много магазинов. Единственный секрет, да, скорее для магазинов это является способом привлечения к себе клиентов. А если вы хотите реально сэкономить, то, наверное, придется обойти просто какую-то череду этих магазинов. Но это тоже может вам позволить какие-то моменты достаточно существенно сэкономить именно на продуктах питания, что для нас является наиболее значимым и наиболее существенным. С такой строкой расходов. В остальном, ну, это история, где вы можете не только экономить на расходах, но и важно понимать, что у вас есть сбережения. И эти сбережения тоже могут приносить вам дополнительный доход.
3: Там... Вот вам сейчас слушатели напишут, знаете, что, а было бы с чего копить, потому что вот у меня зарплата маленькая, а копить не с чего, все под ноль.
5: Правильно. Я про это и говорю, что расходы – это лишь одна из составляющих. Надо задуматься о доходах. Доходы, ну, каким-то образом, наверное, возможно, в наше время это более чем реально. Попробовать пройти какие-то дополнительные курсы, чтобы увеличить свою квалификацию, сделать ее более привлекательной на рынке труда и получить более высоко оплачиваемое место работы.
3: Да, или, ну, же, или как говорим, бывает, что
5: подработку. У меня... тоже являются нашим инструментом управления, как ни крути.
3: Да, у меня собственный бизнес, а таксую я для души, знаете, фразу. Спасибо, Константин Васильевич. Константин Нордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук и профессор был с нами в эфире.
4: Ну и опять же, да, организация личного бюджета. Многие говорят, если вы получаете неплохо, сразу же откладывайте десятую часть своих доходов. Звучит, конечно, как план, но и не у всех действительно есть такая возможность. 10-20% от дохода. В любом самоучителе по сбережениям это написано.
3: Вести учет доходов и расходов. Сложная задача. Сложная задача, ты говоришь.
4: Со звездочкой?
3: Но, со звездочкой. На самом деле россияне стали экономить на непродовольственных товарах и услугах, бытовых услугах в первую очередь. Но вот неожиданная история. Все, что копили, все, что нажито непосильным трудом, деньги со вкладов начали тратить на покупку, например, автомобилей.
4: Слушай, ну здесь я так понимаю, что есть определенное ощущение, предвосхищение у ряда граждан, автолюбителей, к тому, что скоро будет дороже. Поэтому люди снимают и идут покупать.
3: Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Ждем
4: ожидается,
3: его.
4: Ожидается с минуты на минуту.
3: Да. В общем, смотри, по статистике, продажи легковых автомобилей растут третий месяц подряд. В апреле было продано на 15% больше уровня 2025 года. И одна из возможных причин как раз это снижение ключевой ставки и перенаправление средств со вкладов на крупные покупки. То есть уже накопили сколько можно. Завтра автомобили станут еще дороже, и это подталкивает людей буквально приехать в автосалон и уехать оттуда на новом автомобиле. Интересная все-таки деталь, потому что в моем представлении, вот сколько раз мимо не проезжала, автосалоны вообще пустые стоят.
4: Серьезно?
3: Там нет людей.
4: А как они
3: все
4: тогда...
3: машины, которые припаркованы, это вот либо тестовые, да, для тест-драйва, либо сотрудников. И все. И там никого, там ветер гуляет.
4: А как же они тогда рисуют рост продаж? Я вот удивляюсь. Это в ночном режиме, что ли, работает автосалон? Тогда скидки, да, условно. 5% скидка, приезжайте, мы оформим вам машину ночью. Но это такие, знаете, досужие фантазии. А вообще, в целом, конечно, очень хочется разобраться.
3: Связь Сергей есть? Целиков присоединяется к нашему эфиру. Сергей, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Сергей, здравствуйте.
3: Вот мы тут выяснили, что деньги со вкладов россияне начали тратить на покупку автомобилей, и продажи легковых автомобилей растут третий месяц подряд. Это действительно похоже на реальность?
6: Это похоже на реальность. Единственное, что люди тратят деньги со вкладов не только на автомобили, но в том числе и на автомобили. Вот, и продажи растут два месяца подряд. Будем надеяться, что и третий тоже будет расти.
4: А правда ли, что люди действительно для этого снимают деньги со своих вкладов, закрывают и идут...
3: Или берут в кредит, да, так как ставка немножечко снизилась?
6: Ну, смотрите, рынок формируется из нескольких источников. Кто-то снимает и идет в автосалон, кто-то кредитуется и так далее. Но вот если смотреть рост рынка, например, в апреле, то основной прирост – это все-таки за наличные. То есть доля кредитов осталась примерно та же самая, а рынок вырос. То есть поэтому это покупки за наличные деньги. Ну, а наличные обычно до этого держались в банках. Я не думаю, что сейчас очень большой объем, кто держит нотациями.
3: А есть ли что покупать в автосалонах? И какие машины пользуются особенным спросом?
6: Покупать есть и здесь, и сейчас, и вообще всегда. То есть, ну, на первом месте у нас «Лада», если берем всю страну. Если брать Москву, то, конечно, она не на первых местах. По стране это 25%, то есть каждый четвертый россиянин купил автомобиль «Лада». Вот, а среди иномарок это подавляющее большинство, это китайские автомобили, и они либо, ну, чисто китайские, либо уже собранные в России. То есть еще появились бренды, российские бренды, но собранные под из китайских компонентов. Вот в топ-3 входит Хавейл, это бренд, который собирается в России, и в топ-3 входит новый бренд Тенет. Это фактически Черри, которая, ну, превратилась в бренд Тенет и тоже собирается в России. И дальше в топ попадают Белджи и Джили. Это практически одни и те же автомобили Джили, но вот Белджи это собирается в Беларуси. Там есть Чинган, а на шестом месте, вернее, на седьмом месте, что удивительно, это Тойота, которая официально не поставляется в Россию, но при этом очень активно завозится по параллельному импорту.
3: А что касается цен, мы все время удивляемся стоимости автомобиля. Перестали расти цены на новые авто? Или, ну, ситуация не такая?
6: Ценами ситуация следующая. То есть очень активный рост цен, он был в 23-м и в 24-м году. Уже в прошлом году было такое торможение, и были огромные скидки. Сейчас 26-й год начался с ровного состояния, то есть цена не сильно растет. В самом начале года, в связи там, с НДС, в связи с новым утильсбором, подросли цены где-то на 2-4%, и сейчас вот они стоят примерно на уровне, ну, близком к прошлому году. То есть большого движения нету. При этом, сопоставляют с началом прошлого года, есть рост. Но это связано с тем, что в начале прошлого года были просто огромные скидки. Прошлый год он начался с того, что стоки дилерские, дистрибьюторские были просто огромные. Люди не шли в салоны, и дилерам приходилось сбрасывать цены. В этом году этого нету, то есть стоки автомобилей так находятся на среднем уровне. То есть, ну, примерно на там, 3 месяца продаж у дилеров как бы машин есть. Поэтому больших скидок нету. И вот сопоставляя, если цену не рекомендованную розничную, которую дистрибьютор объявляет, а именно цену в салоне, то сейчас чуть дороже, чем в прошлом году, но именно из-за прошлогодних скидок.
4: Понятно. Спасибо, Сергей. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков был у нас в эфире. 8-925-222-99-92. Ждем, получаем ваше сообщение.
1: О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Вабанк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
8: У незнакомого поселка на безымянной высоте. О походах наших, а боях с врагами, пройдет товарищ сквозь бои и войны.
9: Мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
1: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени.
3: 8 часов 31 минута и 8 секунд, точное московское время. Продолжаем обсуждать денежный вопрос и, наконец-то, названы причины, по которым россияне полюбили наличные, да, и возвращаются к ним, и растет спрос, собственно, на наличку.
4: Потому что им нравится аромат свежих купюр, им нравятся тактильные ощущения, им нравится чувствовать себя защищенными, может быть, и так. А на самом деле, ну, спрос на налички — это такая довольно эластичная история. Сегодня мы снимаем налички, снимаем наличку, потом мы ее, в общем, опять же, доверяем нашим цифровым сервисам и так далее. Ну, в общем, мне кажется, данные ЦБ, о которых мы сейчас будем говорить, как раз и характеризуют фактор сезонности. Давайте это все-таки называть именно так, чтобы не порождать некие такие, знаете, нервные настроения. Назовем это так.
3: Ну, во-первых, многие планируют летние отпуска, да, и что-то к ним покупают, путевки, меняют валюту, если там за границу, да. Ну, какую-то Турцию, да, Турция все равно останется до сих пор самым популярным направлением для заграничного отдыха россиян, и вот готовятся к ней, люди покупают валюту. А дальше, собственно... А люди боятся 115-го ФЗ, да? Но есть эта проблема, Центробанк обращал на нее внимание, и она по-прежнему не решена. Перевел ты за обед своему коллеге 300 рублей и попал под финансирование непонятно чего, и коллега твой попал под финансирование, значит, что у него какой-то необъяснимый приток 300 рублей на счете, значит, надо заблокировать по 115-му ФЗ. И сиди, жди два месяца, разбирайся, ходи, чтобы тебе вернули карты, потому что карты блокируются во всех банках практически одновременно. Ты даже снять ничего не успеешь. В-третьих, проблемы с интернетом, с блокировками, потому что порой, особенно если в магазине подключен к мобильному интернету терминал, а не к Wi-Fi, очень сложно оплатить что-то картой. Очень сложно. Ну, просто не срабатывает. Нет интернета. И это побуждает многих людей иметь при себе хоть какую-то наличность. И вот каждый снимает по 1000-2 и кладет по привычке в кошелек, уже по старой привычке, потому что мы безумно полюбили карты, мы безумно полюбили оплату мобильными, переводами, QR-кодами, улыбками, в конце концов. И вот когда такое случается, мы как бы не имеем наличности необходимой. Сейчас стали снимать.
4: Именно так, да.
3: Но когда каждый снимает, это отражается на результате.
4: С чем связан всплеск интереса к наличке, и не только вообще в целом, что это означает для монетарной системы, да, для инфляции, опять же, да, потому что наличка на руках — это разгон денежной массы, как минимум. А как это сказывается на основных макроэкономических показателях? Перестаю шуршать листочком эфирного плана, говорю и представляю нашего эксперта, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина. Галина Петровна, доброе утро.
10: Доброе утро. Ну, вы молодцы, вы перечислили очень много правильных параметров. Поэтому что можно добавить? Смотрите, количество наличных денег в принципе денежную массу не разгоняет. По одной причине, вы сами ее, которую озвучили, мы очень привыкли к картам. И сегодня эмиссия денег – это уже не только прерогатива Центрального банка. Центральный банк эмиссирует все свои наличные деньги. А вот безналичные эмиссируются обычными банками, когда мы берем с вами кредит. Взяли кредит, банк одобрил. У банка есть определенные ограничения, но это ограничения не влияют очень сильно, значительно на суммы. Поэтому инфляцию, в принципе, больше разгоняет закредитованность населения. А наличие денежной массы говорит о, во-первых, и вы не просто так упомянули 115 ФЗ, о рисках ухода экономики в тень, достаточно высокая. И второе, это, конечно, правильно вы сказали, недоверие населения к возможности использования электронных карт, то есть без наличной оплаты. И если вы посмотрите в том же самом региональном разрезе, то в основном большое количество наличных денег там, где тяжело с интернетом, где невозможно расплатиться карточкой. Но что могу сказать по статистике? Вы правы про сезонность. И в большинстве, я специально посмотрела статистику за много-много лет, очень большой всплеск идет перед Новым годом, и потом идет такой медленный рост, начиная со февраля месяца по накоплению наличной денежной массы, которая к февралю месяцу начинает резко падать. Однако я могу сказать, что вот эта разница между октябрем, допустим, и январем, октябрем, все уже сказала, между апрелем и январем, в этом году она значительно выше, потому что мы уже в апреле превысили вот тот январский всплеск, ну, декабрьский-январский. А это означает, что люди больше стали снимать наличные деньги.
4: Хорошо, ну вот вы упомянули по поводу рисков увеличения теневого сектора. А как это вообще выглядит с точки зрения регулятора, да? Мы фиксируем, да, что называется, увеличение спроса и параллельно фиксируем, ну, превходящие риски, да, так скажем, что люди будут друг с другом наличкой расплачиваться за те или иные услуги, оказанные и нет, да, за какие-то другие сервисы непубличного свойства. Верно?
10: Да. И, конечно, мы здесь говорим больше не о большом бизнесе, а о малом бизнесе, потому что, с одной стороны, мы все очень сейчас серьезно находимся под колпаком налоговой, и я как бюджетник вам могу сказать, что это хорошо, потому что это деньги, которые в том числе оплачиваются нам, бюджетникам. А с другой стороны, мы понимаем, что бизнес сегодня уже обладает меньшей возможностью махинаций с неуплатой налогов, которые у нас, в принципе, с Нового года выросли.
3: Да, но при этом они очень любят теперь в кэш, вы знаете. В некоторых местах даже предлагают скидки, если ты оплачиваешь наличными, а не через банк.
10: Я про это и говорю, что в данном случае именно оплата наличными позволяет им не показывать энное количество транзакций, и благодаря этому, с одной стороны, где-то не доплатить налоги, где-то не выйти за пределы льготного налогообложения, например, как самозанятый, либо как по упрощенной системе тех, кто ведет бухгалтерию. То есть в данной ситуации это возможность сократить расходы и выплаты государству.
3: Да, интересно. Ну, вы знаете, многие говорят, предприниматели, когда их спрашивают, что от налогов уходите, говорят, нет, мы на эквайринге экономим. Дорого стало.
10: Да, эквайринг тоже подорожал, и любая транзакция электронных денег, она нам с вами, как гражданам, ничего не стоит. Она стоит бизнесу. И здесь все очень просто. Они экономят на эквайринге и выбивают вам чек, это одно. Они экономят на эквайринге и чек вам не выдают, это другое.
4: Ну, ровно так же потому, что магазины просят покупателей оплачивать покупки по QR-коду, а не картой, да? Тоже?
10: Да, да.
4: Минус комиссия за эквайринг.
10: Естественно. Это позволяет им сэкономить.
4: Да, и меньше, соответственно, бонусов начисляется в различных программах лояльности из-за этого, да?
10: Ну, опять же, каждый бизнесмен заинтересован в получении прибыли, и банки заинтересованы, чтобы вы оплачивали через их сервисы, чтобы они получали деньги с бизнеса, а бизнес заинтересован, чтобы не платить эти деньги, лишние деньги.
4: Я вот противный тип, честно говоря. Я всегда говорю, я не могу по QR-коду заплатить. И настаиваю на том, чтобы, если я вижу терминал, настаиваю на том, чтобы мне перезагрузили терминал и так далее. Очень противный тип стал в последнее время, извините.
3: С кэшбэком, наверное, банковским.
4: Да нет, не настолько. Просто мне так удобнее, друзья. Давайте делать так, как удобнее, а не как вам выгоднее.
10: Ну, во-первых, вам так удобнее, во-вторых, правильно было сказано про кэшбэк. Каждый из нас стремится к увеличению своего дохода, пусть там такими же минимальными возможностями, как кэшбэк от банка, так же, как бизнесмен, также пытается снизить свои расходы. Вот. Но вообще рост наличной денежной массы – это такая история немножечко тревожная и показывающая то, что люди перестали доверять в какой-то мере и банковской системе, и государственной системе. Очень наглядный всплеск, допустим, февраля весны 2022 года и к апрелю месяцу он практически нивелировался, то есть люди обратно понесли деньги в банк. Это как раз показывает, что социальная нестабильность в данный момент, мы помним эту ситуацию, успокоилась, и люди стали обратно доверять банковской системе. То есть увеличение количества наличных, и правильно, что Центробанк на это обращает внимание, это вопросы в том числе к уровню социальной напряженности и неуверенности населения.
3: Да, ну вот смотрите, еще одна причина. Банки ужесточили приемы борьбы с мошенничеством, да, они тщательно проверяют переводы между физлицами, снятие со счетов наличных средств, и это привело к частичным блокировкам счетов и задержкам переводов даже для добросовестных клиентов и множество неудобств. Это тоже сыграло же свою роль в том, что граждане стали переходить на наличные все чаще.
10: Ну, здесь, конечно, если вы переведете коллеге, в котором уверены 300 рублей, вопросов нет. Вряд ли вы попадете под пристальный надзор Росфинмониторинга по 115 ФЗ. А вот если вы перевели за кофе неизвестному личности, который вполне возможно переводит там деньги дальше, и в том числе является одним из звеном цепочки отмывания доходов, то да, риски значительно возрастают. Вообще банки блокируют подозрительную цепочку операций. То есть, допустим, вам перевели деньги, и вы сразу перевели их куда-то, или вы сразу же пошли снимать наличные. Здесь очень серьезная и подозрительная цепочка. Или, например, вы купили новый телефон, у меня такая история была, и переустановили там банковский сервис, и после этого сразу перевели деньги.
3: Да подождите, но это невозможно. Я когда меняла телефон, мне пришлось аж в банк пойти, потому что они отказывались разблокировать и давать мне доступ в личный кабинет банка. И говорили, нет, приходите с паспортом в отделение, мы вас разблокируем. Сейчас мы вас заблокируем, потому что у вас новое устройство, оно нам неизвестно.
10: Правильно. Знаете почему? Потому что если вдруг кто-то нашел ваш телефон и решил переустановить систему на другой, вы потеряете все деньги. А здесь вы потеряли не так много времени, но ваши деньги сохранились. И эта мера сделана для того, чтобы защитить вас и ваши деньги. Я, например, каждый раз благодарю, когда моей пожилой маме, я провожу операции через ее там банк, помогаю ей, и там блокируют. И мы потом идем в банк, потому что она тоже не может ответить по телефону, нужна там моя помощь. Мы приходим в банк и все объясняем. И я как раз говорю, спасибо большое, что вы заблокировали, потому что здесь операция выглядела подозрительно, но это была я, а если, не дай бог, кто-то руководит ей со стороны.
3: Ну, безусловно, в таких случаях вообще ноль вопросов к банку. Спасибо, что заберегли, называется. Но сейчас же еще налоговая более тщательно проверяет и счета граждан, да, и карты, и соответствие доходов остаткам на счетах.
10: Естественно, нужно понимать, откуда у вас пришли деньги и куда ушли. Это и не только 115 ФЗ, это в том числе антикоррупционное законодательство. Ну и плюс к этому многие, например, в том числе, являюсь плательщиком налога на вмененный доход, потому что занимаюсь консалтинговой деятельностью. И, естественно, налоговое интересно, вот этот входящий перевод, это оплата за мои консалтинговые услуги или это просто перевод от подруги с разделением счета, ну, на оплату в ресторане.
4: Понятно. Спасибо большое, Галина Петровна, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина была с нами в эфире. Продолжаем читать ваши сообщения. Вы нас поздравляете с праздником, с Днем радио, а мы, в свою очередь, дарим вам информационно-аналитический эфир этим утром. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин по-прежнему вместе с вами.
1: Радио России. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
11: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
12: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
1: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
13: На правах рекламы.
14: Здравствуйте, рад всех приветствовать. В студии Руслан Быстров, и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Руслан.
14: Ну, прежде всего, давайте поздравим всю нашу страну с нашим главным праздником, с Днем Победы наших ветеранов. Спасибо вам большое за ваш подвиг. Крепкого вам здоровья, будьте с нами как можно дольше. Эта война затронула всех, мне кажется, и мою семью в том числе, естественно. У меня дедушка воевал, и вашу тоже, насколько я знаю, вы не раз говорили о том, что, так как бабушка ваша в концлагере, это повлияло и на ваше здоровье. Вот казалось бы, да, бабушка и вы все-таки это поколение целое, два поколения, и все равно что-то есть влияние.
15: Дедушка, он, кстати, не воевал, но в силу своего возраста он кормил всю огромную многодетную семью. Это город Киров, известная Вятская область, да. А бабушка из Псковской области, где всю деревню, прямо можно сказать, тех, кого не уничтожили, закрыли в лагерь Саласпилс, где, кстати, над ней вот лично ставили над ее сестрой опыты. Эхо войны, эхо этого фашизма я испытал на себе и так же, как и она, победил его. Ей удалось сбежать из этого концлагеря благодаря нашим подпольщикам, а мне удалось с помощью ионизированной щелочной воды, мне удалось нивелировать последствия этих страшнейших бесчеловечных опытов, победить в себе, победить в своих детях. И, конечно, от всей души хочется поздравить и передать низкий поклон тем людям, благодаря которым, Руслан, мы сидим сейчас, разговариваем с вами, свободные, здоровые люди в нашей большой свободной стране. Вот за это вам низкий поклон, что дали нам возможность жить.
14: А что касается вот влияния того, что происходило с бабушкой на вас, каким образом это отразилось? Вот вы говорите, были проблемы со здоровьем. Что именно было?
15: Густая жирная кровь, триглицериды превышали уровень в 26 раз. В 28 лет, вы помните, я оказался в реанимации, просто умерла поджелудочная железа, панкреонекроз. Неудачная эпидуральная анестезия парализовала, остался жив, но в виде такого как бы лежащего трупа. Благодаря людям, благодаря их отзывчивости, человечности, я встал. Благодаря также людям я узнал про эту воду, и благодаря этой воде я смог через 6 лет страшнейшей химиотерапии привести свой организм в здоровое состояние. То есть, донор электронов – это ионизированная щелочная вода, то есть я победил, смог продлить и, соответственно, изменить качество жизни своих бабушки и дедушки в том числе.
14: То есть ионизатор воды Акватор, вот из обычной воды, которая течет в кране в нашем, может готовить несколько видов полезной воды.
15: Да? Да, это ионизированная кислотная, это ионизированная щелочная, водородная. А если пить воду живую, ионизированную, обладающую функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои. Она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм. А она усваивается в 5 раз лучше любой бутылированной воды. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
14: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
15: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда». 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
14: То есть технология наша получается?
15: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
14: То есть это были оборонные технологии изначально?
15: Да, было и такое, это ушло в оборонку, и скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране, применение кислотной воды PH2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
16: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
15: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
16: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
15: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкости у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
16: Уставала.
15: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду? Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно. Хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко. Любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
16: То есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
15: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровье, делать вот эту питьевую. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. И я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Ну, вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за 1.5 года, кстати, ну, не за 1.5 дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
16: Ну, потому что вы брали причину болезни.
15: Да, и также позаботился о своих родственниках. Кстати, мы запустили в России производство мембран для наших предыдущих моделей Акватор Вива, Акватор Сильвер. Теперь это российское производство. Комплект из 10 штук, крепких, прочных, которые не рвутся, служат максимально долго, то есть комплекта хватает на 20 месяцев. Раз в 2 месяца меняете мембрану, ставите новую. Цена заводская. Акватор Сильвер 2000 рублей, 10 штук комплект. Акватор Вива 3000 рублей, 10 штук комплект. Приобрести можно на нашем сайте aquatorn.ru. Именно там заводская цена, без наценок, без комиссий, aquatorn.ru. Можно также позвонить на бесплатный номер по всей России. Он работает, он бесплатный. 8 800 ровно 250 24 24. И заказать наложенным платежом, если вам так удобнее. Либо просто прийти в наши магазины в Москве, в Самаре, или просто открыть сайт aquatorn.ru, раздел «Магазин».
16: Ну, а для новых приборов Акватор мембраны вообще не нужны?
15: Мы решили эту проблему в линейке Акватор Эко. Мембраны не требуются вообще за счет использования эко-керамики. Заплатил один раз, пользуйся всю жизнь.
16: Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
15: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8-800 ровно 250-24-24, напомню, номер бесплатный, 8-800 ровно 250-24-24, и закажет акватор «Эко» со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет «Иван-чай», тот самый легендарный алтайский «Иван-чай», мощнейший антиоксидант. Это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 24-24, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424, напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните. Прямо сейчас количество приборов по акции ограничено.
16: Буквально недавно заваривал ваш Иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-0-57-293. Всем здоровья!
15: Будьте здоровы! Искренне от всей души поздравляю вас с Днем Победы, дорогие товарищи!
1: Радио России. Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
17: Темная ночь, только пули свистят по стене.

0: Песни, ставшие символом времени, единства и душевной стойкости, в специальном выпуске программы «Властелины мелодий» 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Мастерс.
2: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое?
1: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» из-за реакции Эр-Рияда. И четверо россиян задержаны в Таиланде. Все подробности далее. Артиллеристы группировки войск «Север» за прошедшую ночь уничтожили более 50 военных объектов ВСУ и 57 украинских беспилотников в Сумской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что расчеты выполнили 53 огневые задачи, нанеся удары по пунктам управления беспилотниками, скоплением живой силы, полевым складам и узлам связи. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два орудия полевой артиллерии и 12 военных грузовиков для подвоза боеприпасов. Подразделения группировки продолжают активное наступление, расширяя зону безопасности в этих регионах, отмечается в сообщении военного ведомства. Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над регионами России 347 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Система ПВО работала в период с 21 часа 6 мая до 7 утра. Дроны были самолетного типа. А в Ржеве от ударов БПЛА повреждены 3 жилых дома. В одной из 5 этажек повреждена плита кровельного перекрытия и выбиты окна, а также частично пострадали 2 соседних здания. Об этом рассказал глава региона Виталий Королев. По его словам, никто не пострадал. Были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, об этом сообщает Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В результате обстрела ВСУ и РСЗО «Град» села Бровичи в Брянской области пострадали 7 сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг». При эвакуации пострадавших была предпринята попытка повторной атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. Также, по его словам, повреждены производственные помещения. На месте работают оперативные и экстренные службы. Россия разослала в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию дипломатов из Киева. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
2: Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о том, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы.
1: По словам Захаровой, в этой ситуации Россия не проявляет агрессию, но выступает с позиции неизбежного ответа на нее. Она призвала не замалчивать заявление Минобороны и отнестись к нему очень и очень серьезно. В Туапсе продолжается ликвидация последствий преступной атаки украинского режима на наши нефтяные предприятия. МЧС, экологи, волонтеры уже собрали около 20 тысяч кубометров из загрязненного песка и водомазутной смеси. Об этом рассказал начальник пресс-службы краевого МЧС Александр Субочев.
3: С начала проведения работ уже собрано около 19 тысяч кубометров загрязненного песка и грунта, а также и водомазутной сети. Работа у нас также продолжается на трех основных участках. Это территория морского терминала и нефтезавода, устье реки Туапсе и река Туапсе, а также городской пляж.
1: Работы по очистке ведутся в круглосуточном режиме как ниже по течению реки, так и в прибрежной зоне. С 28 апреля на всей территории Туапсинского муниципального округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Президент США Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» после того, как Саудовская Аравия запретила американским военным использовать базы

0: задержаны в Таиланде. Они нелегально работали электриками на острове Самуи. По данным полиции, наших граждан задержали, когда они устанавливали световое и звуковое оборудование в развлекательном центре на пляже Чевенг. Россиянам предъявлены предварительные обвинения в осуществлении трудовой деятельности по профессии, запрещенной в Таиланде для иностранных граждан, а также в трудовой деятельности, осуществляемой без разрешения властей. Об этом сообщает иммиграционная полиция. Задержанным грозят крупные штрафы, депортация на родину и долгосрочный запрет на въезд в Таиланд. В четверг в Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и град и до плюс 27 градусов. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. До 18 часов действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра и до 21 часа по московскому времени из-за грозы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты московского ЦСКА после перерыва финального матча Кубка России в пути регионов изменили модель атаки, поэтому смогли отодвинуть игру от своих ворот и создать моменты во втором тайме. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера армейцев Дмитрий Гдесамов после поражения его подопечных со счетом 0-1 от столичного «Спартака». Красно-белые пробились в суперфинал, где встретятся с победителем противостояния Краснодара и московского «Динамо». Ответная игра финала пути РПЛ состоится в четверг. В первом поединке команды разошлись миром 0-0. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Парижане в ответном полуфинале турнира разошлись миром с немецкой Баварией со счетом 1-1 и победили по сумме двух встреч 6-5. А россиянин провел на поле весь поединок и отразил 5 ударов в створ ворот. В финале ПСЖ сыграет с английским Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. У «Авангарда» нет той глубины состава, что у «Локомотива». Над этим надо работать, заявил главный тренер «Мячей» Гбуше после поражения его подопечных в 7-м матче полуфинала континентальной хоккейной лиги со счетом 3-4 в овертайме. Ярославцы победили в серии 4-3 и пробились в финал Кубка Гагарина, где сыграют с казанским «Акбарсом». СГА «Саратов» обыграл «Динамо Астрахань» со счетом 42-36 в матче турнира с 9-12 места чемпионата России по гандболу среди мужских команд и поднялся на 9-ю позицию, которая позволяет остаться в Суперлиге на следующий сезон. Динамовцы опустились на 10-ю строчку. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
0: Сегодня в Ялте плюс 15-17 градусов, переменная облачность. В Симферополе плюс 18-20 градусов, в Севастополе плюс 15-17 градусов, в Нальчике плюс 16-18, кратковременный дождь, в Ставрополе дождь плюс 15-17 градусов, в Сочи без существенных осадков и плюс 13-15 градусов, в Волгограде плюс 23-25, дождь и гроза, в Воронеже без осадков плюс 26-28, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве плюс 25-27 и небольшой дождь. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее,

0: Чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
2: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
3: 16+.
4: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Сигналы точного времени.
6: 9 часов 12 минут и 20 секунд, точное московское время, на календаре 7 мая, четверг. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова, все это утро вместе с вами.
7: Здравствуйте, 8-925-222-99-92, ждем ваших сообщений. Присоединяйтесь к нам, поздравляйте нас, в конце концов, есть ощущение, что мы этого, наверное, заслужили. Да, с Днем Радио, друзья, с Днем Радио всех причастных, по обе стороны микрофона, давайте будем честны и справедливы. Тань, с Днем Радио.
6: С Днем Радио. Также поздравляем всех, кто сейчас сидит у нас в соседней комнате, смотрит на нас через стекло.
7: Контролирует качество звука. Правильно выпускаем в эфир экспертов. И многое-многое другое. Ну, в общем, к теме обсуждения. Мы хотели поговорить о рынке жилья, а именно о сегменте индивидуального жилищного строительства. Тем более, что появляются, ну, интересные новости, мягко говоря.
6: Да, Банк Дом РФ начал кредитование подрядчиков индивидуального жилищного строительства с зонтичным поручительством. И лимиты банка по кредитованию таких подрядчиков составили более 51 миллиарда рублей.
7: Прекрасная совершенно история. Максимальная сумма кредита, которая обеспечивается таким поручительством, 40 миллионов рублей. Максимальная сумма поручительства 20 миллионов рублей.
6: Да, ну почему это важно? Потому что все больше россиян хотят жить в своем доме, да, кто-то перестраивает дачи, например, под собственные дома, и очень много разных рисков при строительстве дома, и подрядчики банкротятся, ну я уж молчу о том, что очень много подрядчиков-мошенников, которые что-то начинают строить, чтобы забрать деньги и в дальнейшем сбежать. А вот тем, кто только вышел на этот рынок, но хочет добросовестно работать, как раз-таки у них появилась возможность и вот этот специальный механизм, который повысит доступность банковского финансирования.
7: Если я правильно понимаю, то при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту госкорпорация Дом РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 миллионов рублей. Вот механика этой помощи, да, покрытие рисков, она призвана, конечно, сделать более доступным, понятным, прозрачным, более аппетитным и вкусным, да можно много синонимов перебирать, весь рынок ИЖС. Потому что мы знаем, что есть и параллельно создан и ведется реестр неблаговидных застройщиков, это то, о чем ты сказала, мошенники берут деньги и все, исчезают.
6: Но вот треть одобренных ипотек не была оформлена, так как строители не смогли получить кредит. И это говорит о многом. Как изменит это вообще рынок индивидуального жилищного строительства? Давайте попробуем разобраться. Руководитель направления развития ИЖС Дом РФ Александр Лобач у нас в эфире. Александр, доброе утро.
8: Доброе утро, коллеги.
7: Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как работает механизм зонтичного поручительства.
8: Да, конечно. Для начала только хотел уважаемых коллег и всех слушателей действительно поздравить с Днем Радио и пожелать вам всех хороших, добрых и интересных новостей. Итак, давайте к сути вопроса разберемся без сложных терминов. Зонтичное поручительство, как оно выглядит? Значит, подрядчик у нас с вами строит частные дома, работает по механизму счетов эскроу. То есть деньги заказчика заморожены до сдачи дома на специальном счете. Работает подрядчик напрямую с людьми, бизнес идет, у него хорошая репутация. Но есть нюанс. Ему ввиду размещения всех денежных средств заказчиков на специальных счетах эскроу нужно на что-то строить. Соответственно, он должен выделять на финансирование работ по строительству либо собственные денежные средства, либо заемные. Как правило, собственных денежных средств у подрядчика недостаточно. Мы обращаем на это внимание по результатам анализа рынка и взаимодействия с подрядчиками. И видим, что подрядчики зачастую обращаются в банк для получения кредита на пополнение своих оборотных денежных средств. Банк, в свою очередь, готов предоставлять подрядчикам кредит, но просит обеспечение, так как ему нужно покрыть свои риски на случай того, если подрядчик вовремя не сможет вернуть денежные средства. У подрядчика, как правило, не хватает обеспечения, и он не может взять этот кредит, вот тем самым и получается такое противостояние. Да? С одной стороны, заказчик есть и хочет строиться, с другой стороны, у подрядчика нет денежных средств, и банк не дает кредит без залога. В итоге на рынке образуется так называемый дефицит. Люди хотят строиться с эскроу, а выбрать подрядчика сложно. И тут появляется как раз механизм поручительства от госкорпорации «Дом.РФ». Он эту ситуацию меняет. Госкомпания, как вы уже верно отметили, берет на себя часть рисков банка и помогает подрядчикам тот самый целевой кредит на стройку получить. И если еще вчера подрядчики слышали только отказы, потому что им нечего оставить залог, то сегодня они получают реальную возможность работать с банковским финансированием. Что это значит для бизнеса? Во-первых, формируется адекватный кредитный потенциал каждого подрядчика, который воспользуется этой программой. Во-вторых, что не менее важно, начинает создаваться хорошая кредитная история. И в будущем такие подрядчики, наработав репутацию, наработав свой кредитный потенциал, смогут приходить в банк и уже самостоятельно, без дополнительных мер поддержки, брать кредиты на общих основаниях. На самом деле схема работы поручительства Дом.РФ, она простая. Мы гарантируем банку возврат денежных средств, если подрядчик по каким-то причинам не сможет расплатиться. Вы верно отметили, что для такой компенсации есть потолок. Мы готовы компенсировать за каждого подрядчика не более 20 миллионов рублей или половину стоимости от выданного кредита. Это и есть то самое плечо государственной поддержки. То есть получается, что новый инструмент помогает банку почувствовать себя увереннее и сказать подрядчику «да», там, где раньше, скорее всего, его ждал бы категорический отказ. Вот в целом механизм выглядит так.
6: Да, на самом деле очень понятно объяснили. А что это изменит для покупателей, для тех, кто хочет построить собственный дом? Станет ли им безопаснее, наверное, вкладываться и брать ипотеку на строительство индивидуального дома, да, где-то на бывшем приусадебном участке или когда он покупает землю?
8: Да, действительно, важно отметить, что счета эскроу, они ведь применяются в России достаточно давно уже, да, с 2019 года. Вся новая стройка с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве осуществляется через эскроу. И за это время существенно нивелированы как раз вот риски появления на рынке обманутых дольщиков, значит, ввиду того, что денежные средства в любом случае там до завершения строительства жилья сохраняются на счете гражданина. Аналогичную ситуацию мы видим и развивается в ИЖС. Ведь сегодня, если заказчик выбирает этот безопасный путь, строит именно с применением эскроу, он денежные средства свои со счета эскроу перечислит подрядчику только после того, как дом будет достроен, заказчик его примет, и жилой дом будет поставлен на государственный кадастровый учет, соответственно, и оформлено на него право собственности. Поэтому без готового объекта денежные средства будут под контролем, защищены в банке.
7: Собственно, это поэтому и есть сама суть механизма эскроу. А позвольте тогда уточнить, вот те вещи, о которых мы чуть ранее сказали, недобросовестные, так называемые застройщики и так далее, они же ведь ничего на эскроу не перечисляют. И если, как я понимаю, этой опции нет при строительстве ИЖС, то это, скорее всего, должно наводить на определенные раздумья и обозначать сопутствующие риски для клиента. Правильно я понимаю? Чуть витиевато завернул, но извините. С праздником нас.
8: Все верно. Вы говорите прямо в точку. Ведь сегодня механизм строительства с счетами эскроу, он добровольный. Является он обязательным лишь в рамках государственных льготных ипотечных программ, таких как семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов, дальневосточная ипотека, в общем, по всем программам, оператором которых является Дом РФ. Там использование эскроу обязательно. Что это значит? Что граждане могут взять льготный ипотечный кредит и построить частный дом либо по договору подряда с использованием счетов эскроу, либо по договору участия в долевом строительстве путем покупки дома в малоэтажном жилом комплексе. В иных случаях применение этого безопасного механизма является добровольным и осуществляется заказчиком и подрядчиком по согласованию. Конечно, некоторые подрядчики предлагают заказчикам не пользоваться этой схемой, выбирать классические те механизмы, к которым они привыкли, в том числе авансировать подрядчиков. Но здесь, конечно, нужно задуматься каждому заказчику о том, как ему поступить при строительстве собственного дома. И, безусловно, мы всем рассказываем о преимуществах применения механизма эскроу. Те, кто сегодня решает построить свой частный дом, пусть это будут граждане с ипотечным кредитом, да, либо за счет собственных средств. В любом случае денежные средства, мы считаем, должны быть защищены и находиться у гражданина до момента завершения работы.
6: Да, чтобы тех, кто планирует свой дом, дом был все-таки достроен. Спасибо, Александр. Александр Лобач, руководитель направления развития ИЖС Дом РФ, был с нами на связи. Ну, на самом деле, ИЖС в России продолжает оставаться на подъеме аж с 2019 года. За последние 6 лет, то есть по 2025 год, было зарегистрировано более 369 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Если так в дома переводить, да, это порядка 2,5 миллионов частных домов, просто представьте, в которых живут семьи.
7: Да, и темпы ИЖС позволят, нужно увеличивать на уровень в 100 миллионов квадратных метров, заявлял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин. 69 в 25-м, да, было введено миллионов квадратных метров, 62 в 24-м, причем в полтора раза больше, чем в 19-м году. То есть сектор на подъеме.
6: Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота с нами на связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
3: Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
7: Доброе утро.
6: Новая схема поддержки застройщиков на рынке индивидуального жилищного строительства. Как в целом это сказывается на самом рынке и, собственно, даст ли это очередной толчок к росту строительства ИЖС?
3: Если говорить про индивидуальное жилищное строительство, то действительно последние годы на рынке зафиксирован интерес к этой форме решение жилищного вопроса, к этому виду строительства. И действительно, россиян это очень привлекает. И не мудрено, потому что огромная территория и очень много разных вкусов, разных взглядов на будущее жилье. В этом смысле ИЖС одна из самых универсальных, самых гибких форм. Потому что, в отличие от многоквартирных жилых домов, здесь, конечно, есть где разгуляться фантазии. С другой стороны, с точки зрения банков, с точки зрения кредиторов, которые финансируют часто строительство, именно ИЖС является некоторым проблемной зоной, скажем так, потому что из-за многообразия планировок, технологий строительства очень сложно рассматривать, собственно, вот это строительство как такой твердый залог, в отличие от стандартизированных домов, бетонных, цементных и так далее. И вот эта вот реализация механизма эскроу счетов, она, конечно, разрешает это противоречие. Она фактически переводит финансовые механизмы в части подпитки кредитного строительства с рельсов, которые применялись в многоквартирных домах, на ИЖС. И у банков становится меньше, сомнений, что, в общем-то, это надежный проект, его можно финансировать, и, собственно, и оборотный капитал, и какие-то отдельные стадии строительства, где, естественно, есть какая-то жилищная инфляция, нужно подпитать. Поэтому, конечно, это способно дать новый импульс, и поддержать множество проектов, которые сейчас находятся под, скажем так, пилотируемом режиме, но при этом спрос со стороны населения, тех, кто желает улучшить свои жилищные условия, он, безусловно, есть.
6: Да, но при этом насколько сегодня люди не рискуют своими деньгами, когда вкладывают в стройку, да, и хотят свой собственный дом, потому что очень много историй в интернете, и помнит сеть, где люди очень хотели свой дом, все деньги вложили, но строители залили фундамент, в лучшем случае, криво, и сбежали с деньгами.
3: Да, это, к сожалению, такие случаи до сих пор присутствуют. Здесь главное правило состоит в том, чтобы не граждане Российской Федерации напрямую не передавали деньги самим строителям. Потому что в этом случае и контроль, и ответственность, она немножко размывается, и, возможно, различные разрывы. И разрывы ликвидности, и разрывы стадии строительства. Как раз механизм эскроу счетов, он эту проблему решает во многом, потому что он получается, что называется, не утром деньги, вечером стулья, а сначала стулья, а потом деньги.
7: А главное проверять эскроу-счет, потому что тут были истории про то, что мошенники воруют деньги с эскроу-счетов с помощью поддельных подписей. То есть у вас остается в пассиве ипотека на много-много лет и в пассиве не метра жилья.
3: Да, безусловно.
7: Как это учесть, как такое, не попасться на такие штуки?
3: Но здесь на самом деле требуется некоторая проработка и пилотирование проектов ИЖС с применением финансирования через эскроу-счета. В частности, нужно проработать саму процедуру и пошаговую, собственно говоря, этапность вот этого процесса. И, возможно, на каких-то этапах ввести защищенные, какие-то защищаемые процедуры, в том числе там электронная цифровая подпись, защищенная, усиленная. В том числе какие-то сертификаты, возможно, проектная декларация на индивидуальные жилые дома, ее опять же обязать вывешивать на портал нашдом.рф, чтобы она постоянно находилась в состоянии мониторинга. Ну и, в общем, ввести некую такую разновидность защищенных подписей, сертификации, лицензирования. Вот. А если говорить про граждан, которые приобретают, живут по программам индивидуального строительства, здесь, конечно, очень важно не только рекомендации от знакомых, друзей, приятелей, но и все-таки поглубже рассмотреть, как это все финансируется, и есть ли прецеденты задержки сроков или каких-то вообще просто вот сорванных этапов строительства. Поэтому здесь, конечно, вот требуется еще дополнительная проработка, но она всегда на начальных стадиях всегда требуется верификация и пилотирование.
6: А как отразится на ценах новый механизм поддержки застройщиков?
3: Ну, есть такая мифология, что якобы введение механизма счетов, он повышает стоимость строительства и подорожает жилье от этого. Но, конечно, это мифология, потому что, наоборот, это просто дисциплинирует застройщиков, дисциплинирует строителей, позволяет лучше планировать объемы и сроки ввода жилья. Поэтому я думаю, что нейтральное будет влияние на самом деле. Но все будет еще зависеть от развития технологий строительства, стандартизации индивидуального строительства. Что не исключено, если проект пойдет слишком успешно, такое тоже может быть, то будут введены стандарты индивидуального строительства. То есть это будет как промежуточный этап между многоквартирными домами и индивидуальными домами. И вот эта вот часть, вот эта сегмент строительства, он станет вообще таким практически стандартизированным.
7: Да, понятно. Спасибо вам большое, Андрей Валерьевич. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка, специалист в области недвижимости. Мы обсуждали механизм, который ввел Дом РФ. Госкорпорация запустила поручительство для строителей частных домов.
6: Вот знаешь, что удивительно? Многие подрядчики убеждают граждан строить без эскроу, рассказывая покупателям действительно, что с эскроу будет гораздо дороже, и даже поднимают цены специально. Такое вот лукавство помогает им зарабатывать. Но если вам такое предлагают, знаете, что, скорее всего, перед вами те, кто ваш дом никогда не достроит.
7: Плюс еще действует действительно рейтинг и список компаний, которые являются неблаговидными, которые, в общем, замешаны в разного рода схемах, схематозах, которые не приводят к тому, что вы получите в итоге дом ИЖС.
9: Театр сатиры «Фронту».
10: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
9: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
11: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
12: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
11: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
13: Радио России. Сигналы точного времени.
6: 9:31 и 8 секунд. Четверг, 7 мая, на календаре. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире. Но сейчас по-настоящему важная тема, которую вы явно ждали. Дело в том, что москвичей и жителей Московской области предупреждают о том, что в Москве начался белкопад.
7: Да, это не мы придумали, это специалисты говорят об этом, мы лишь решили скромно на эту тему поговорить и порассуждать. Белкопад — это когда маленькие бельчата, детки взрослых белок, выпадают из гнезд и оказываются на земле. И прямо сразу вот ручки тянутся, да, ну честно, ну забрать и куда-то там поискать. А на каком дереве вот в этой рощице находится дом маленького бельчонка? Забирать бельчонка домой нельзя. Друзья, нельзя. Так можно только навредить дикой природе, это правда.
6: Да, ну, на самом деле, бельчата действительно вываливаются из гнезд. Как правило, такой полет заканчивается у бельчонка травмами, и вернуться в гнездо самостоятельно он уже не может. Ну, если вы видите, что детеныш после падения здоров, можно попробовать сразу вернуть его маме белки, мама разберется. А если вот травмирован, то лучше не нести его домой, а передать волонтерам или в специализированный центр.
7: Как действовать, как быть, насколько массовым может выглядеть этот белкопад, какие травмы несут бельчата, получают, можно ли их как-то избежать, возможно ли это? Массу вопросов адресуем эксперту, кандидату биологических наук, автору телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову, он с нами на связи. Павел, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Татьяна. Ну, действительно, сейчас начался белкопад. Сразу хочу сказать, что это не научный термин, но он прижился в народе, и, в принципе, всем понятно, что происходит. Теперь причины. Причина первая. Да, белки, у белок появляется потомство с февраля по август месяц. Бывает, что по 3 приплода за вот этот период. Бельчата с мамой остаются 2 месяца, а потом ищут себе новую территорию. То есть тут такой прям нон-стоп получается у белки. Так вот сейчас первые как раз бельчата уже начинают активную жизнь. И почему они оказываются на земле? Несколько причин. Первое, просто бельчата подросли непоседы, мама их одна выращивает, ушла покормиться, бельчата сами выбежали из гнезда и оказались на земле. Выпали, подняться не могут по дереву. Это первая причина. Вторая причина, вот как правило, в парках белки гнездятся в скворечниках, либо в дуплах деревьев, либо даже строят гайно, прямо гнездо в виде шара, диаметра 0.5 метра, а в дикой природе не только гайно строят, прямо это они гнезда реальные плетут. И бывает, что ветром вот это гайно сдувает, оно падает на землю, бельчата выползают там или выбегают из гнезда, то есть природные факторы. И третий фактор, ну, биология есть биология, жизнь есть жизнь. У белок также, например, как у белых аистов, если мама видит, что бельчонок болен, серьезно болен, или она чувствует, что она не может прокормить такое количество бельчат, она рожает от 3 до 10 бельчат, то мама может сама выбросить бельчонка, это факт. Поэтому, если вы увидели бельчонка на земле, вот не спешите сразу ему помогать. Мой совет, если есть у вас время, идеальный вариант часик постоять, отойти на максимальное расстояние, чтобы вы видели бельчонка, там за дерево спрячьтесь и посмотрите.
7: Почему ты опоздал? Выжидал час, изучал...
6: Ждал белка-мать.
7: Да, дикую природу изучал.
14: Да, да, сейчас не холодно, не замерзнет. Вот. И, скорее всего, если он случайно выпал, мама вернется, она его сама, она прямо, извините меня, за шкирятник берет его зубами, но это способ такой, как кошкам котят переносит, и затащит его в гнездо по стволу дерева. Вот это идеальный исход. Если вдруг, ну это сразу вы подошли, увидели, что бельчонок травмированный, там где-то кровь есть, вот, либо глаза у него закрыты, он совсем еще маленький, да, то тогда, конечно, нужно ему помочь. Единственное, сразу хочу сказать, вам самостоятельно не выкормить. Коровьим, козьим молоком его выкармливать нельзя, он погибнет от него. Поэтому
7: прямо рекомендую. Орешки он еще грызть точно не может. За него тоже не грызите.
14: Да, однозначно. Не, точно не может, он молоком питается. Вот, поэтому есть специализированная группа, Белкопад так и называется. Вот обратитесь к ребятам, у них во многих соцсетях есть, значит, свои сообщества, и они вас проконсультируют. Возможно, вы им привезете, возможно, просто дистанционно они вам помогут, подскажут. Но самостоятельно никогда не выкармливайте, вам не справиться с этим, потому что там очень-очень много специфики.
6: Да, ну вот как раз центр реабилитации для белок Белкопад базируется в Люберцах, но волонтеры организации действительно работают по всей Московской области и Москве. Добровольцы есть, например, и в Балашихе, где почти треть площади занимают леса и лесопарки. То есть это естественная среда обитания для белок. Но почему так важно сохранить популяцию белок и помогать попавшим в беду бельчатам?
14: Ну, здесь, понимаете, ситуация даже не то, что популяцию сохранить. Здесь пример нашего отношения к природе, которая находится в городе. Она, естественно, уязвима, и проходить, неправильно, да, если бельчонок лежит беспомощный, да, что в любом случае ему надо помочь. Поэтому здесь вот такой психологический, человеческий фактор влияет. А если еще вы с детьми или дети находят бельчат, поэтому однозначно, конечно, природа уязвима, повторюсь, в городе, и нужно ей помогать. И низкий поклон, кстати, ребятам из Белкопада, они делают благородное дело. Более того, я вам хочу сказать, они консультируют по всей стране, да, любителей природы, поэтому прекрасно, что такие есть люди у нас. И сразу, знаете, что хочу еще напомнить, сейчас вот массово начинают рожать лосихи, и вот тоже пытаются спасать лосят. Вот лосят
6: точно. Подождите, они тоже выпадают из гнезд?
14: Не, слушайте, вот сейчас уже началось прямо, и в Москве, в Московской области, вот если вы встречаете с вашей точки зрения одинокого маленького лосенка, беспомощного, вот как раз его не надо спасать, 99% у него есть мама, которая просто отбежала, там вас испугалась, там разные причины есть, она вернется за ним, вот лосенка не надо спасать, если понятно, он не травмированный прямо.
7: Знаете, главное не надо спасать, у меня целый список заготовлен, тень радио все.
6: Подожди.
7: Под кустовый выползень не надо сползать, ластоногую козу и так далее.
6: Нет, если женщина решила спасать кого-то, ее никто не остановит.
14: Я понимаю, что вы начинаете шутить, кстати, коллеги, вас поздравляю с Днем Радио.
7: Ну, наконец-то,
14: сегодня
7: намекнул.
14: Сегодня же праздник.
7: Спасибо.
14: Сегодня же праздник, да. Всех вам благ. Спасибо, что поднимаете тему природы.
6: Спасибо вам. На самом деле, знаете, сразу вспоминается ролик, где если женщина решила кого-то спасти, ее невозможно остановить. И там женщина едет и видит возле дороги собачка, такая грустная. На самом деле это был волк, и она, говорит, еле поймала, собаку, закутала ее в багажник, положила, говорит, везу к ветеринару, это волк.
14: Не, это, кстати, это не байка, такие случаи бывают, потому что, волчата, они же это к псовым относятся. И, кстати, лисенок с волчонком похожи вообще, очень сильно похожи, только у лисенка кончик хвостика белый. Вот поэтому, если найдете где-то в лесу, да, собачку с белым кончиком хвоста, такую серую, это
7: жалкую лисенок, маленькую, да, худенькую.
14: Да. Но вы знаете, на самом деле вот лучше, конечно, особенно в дикой природе, конечно, не лучше, нельзя приближаться к детенышам, потому что мама где-то рядом, и она может начать защищать свое чадо, поэтому не надо искушать тоже свое здоровье и даже жизнь.
7: Слушайте, ну вот если все-таки происходит то, о чем мы говорим. Увидели бельчонка упавшего, да?
6: На нем кровь, например, видна, и надо да. помочь.
7: Может быть, да-да. Масса оказывается поводов, почему это произошло. Я тут посмотрел, оказывается, белки переносят бельчат до 5 раз. Один вот свой выводок, который составляет от 3 до 10 да. бельчат, до 5 раз переносит из гнезда в гнездо. То есть кто-то скажет, что у вас проблемы, тут у бельчонка проблемы, у того самого, у мамы
14: да
7: белки.
14: Не, мама аккуратно это делает. Это
7: иногда
14: белка
7: роняет.
14: Делает для, да, для безопасности. У нее, как правило, 3 гнезда. Она их изначально готовит, 3. И периодически переносит. Связано это с безопасностью, первое. Второе, бывает так, что в гнезде скапливается высокая концентрация паразитов кожных. И белка, она просто переносит на новое гнездо, чтобы не докучали бельчат вот эти паразиты различные. Поэтому там есть такие механизмы защитные у белок. Поэтому если вы видите, что белка мама тащит за шкирочку, буквально это вообще умилительная такая процедура, бельчонок так ее обвивает снизу, и она его перетаскивает, на дерево поднимает. И представляете, вот это все белка делает одна, к сожалению, самец ей в этом никак не помогает. Ну, это вот такая ситуация. А, еще знаете что? Белка, если вдруг вот вы услышали такой звук из стволов дерева, доносит такой
7: вот. А еще раз можно я прослушал?
14: Да-да, внимательно, сейчас.
7: Ага, запомнил.
14: Цоканье, называется цоканье. Вот если где-то кто-то цокает, да, вы подошли к бельчонку и услышали такой звук, вот это кричит мама. То есть белки, они цокают, и она выражает недовольство. Поэтому вот, кстати, да, вспомнил.
7: Она может напасть?
14: Подошли, напасть не нападет, но вы ее как бы будете вот так внешне травмировать, в смысле не внешне, психологически. Здесь какой момент очень важный? Если кто-то цокает вот так громко, вы тогда отойдите, значит, мама точно где-то рядом. Вот так.
6: Ой, кстати, отошли. Интересно. А смотрите, да, если вот, бельчонок пострадал, вот вы не видите ни белку рядом, а тут собаки гуляют, так. В том числе бродячие.
7: А центр белкопад в Люберцах.
6: А, собственно, что делать? Может, коробку вот. Какую-то найти, согреть как-то? Что нужно делать?
14: Не-не-не, смотрите. Если вы вот увидели вот такая ситуация, что он травмированный, значит, да, вот если глаза у него закрыты, то есть он еще совсем маленький, он явно случайно выпал. Понятно, что сам выбегает, когда у него уже глаза открыты, он начинает перемещаться. А здесь с закрытыми глазами, да, все, надо его спасать. Ну, закрытый не из-за того, что он погиб, а если живой он еще. Вы его кладете сразу на руку, потому что рука теплая. Потому что бельчонок может просто даже замерзнуть, да. Вы его на руку положили, значит, согрели на руке. И вот сразу находите группу «Белкопад», там у ребят чуть не круглосуточный телефон, сразу звоните, объясняйте, где вы, описывайте ситуацию, и они вас все проконсультируют, все четко, что нужно предпринимать. Самостоятельно, еще раз повторюсь, не надо ничего делать. Вот так, ну только на руку можете согреть его первое время, вот так скажем.
7: А расскажите нам еще немножечко о белках, то, чего мы не знали. Вот я не знал, что у них по 3 гнезда. Гнездо называется гайно.
14: По 3 гнезда, да, гайно. Смотрите, в виде прямо гнездо шар делают. Представляете, плетут, вот как птицы, плетут гнездо. Дальше вот бельчата находятся с мамой 2 месяца. После этого мама их в прямом смысле слова выгоняет. Белки – это территориальные животные, и они не терпят, если у них кто-то на территории живет, даже если это их значит, родственники, даже если их дети. Это я про дикую природу говорю. И бельчонок вынужден искать себе новую территорию. Белок метили, знаю, была такая прямо большая программа в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда еще. Как птиц, прямо кольца подвешивали к бельчатам. И вот из Ленинграда бельчонок убегал даже в Костромскую область. У них расселение бывает до 1500 километров. Представляете, как птицы летят, по деревьям скачут.
7: Вот это по-настоящему удивительно.
14: Огромный перемещение, да, у бельчат большие перемещения. Дальше, если уж так удивить хочу, ну это как, это природа. Вот мало кто знает, что для белки лакомством является зимой сало. Не соленое, не копченое, не перченое. Прямо нарезайте кубиками сантиметр на сантиметр. Для них это лакомство намного вкуснее любого орешка зимой. Белки
6: Ничего
14: очень
6: себе,
14: любят
6: это
14: сало.
6: Интересно. Спасибо, Павел. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор телеграм-канала «Каждой твари по паре». Но я, кстати, добавлю, что у белок очень хорошая запасливость и очень плохая память. Они делают запасы на зиму и порой забывают, они какие-то виды зарывают в землю и забывают, где это сделали, где спрятали еду. И часть забытых запасов прорастает и способствует распространению лесов.
7: Все самое важное, актуальное в эфире Радио России. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Хорошего дня.
6: Берегите себя. Всего доброго.
15: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
16: На правах рекламы.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
18: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
17: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
18: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
17: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
18: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
17: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
18: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
19: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей.
18: И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
17: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
18: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
17: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
18: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
17: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Радио России.
21: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: 9 Б. Война как предчувствие.
1: На сцену вышли ребята молодые с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
22: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ сообщила о задержании жителя Ярославля за передачу Украине сведений о российских военных. МИД разослал в дипмиссии в Москве ноты с призывом обеспечить эвакуацию из Киева. И в России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Все подробности далее. Житель Ярославля задержан и арестован за передачу украинским спецслужбам сведений об участниках спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, гражданин России 87-го года рождения связался через интернет с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кировский районный суд Ярославля его арестовал. В Германии идет активная пропагандистская обработка общества о неизбежности войны с Россией. Об этом заявил Дмитрий Медведев. В статье, опубликованной на RT, зампред Совбеза отметил, что политическое руководство ФРГ провозгласило Россию основной угрозой безопасности и миру. В Берлине официально обозначили задачу нанесения России стратегического поражения. Происходит масштабная пропагандистская обработка общественного мнения. Постоянно вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения. «Столкновение с Россией к 2029 году», – написал Медведев. При этом предупредил, что в случае войны с Россией экономика Германии рухнет, а ее промышленность будет уничтожена. МИД России направил иностранным дипмиссиям ноту с призывом срочно эвакуировать персонал из Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Зеленский 4 мая на саммите в Ереване позволил себе агрессивные заявления о намерении сорвать празднование Дня Победы террористическими актами. В тот же день Минобороны России выпустила предупреждение об ответных мерах, а именно о массированных ударах по центрам принятия решений в Киеве. Захарова подчеркнула, если на Западе думают замолчать эти угрозы, они жестоко ошибаются. По ее словам, Россия выступает не с позиции агрессии, а с позиции неизбежного ответа на агрессию. К заявлению военного ведомства нужно отнестись очень серьезно, добавила Захарова. Автомобиль взорвался в Днепропетровске на юго-востоке Украины. В результате пострадали двое мужчин. Об этом сообщило областное управление полиции. Взрыв припаркованного автомобиля произошел в Соборном районе города. Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства взрыва. Известный московский адвокат Александр Карабанов задержан и арестован за незаконное получение 7 миллионов рублей от топ-менеджера компании, подозреваемого в мошенничестве при поставках продукции концерну «Калашников». Об этом сообщили в Следственном комитете. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на дачу взятки в особо крупном размере». По данным следствия, в ноябре 2024 года бизнесмен, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд акционерного общества концерн «Калашников», обратился за юридической помощью к своему знакомому Карабанову. А в ходе встречи и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона в качестве аванса, предназначенного, по утверждению Карабанова, для передачи должностным лицам следственных органов. СМИ сообщают о госпитализации пациентов с симптомами хантавируса, которые не могли заразиться на круизном лайнере «Хандиус», потому что там никогда не были. Так в больницу доставлен гражданин Франции, пишет газета «Сан». По одной из версий, француз сидел рядом с инфицированной пассажиркой судна в самолете. Также стало известно о госпитализации в Швейцарии бывшего пассажира «Хондиус». Он сейчас проходит лечение в университетской больнице Цюриха. Ранее сообщалось о вспышке редкого штамма хантаровируса на борту круизного лайнера, который отправился от Аргентины к Антарктиде 1 апреля. На борту находились почти 150 человек, в том числе туристы из разных стран мира. Трое скончались. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что распространение хантавируса не похоже на начало пандемии коронавируса. В России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомственные документы. По правилам, которые сейчас действуют, если у водителя в процессе обязательного периодического медосмотра обнаружат признаки заболевания, при котором управлять автомобилем противопоказано, его направят на обследование, лечение, а при подтверждении диагноза – на внеочередное обязательное медосвидетельствование. Изменения вступят в силу в марте следующего года. Если водителю пришло уведомление о том, что необходимо пройти такое медосвидетельствование, он должен сделать это в течение 3 месяца. Если же человек не пройдет процедуру за этот период, то его права будут считаться недействительными и подлежать аннулированию.

0: выходные дни в метеорологическом отношении будут.
1: Известный.
2: А вот скажите, пожалуйста, Сергей,
3: арки, спичные коробки или старинные?
4: В старину сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
5: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
4: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
4: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло таволги.
4: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
4: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество

0: Комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России.
3: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
4: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
5: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
6: 16+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ задержала в Ярославской области подозреваемого в госизмене россиянина. Михаил Мишустин поздравил работников радио с профессиональным праздником. И отечественные, и импортные вакцины от клещевого энцефалита доступны в России. Все подробности далее. В Ярославской области задержан россиянин, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Местный житель через интернет установил контакт с представителем украинских спецслужб и собирал и передавал противнику сведения о российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.
2: С 24 года стал ходить на Юральное кладбище, снимать военные потери российских военнослужащих и отправлять в проукраинские паблики.
1: Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Украинское командование перебросило боевиков ВСУ из Киевской области в Сумскую из-за неудач на этом направлении, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Эти данные подтверждают и публикации украинских волонтеров. В частности, речь идет об отдельных подразделениях 1-й ОТМБР. Новые записи по делу бизнесмена Тимура Мидича вновь поставили Зеленского в центр крупного коррупционного скандала, который затрагивает не только энергетику, но и оборонную политику и переговоры в мире. Об этом пишет газета «Берлин Зайтунг». В материале отмечается, что записи якобы свидетельствуют о том, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Миндич обсуждали вопросы вооружения, кадровые решения и возможные инвестиционные сделки. Отмечается, что Умеров может быть вынужден оставить должность. По мнению источников, это может восприниматься как показатель того, что Зеленский готов расстаться с приближенными лицами, чтобы удержать власть. Газета указывает, что возможный уход Умерова может быть воспринят либо как чистка, либо как признание структурной слабости украинской власти. Михаил Мишустин поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником Днем радио. Премьер-министр назвал российские радиостанции образцом качественной журналистики, хранителями культурного наследия, популяризаторами национальных языков России. Также Мишустин сказал, что Россия гордится нашими учеными, стоявшими у истоков открытия радио, а также теми, кто сегодня приумножает славные традиции своих предшественников. Премьер-министр отметил, что сейчас в отрасли связи происходит масштабная трансформация, благодаря которой традиции органично сочетаются с передовыми инновациями, а классический эфир с цифровыми платформами и мультимедийными сервисами. Премьер подчеркнул, что одна из главных движущих сил этого процесса – коллективы радиостанций, инженеры, связисты. Именно они обеспечивают круглосуточное вещание в самых удаленных районах, выполняют свою работу на высоком профессиональном уровне и делают все, чтобы Россия, страна, сохраняла статус высокотехнологичной державы. Михаил Мишустин пожелал работникам сферы вдохновения, смелых творческих поисков и новых масштабных проектов. Отечественные и импортные вакцины от клещевого энцефалита доступны в России. Они эффективны против всех известных подтипов вируса. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук Мурат Шахмарданов. Он уточнил, что для формирования надежного и длительного иммунитета необходимо пройти первичный курс и затем делать вовремя ревакцинации. Эксперт подчеркнул, что существует и ускоренная схема. Например, у некоторых вакцин вторую дозу можно ввести уже через 14 дней после первой. Однако завершить эту двухдозовую схему необходимо за 2 недели до предполагаемого выезда в эндемическую зону, чтобы иммунитет успел сформироваться. Власти Петропавловска-Камчатского предупредили жителей о выходах медведей на окраины города. Охотники уже несколько дней подряд фиксируют следы хищника в лесах, в том числе в районе лыжных трасс. Специалисты Минлесохоты региона наблюдают за местами возможного появления диких зверей. Жителям рекомендуют избегать одиночных прогулок, особенно утром и вечером, не сходить с оборудованных троп, не оставлять пищевые отходы. При движении лучше разговаривать или использовать свисток, чтобы не застать зверя зверя врасплох. В администрации напомнили, что при встрече с медведем нельзя приближаться, пытаться сфотографировать с близкого расстояния и тем более убегать, поскольку это может спровоцировать преследование. Нужно сохранять спокойствие, медленно отходить назад, не поворачиваясь спиной. Детей следует немедленно взять под контроль и держать рядом. О случаях обнаружения медведя городские власти просят сообщать экстренным службам. До плюс 25-28 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. Такие показатели превысят климатическую норму на 10 градусов, а вечером прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня в теплом секторе Атлантического циклона ожидается переменная облачность. Вечером в Москве прошумят скоротечные ливневые дожди с грозами. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 25-28, по области 23-28. Ну и для мая это аномально тепло и на 10 градусов выше климатической нормы, и даже близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. Ну а на юге Подмосковья, где будет солнечно и обойдется без дождей, местами столбики максимальных термометров впервые в этом году могут добраться до рекордной отметки плюс 30.
1: Предстоящий

0: Парижане встретятся с лондонским Арсеналом. Футболист Антальяспора Георгий Джикия может вернуться в чемпионат России, если перед заинтересованным клубом будут стоять амбициозные задачи. Представитель футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что его клиент не видит смысла выступать за команду, которая лишь борется за сохранение места в РПЛ. Джикия играет за Антальяспор с лета прошлого года. В этом сезоне россиянин принял участие в 17 матчах и забил 2 мяча. Хоккейный «Металлург» объявил об уходе вратаря Ильи Набокова. Арендное соглашение российского клуба с «Колорадо» из НХЛ было официально расторгнуто. В регулярном чемпионате КХЛ 25-26 на счету голкипера 38 матчей за «Металлург», в которых он одержал 22 победы при коэффициенте надежности 2,74. В полуфинале Кубка Гагарина «Магнитка» уступила «Акбарсу» 1-4 в серии. Российский боец Сергей Калинин победил американца Брока Уолкера на турнире по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship. Схватка прошла в тяжелом весе. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. В другом поединке 32-летний россиянин Александр Шиколай проиграл американцу Кэмерону Делано. У меня на этом все. С Днем Радио.
1: Погода.
2: 8 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 7-9 градусов, облачно с прояснениями, в Южно-Сахалинске плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Магадане плюс 1-3, мокрый снег, в Хабаровске без осадков плюс 16-18 градусов, во Владивостоке плюс 14-16 дождь, с порывами ветра до 19 метров в секунду, в Екатеринбурге плюс 19-21 градус без осадков, в Красноярске небольшой дождь плюс 22-24, в Иркутске дождь плюс 16-18. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов, в Москве умеренные дожди и плюс 16-18. Сейчас столица плюс 27, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В Сыктывкаре продолжают украшать улицы ко Дню Победы. Театральная площадь, площадь у детского мира, преобразилась праздничными инсталляциями, фотозонами. Флаговыми композициями украсили территорию около мемориалов «Скорбящие воины. Вечная слава». На городских фонарях монтируют праздничные флаги с символикой Победы. Как и в прошлом году, городские пространства будут оснащены гобопроекторами. Об этом рассказал мэр столицы Максим Мартышин на заседании Координационного комитета «Победа».
2: В прошлом году одним из новшеств были гобопроекторы, это архитектурная подсветка. И в этом году эта яркая модификация города продолжит свою работу. И на нескольких домах с помощью специальных проекторов в вечернее время будут появляться тематические световые рисунки, создаст, на наш взгляд, современный эффект. Также разработана концепция сценического комплекса на Степановской площади со светодиодными экранами, на которых будет демонстрироваться прямая трансляция парада и концертной программы.
1: Через час в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия на тему, как будет проходить празднование Дня Победы в Сыктывкаре. Ваших звонков ждут по телефону 28 52 98. В Сыктывденском районе прошел праздничный автопробег «Наследники победителей». Участники стартовали из села Выльгард, прошли через Лезом и Пажгу, завершили в селе Ып. В каждом населенном пункте колонна останавливалась возле памятников, посвященных Великой Отечественной войне, чтобы возложить цветы и отдать дань благодарности землякам. Герой России Станислав Кучев дал старт патриотической акции «Память сердца». Вдохновением к этому послужило стихотворение Михаила Гуликова «Я сегодня горд, как никогда». По словам героя России, в этих строках заключена правда о мужестве, цене победы и о памяти, которая живет в каждом из нас. К акции могут присоединиться все желающие. Для этого достаточно записать видеоролик, прочитав стихи о Великой Отечественной войне или рассказать о своем герое, родственнике или земляке, который сражался на фронте или самоотверженно трудился в тылу. С 11 по 15 мая в Коми пройдет онлайн-акция «Семья семье. Доброе сердце объединяет». Условия простые.

0: Нужно сделать доброе дело всей семьей и поделиться этой историей в соцсетях, сопроводив пост хэштегом «Семья-семье-2026». В преддверии Дня Победы в большой прокат вышла военная драма «Ангелы Ладоги». В ее производстве принял участие телеканал «Россия». Фильм рассказывает о малоизвестных фактах из истории блокадного Ленинграда, о том, как в годы войны спортсмены-буэристы прокладывали дорогу жизни. Первые зрители уже оценили отечественную картину.
1: Сходил с родителями в кино, посмотрел с мамой, с папой. Мама прослезилась, папа держался, но в целом фильм очень понравился. Я думаю, что его стоит посмотреть всем. Фильм немножко о войне, о дружбе двух парней. Такие фильмы надо смотреть не только на 9 мая, а в любой праздник и в любой день.
2: Очень хороший фильм. Мне кажется, вот наше поколение, и обязательно детям надо посмотреть, чтобы они знали. И я думаю, что будут рады, все довольны будут этим фильмом.
0: 9 мая – день, который объединяет всех. В студии «Радио Кумигор» мы пообщались с супругой погибшего участника специальной военной операции Надеждой Соколовой. Узнали, как история Великой Отечественной войны перекликается с сегодняшним днем и как память становится опорой для тех, кто идет по стопам своих дедов.
3: Рассказывайте о своих предках детям, показывайте фотографии, читайте письма. Память – это не музейный экспонат. Это живой огонь, и если мы его передадим следующему поколению, Россия будет сильна. Я бы сказала, не бойтесь говорить о боли, не бойтесь плакать, не бойтесь просить о помощи. Герой – это не тот, кто никогда не падает. Герой – это тот, кто поднимается, и тот, кто помогает подняться другим. Мы вместе, и это наша сила.
0: Подробнее о связи поколений и предстоящих мероприятиях, посвященных Великой Победе, слушайте завтра в утренней программе «Диапазон». Центр культурных инициатив «Югор» приглашает сегодня в 17 часов на творческий вечер «Женщины привыкли ждать. Музыка надежды». Концерт посвящен 95-летию со дня рождения и 30-летию со дня памяти выдающегося композитора Микаэла Таривердиева. Подробнее о программе рассказывает специалист отдела организации проектов Софья Ануфриева.
4: Центральным событием программы станет инсценированная моноопера «Ожидание» на стихи Роберта Рождественского. Подлинная жемчужина совместного творчества двух гениев XX века. Это камерное, проникновенное произведение прозвучит в особой патриотической интерпретации, раскрывая глубину переживаний женщин, оставшихся ждать своих близких в годы войны. Действие сосредоточено вокруг одного персонажа – женщины, чьи мысли, чувства и воспоминания переплетаются с музыкой, создавая атмосферу ожидания, надежды и тревоги. Вокальная партия прозвучит в исполнении Дарьи Гапоновой. Партию фортепиано исполнит Елена Ардуванова.
0: Сегодня на нашей радиоулице праздник – день первой демонстрации средства связи Александром Поповым в 1895 году. В Коми-Крае это случилось в далеком 1928-м, и спустя 3 года послужило началом регулярного радиовещания в республике. А 40 лет спустя к воспоминаниям о том обратились в юбилейной уже передаче при участии активиста-радиста Николая Холопова, учителя по профессии, но причастного на первых порах к становлению местного вещания.
5: Были организованы 2 передачи на коми-языке из Москвы для того, чтобы убедить людей, что можно слушать голос Москвы. В 1928 году нынешний начальник управления связи товарищ Ветошкин находился в Москве. Ему было поручено выступить на коми-языке из Москвы. А по телеграфу предупредили о том, чтобы слушали. Выступал еще один коми-студент, который учился в высшем учебном заведении Москвы на коми-языке. В Сыктывкаре было создано общество друзей радио. Были изысканы небольшие средства, на которые приобретены были радиоприемники. Провода собирали откуда только можно. Был построен радиоузел. Своими силами бесплатно все делали. Этот радиоузел в городе Сыктывкаре существовал до 30-го года, до момента, пока проводная радиофикация не была объединена в ведении Народного комиссариата почты и телеграфов.
0: Вы слушали новости.
6: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
0: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая и ветреная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 3 градуса, в 12 часов дня – плюс 12. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие, днем на крайнем юге умеренные осадки, дождь и мокрый снег. Ветер в северных районах северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. На крайнем северо-востоке 8-13 метров в секунду. В Иркутинском районе ночью порывами 16-18 метров в секунду. В южных районах северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. На крайнем юге порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3. При прояснении в северных районах минус 4, минус 9. Днем плюс 6, плюс 11. На крайнем северо-востоке минус 1, плюс 4. В Сыктывкаре ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, восточный. Ночью 3,8 метров в секунду. Днем 6,11 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2. Днем плюс 6, плюс 8 градусов. 9 и 10 мая по республике ожидается холодная погода. 9 мая с небольшими, на юге умеренными осадками. В ночь на 10 мая температура воздуха повсеместно ожидается минус 1, минус 6, что может отрицательно повлиять на вновь высаженные растения и теплолюбивые культуры.

0: Отпусти ремни.
1: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Подавай пример, начинай движение.
0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Ефірин Міянкат.
4: Олан Вилан Том Морт.
3: Коміго радіо да республікаса Мі Том Йос Котерлен Отувя Петас.
5: Вичавал на пути пуктанок радио Кывзичас. Епана Вачери Даме Кутькин Виктор, Космо Телыч Дас Квайтед Луна, Ветлам Йош Карала, Рэшия Савой Тарьяслан Кывьяс цифровизирует там опыт Иджидетам да перспективаяс. Щижимат Войтарьяс Коса Туэлан практика конференция. Кодес Нодесны Мари Канму университетен. Ашным велочам Сыктывкарса Канму университетен. Ме коми капедран, бакалавриатен, а вашери пилология Нырвижин магистратурован. Миян веланы докладьяс, кодьяс везьяны коми кыввичан да сэмадан ногьяс. Вашери, мы елыш велы тэна докладыт.
6: Менам тема ашусис комуны двояща коми латинчан велын текстес, распознавайте ган мычадьяс. Сенеме вичтащи кучам шипас чукорьяс, кыч миян шуэн алфавитьяс велысны комьяс лэн. Кучная вещисна, кучам латинча лен шипасяс велисна и кучам мачнавиш обоиш юникоден. И мыла на вас на оспоч телефонен, ноутбукен, стача петкадлен, тая шипасяс, кодяс комяс лен сек велисна.
5: А кучичайтен мыля або тая шипасяс на юникоден? Котка вазисна ла вообще на эсотта?
6: Да, велисна вазьям яс, но консорциум юникоден шуис мы. Або юна актуальный наиспыртны сиен кола гижны тайши пасяс пыди мэд символ яс, например, кучамка бэж, сидиль, катя ком яслан секвэлы рочан шуны нижний выносной элемент. Шуам эмэш ж, шэлы латиница символ яс, но наис компьютерыс распознавайте гэн лёка аджа. Овлы ишэ сывэсна мэй небэг ясын, качка бабура, печатает чема, либо сурачаем кучемем.
5: Котка твой чема доклады, али отнат?
6: Отнам давать.
5: Кода нода тая ваш анбора кижит я сканирую танучцы.
6: Финногорская лаборатория, фулабен, сэни чэч, вэчамы тачи, ваш небог ясыщ, коми латинь саван текст яс, распознавай там, на яс пыр там, конвертируй там медведь, прави там, эния графика дора. И сеща ная пырын коми кыв корпуса, да параллельный кыв яс корпуса. Уна кыв я корпус бор сиян, мы сэни позже аджен кучам терминас сия када используйчеса, кучам мэд кыв яс вылын шуам, перым коми кыв ян, удмурт кыв ян, роч кыв ян, предложения стрэчисна. Сыджа параллельный текст яс позже используют на, ну, переводчик яслы. Шуам Яндекс переводчик, либо Аслан позже, вечерный переводчик. Но с этой еще позже, да, один, кыджи кыв я сбергален текст я сын. Мед вычаешь, медым распознайте кучамка коми латинчан текст, колы

0: Оттын комикывсы, ставши пассы, кодясын кутам гижны текстясы, вуджетны бумажны варианты, цифровой варианты. Вот, сыбырын, вычам эталон. Тая ичи тих программа, кыч шаблон, коды велыча распознавайтны текстясы. Эталонцы веледам, медымся гыгырвойс, небагяс ищ коми текстясы. И сеща нежденькан се веледам, ся петкадла кучамка шипас, кода соцко гарво се личкам обучить, и сич воджа. И сеща ся велеча и буджига гагарво коми текстеса.
1: А ме петкадлы Валентина Александровна Витича балан картография проекца, географ, ректор, морт, ащем документал кино. Да, юхши коми кино вычан уч асвас полослуньесен. Проекция вече «Дым Отечества» Ашерлона некоммерческая организация Сыктывкарса Канму университет кат Этлан. Мекэнджи ащенэс уджьяс вечены нэшта экмэ студент. Наевэчэны журнал, ворсантор, выставкаэс, открыткаэс, дасэчвочэ. Миян мог виштавны том езлы Валентина Александровна Витижева миян медвэджэ ректор да уджэ туэлэщилэщ. Также Арнас ми ветлым экспедиция сылан пожешуны коктуя сборще. Ми велым и Москваан, и Петеркарын, и Собдорын, и Яринскын, сыны и чукыртым ащенным материал медым вычны ащенным проектес. И меса ки панны кинос. Сэща нэшта чукырты материал небык ясыщ, а небык яс вэлэны рочищ, и тапон доменом комис став учреждение ним яс да уджним яс вуджетны комикывье. И медом става звэлы гэгарвуана да мича да грамотная да. Кинош юкан мепеткадлы конференция кывзыщаслы, и налэ миян кывлэн юрган ногыс скажетчис. Василий, а где чайтан кучшим позжан лунес и чаткывес вичищ сэлмадыщаслы, щеты стая конференция вас?
0: Тая конференция, считай, позже он тыдмачный опыт, кучаман выдичаны мэд войтыряс, шуам мариас, кодясаны яндекскат уджалэны, вычаны программа, мэдым искусственный интеллект, кужис ачис распознавайтны марикы вылын текстяс. Либо мэд регионяс ищ, шуам татаралан, башкялан, кучам опыты сэм, так и тыдмачны, так инжи выльескат тот машина, видедны кыч ная севмандена выль технология с кыч водичены асланыс кывясен. Тая конференция с мене мотивирует вводя уджавны комик кывян севмандны сия шуам аниме або самынме уджадам тексты с яндекслы медым таво либо медво яндекс переводчика слой с первым комик кыв.
1: Мея сиджи чайта мей тая конференция с щетыс позжан лун щорнитыштны ми код ескат юкщины асланным опытным, да и просто вала ним код тэдмавны ми абу этнанным. Вот, сиджи вала ним код тэдмавны мей сиджам ичитик войтыр яскаджи шоам води векна зырены виджны ащены скульптура, завжаль мои водь кывьян щернитын сэмон пыр щас, но вещи кроч щас, шо мэсковыш оти морт волыс, кодыс вэче велычан небыг яс оцелы вэчны, велычан небыг яс водь войдерлы. И они кышка ёнжа кэсян виджны ащены ткыв. Сиджи мен вэлы позжан лун щернитышны Яндекс компаниян уджалышкат, возьяны сылы ащенат мэв пяс, кычи позже вичны комик ив, вот именно вот эния технология оцыган. Мы возьи сылы как идея, мы позже сотан Яндекс карты, вот именно карни имяс, юни имяс, да сыч позже, вот именно коми топонимика не имяс. И нечто мы возьи сылы сотан с чем функция, мы там позже было корчный Яндексен, сам он комик ивьен. Вот именно медом с Яндекса спеткадлы с мендлы комик ивья сайтес. А на тая позже вочный эти код отсыган, что он позже англия кивьен дежны лэнг, как чут и борены кыв код. Ну что он комик ивлен сия кыв в латинше пасесен. Вот, но та елыш эча ест этаны, и ну и тая кычка дыр, гижны, позже кычка личканы, кучем как кнопка медом отъеджик, сей петка для самон комиков я сайтес. Вот, но сей шо с моей эм, щека длун я стая свычны, но сей щета стая мэв пес Яндекс компания уджала счастлы. Вот, но кнатет сотанс не тая на тая салиоз. Вот, та конференция, вот Яндекс уже сейчас скинчи войсны и Мари Республика са инновация докыв технология са шириныш. Езы сыща Карелия Республика ущи Карел да вебскив корпус вачищас. Сыджи вот Мэсковыш мя вичталай войсны езыс. Данэ что у на езыс. Вичик войсны езыс кутэс. Вычины сотаны Марии к гигачат нейровезе. Гигачат они черниты и комен, и вот мукат к весен сиджи Марии к сотасны. Конференция Бэрэн миян вэлэ кад ветлэдэшны Йошкар-Ала кар кузя. Василий, кычи тэнэт карэс?
0: Мэ Йошкар-Ала вэлэ воджыкнен. Кычи пыр мэнэм кажыча Йошкар-Ала лоны. Зэвмича набережны налэнэм. Музей яс. Мян лэвэжэты сэти лун вэлэ шонэт поводя. Вот луня се зерис. Пур мы зев уна вывеска Марика Вилен. Кати Марика Вен геже да кавлима. Кати шорнитен Марика Вен шорнитис на магазинен. Конференция Вилен дерт. И ставас. Уна ищ ме вевели Ешкарла, Мариелен. И тани корка горша курсия с Вилен сыктовкарен ме тъдмаши Марияскат. Сиен менам сене мъщтъцаяс и мари култура елиш буржика тъда. Мари кывян некамен къв тъда.
1: А мене вот шенджи дес кучим карас вела сестем. Дерт ми велам семан каршерас, но буркати сие мичи не кмечайта. И се чому на достопримечательность да быть чема интересный тор. Кать Карлан олыш лыдыс к семан кык шо ык мызда сквайт чурс. Мы эти шоэн унжик сыктыв кардорыш. Век же сыны гуляйтанын я спачка джикэш, у нами ча керка, сыны им сычым ин, кэны ваш юралыш видлы скоперуют на мукат достопримечательность яс, быть чема мукат карыш. И мечать ата и наоборот, вы чема карцы кучымка аслы спэлэсэн. И с того сыча ми ча сэстэм, вот эдва из югэв. Ми наштавэлэм Войтер музеэн да, кажи, что из вашей ми наштавели Войтер музеен, да, история археология музеен. Ми вот дивуючи, кучим нам культура нас миен дорыш матаса. И ваш мич миден торияс, джик миен кодиш, и пачкамыс, и эскан ногас. Кать ми эны и эскам Христосла, век же вот вужесным миен религиас, эт кодиш. Ми сиджи и родителясас, ваш езыс намус вошедам. Мечай это вот на лансетчем же обряд яс, кичишка яс кат, ячины, на язык же, но она кичишка яс шойна вылы. Мен сетчем обрадас век на улы, меном щиктен, по крайней мере.
0: Кормужи яс вылы мен, ну, эк бы вичта мы на йона торялыны, коми яс ич. Да, на лан костюм шуам, киркан мы каним на мэткой, и мыш асланыс традиционное верование, да.
1: Та шо он мэй налэн, быдло он мэй кагишима карас Марии Кывьен. А вот кычичайтан, кэнка нэшта сэчэм из облавы, мэн вет и сыктыв карэн гижина мэй кагомэн, либо шо он ишкарэн эмэ сэчэм из тэвэдвэлэн, курка ишкарэн ли кудын карэн.
0: Кудым карэн дэртвэвлы, ся мэнам чужан кар. Мэн торялэм из мэдумайта, коми республикан унжикас вуджэдэн и чэтик вывескас, ну табличка ясэлэн. Ну, гашка кэнка и мэдэш, мэд вывеска яса чэш вуджэдэн, а Йошкар-Алан юна тэччэна ыджэд вывеска яса шуам аптека, эмгудо, кучэмка пекарня, вот тачэм яса ыджэджэк яса вуджэдэн, сиэн юна ная тэччэна ылышань. Виджэднэка ишкар юлыш, сэтэн эчэджэк вуджэдэн, думайта эчэджэк кумэ республикаэш, кудым карэн мян эм некэмэн магазин, каником мян гижэмаш. Чеч, думай, та ставус.
1: Ну вот, Марий Кывсе, ме дико гагарво. Сэмэн, ну, либо откымэн Кывьес, код яс миян кодиш, ну, сэчэм, кычу на интернациональный, вот рьяс коста. Ну, либо вот, шоам кампэт Кывсе, ме гагарво, не, миян моз шоан кампэт. Просто интересно было. А вот мокот Кывьес, ме дико гагарво, шоам эмгудо аптека, цэ кушымка, наверное, тотар Кывьеш больше, там, либо тюркская аптека. А когда чайтан мыля, то уджес менлы колона, али наоборот вещь, как не ставным к гагарвам рочен. Либо шоам комен аптека слоя сыджиело аптека. сичка кола вас ставас кога гарвана, либо откамын кывяс откодеш?
0: Ну, медмайта откодеш к кывяс с его сковуджедны. Сывас нам сежело шуам. Ту яс вылынкор кар не мясы. Вуджедны? Эмка коми вариант сек вуджедны кор апу сек сичи колен шуам сыктывкар, сыктывкар ся и коми нерочен.
1: Я кажа, вы мои кыкачки же на сыктывкар, сыктывкар.
0: А, эм сечему.
1: Да, но держите канал, было.
0: Интересно.
1: А Торияленка?
0: Торияленка, думаю, это коло вуджетне. Коммерспубликанка, как государственный, как всек, и как нан, как вылын коло лоне. Вывеска яс, и, ну, улични мяс, указатель яс, чеч.
1: Уджетати вашерей, мы юкщин аслад мы в пьесен. Мечайте, те конференция из Просто ваши, а если я сбылись, как вот из еды сменных ловьяс, медом вочтуя вижны менлыч культура, на избылись кола наош, медом югщины отнамадным, как кыз вичем самадым, щекадлун ясен, да вермам ясен, медом почтный опыт отнамад ясыщ. Ну и наипросто вичталаны езлы мы, мен кывяс век на ловьяш, ми век на Водичем сиен и отувезен, и быть чем вот выль технология он. За ним хоть мы зачем уджет компания, скажи Яндекс, Сбер, уджеланы мен, и чити кывескат, и сотаны на эс. Вот он и я выль технология. Кажи шоны, мыйка абука отувезен, сие джик або. Мне вот согласная шущекат, сбыли школы сотаны став кывес отувезе, Медом на яс не воштаны и водже сэмэдны. Тачик ми помалам ёшкарала ми анветлам елыщ очерк. Став бурсы, радио кывзы час.
2: Миян кат. Водже кывзы миянас. Радио кудыщ корам кывзыны Александр Шеберевлыщ ёмучтас. Кык щурс да скыкэд вон даштис Ольга Филиппова.

0: помоздина нолыч Александр Шебаревас, буратада на Куламдин районын, бадмата кыжо сая, сия журналистал из Куламдин район сагажетын. Сылочка бурьяста да на люди сейчас, шилан кывьяса ним кодяща на унан, но кывлим наяс мечасе концерт ездри. Самон не важен петь из коми барлан, шилан кывьяса альбом, шуча сия каковые. Держа ним устая эс просто чушь, ола Александр Васильевич заемича комищиктен, кыны озыр вырвас, кора кывзана да ним кодящны сылан шуясан. А чес Александр Шебарев шуа, мый бур мы пес, кыл бур яс чужана мечаса секи, кор ыт нас вырын, кывзе лебат джольгам, да вещик рака яслан кразам из боас вычалам было. Да ящса шмонит иктырьи, шуа вырсан. Шыбырев яслан керка, сулала неймывы, ща пожам яс пылстын. Помыздына волы ган, ме пыравлы гыштит насыча, да бытья мой да вещкалы. Сокушам щорни, секи артмис поэт, бард, да журналист Александр Шебаревкад.
1: Ну, мы огина той лешу гинек, что дасен гырджасен, да. Мы дайуна сок, та елешу думает на петис, мы дичиск, мы ся гид рад, искасен меттелен, мы ям чилан кывияс. Но йорти ясу наешь, та дешу ласне. Господи, вам бене пудара, ты чаще дисте, мы шерал лада, ву, корпета секи подарита. Мы анжу казаки жа баллада яс, вся философская баллада яс. Мы нам интересны морд. Мы аджи, когда шу вам чеча шонды мыт, тармуна ешь. Мы нам анжу ка интересны морд, морд пучка, слен думия, слен мыпьяс, мыдмордора матышем. Ну да, мам, шойчен, да я смогу думать. Мы мут дужен занимать, мы школа, мы чилять, как мутор. А у вас, после мы пьясь, мы на муна надо, еще кучка, пучка, еще надо, петен, да петен, да петен, все больше так от вас, да. Брай, это вырын метлен, улы еще двор ясен, со с нами нам пыль ясен, на век вылын, вырал еще сан, и мы нам все зевина, короче. И все, чем был мы пьясен, все вырас, мы нам чужен, что она тая кола, мы нам запомнитны. Коля спит минут, мы нам все вунаман, со с нами мы чужа. Все, чем был шула, музыка чужа свежая, та именно колыбы запомнить, когда спит мунут, мям вся барабрема.
2: Шо, вырса, става холычес, петкачен от ян, желан кувесен.
1: Да, петкачен от ян, свес там, уйти кокан пырна олам язычествован, мэт кокан олам христианствован. Мне креста от утарщань, а будащань язычествован. Ему кадыды ся прямо тотче. Да, джек туй кузя мунан, ща, а мы кашван, тан вырпыль, мы колцыш сменем, а вапыш, отцыш сменем, тадже пучка шайн шуща, сичка мян колема на сия язычествован, колема тая бур. Сейчас нам есть, как мы утром кса мучанис не чешь там, ведь когда мы слава то еще как коршуа с нам когда шва, но колон се мунтечен я сейчас пе, оско мунтечен сия же миан мут как сием, ся корка бара вас да бара тучам, но что мут чупатила, но как там как куле, оско сияло, мы кудам чотыш, ведь кока юзен.
2: Проч, шиланка вес, коркалан налнем, соловей ес да мы да, а тиан рака ес.
1: Рака ес, я минем, не кушам дашам, еще двужа раза спуктен, вот мы вырпивенула, и будет вот она. Уйти рака гвоздя антонопоз, мян кучкач, корзаны, карзаны, юнасы мян зазусагитны. Рака сия, морчатика, зев, ужалыш, лебаш. Видли выражен да рака пьес, сам рака сушки да кукаласны. Бачим пожудын сия, да пружын сия, са рака ясны мэлэ швырны, сия, за дружну я езда даджи.
2: Тиян вот керка гагараз, луна вэр и грыш вэр. Шуинад мэй омачын рака яс, а мука ком ясыс наш уланы мэй. Толсту сейчаска рака кола сивэтлэны, керка дорщид.
1: Рака да кача кокален меге сагиден кокален мутер кокален се просто мортлен виделасис кога се до сагичене мене кога тасен до сагичене тош бош таде кога кочка на муне татеш ире маканяс мене мозд до сагичене оз меге медолане вилен став ловус мен ола виле на емен оз до сагичене кокален тенше шна клубника те на шојне кола кола думаш не на кола шојне дали интерес меге гор матешчес кокуштес
2: шам вырас кола ветлене кучам котори ја тоже настроение и кучам котори я каде.
1: Мы нам каде ар. Мы ар шамарт. Кому как все шла. Да мы нам вот ар. Бара ар лохта. Сраку та зер. Не кучит зер. Мы нам ар. Купа де лолас. Меция зер. Значит, стало с новома. Что слава Богу природа. Ся куч вычи стало. Будь ты ще стар. Мы нам еще так шонка вын. А мы дали трудно сас. Мы очень трудно сас. Не нам мы нас вас выржат.
3: Сай ор. Ор. Ор. Высни сунис. Мы разбердыш крестой,

0: Александр Васильевич, мукад образ я с силочка черница и ну бабалы чем щеланку вес ком яслан зарнянь был важен
1: Зевге же да пра чласны любовная лирика мен у нас ее властан сенчич милятив и чаги жанната ну бабаилыш да радиеще милыш да сия кук морткос дашем отношения силыш и у нас оскот петкедн сия минам вежерен думан а у нас антанс зе вольня петкедн да кемаса особо минам оскарича швам мусу кашем кую семьял мотор абсолютно мотор сия бо радиеще им же зе бур радиеще медлас муслу
2: помоздим са шаршколан Александр Васильевич нуада челя для кружок яздавечка для сетчас мужен овла ищиктен быдмыш войтер юашланы зарни аньилыш сулан эм асла свидетла стая образы свыла.
1: Мен были зажван век вылене, вожене, чем я с патриархальной жду, я вежа айс, он же, как я учу поден вылене, и у нас, наверное, есть было купадлен свес на мой, ставалось аня с этой соотношения, с вылене, морты стан шулом пияс, и зарыняне за мной тоже, что вот мы туда мог туда, но эти тоже, мы верма, что мы эти гипотезы черки, когда серьезные гипотезы, когда московский ученый остался, видел, но мы зарыняне слен, вся зарни статуэтка, талон, кутенге, где бы мы помочь дынену. Та серьезная гипотеза, або просто мы нам шо мяс, известными талантами, йона тен занимать, чен уже кочура, и шо мат, та же мой панда, корка сталинская скадын, лагерь яс, вилы бочтал, мышта моя с юзес, и корс я заедасны кухны, на корону доктор я сазнас, и вишталын бырья мы пьясы, эти доктор лес я вишталын унан, вишталы мяс, например, мы нам боцы чеколли, шо вам клад лимыли, вот мы нам ся вишка, не вишталы влащас лимыли, и шо мас силы, мы зарни анес, джебы ма, помоздын дорса, эти деревнян, все не кор некор некуда задже, сядь не соспоч, сям у на нувбаба роден, кулугас нувбаба спориш поче свишталас внучка сны под смертной клятвой имя некуда свиштал, но главное тудене, и мы не с бара кулугас свиштал, бара внучка сны по имя некуда студлене, но сия джебама пуктама бур местан, кулесалан даже местеаса, сия зевшу кудзе местеас логнеса, матышинда, сия бочне соспоч, сия бочне бочтасника, луас кучанка зевужит шласне катастрофа, и бочне соозукол, мессия куляс, мы все мечтаем, коляс. Соответственно, мы бочтанка, сияловасн, просто зарни кусокан, а озло образан. Меня кушам кашулем пешкен, им сечем дар мы танами и кем гибадезас.
0: Александр Васильевич, то, че мы том, если кажут, че на тиян чуланку веснад, налы быть матентая, он я том язлы, и гагарванах.
1: Да, та зе бур, юхала мы зе бур, мы упала том язлы, на талон зе, що кода приметене кома чуланку веса. Мы еще веща фольклорная, мэттор яс, простые стадные яс, налы кушам кам мэрджиктор кола, мы янка на яскола нека чуйма дышне, и мэрден, що и не кому се тади оспаш од бош до тоа кому на кој биле дел кузели мотор кола зе акуратно осторожни а пукто на тоа што ам кук морт пукала на оти с кому мудес башкер прво е на морт јас а кој што ам кујан се мод улучува на разни кујан шорнитене и така осторожна ме пулта кој верма том ја дисле та што ми го стане орчен мет не е шулен рочи шуланка ме пукта орчен на денега но кога тоа шуле од те кампот се не облис морт челеј да не облис о таа мен зеви на кажеше орч чен та ше мудмейка обертка кампет, а те видли ети е. Колку видле зда, о, та тоже велема нормална кура кампет да. Мудеш кажи ме таа чушку да бошне, та е мој пас ме нуодишта на джиника, нуодишта матиста, звезда кому јаска ме прва мој пас, ага, ку јаста, шумка, чуј ме нанже, ку ми јаска, штан, се ку јаса ем продано те што ми јаса. И на джиника, уналеша, ку јаска, ку чизн да, шуасно, на свечан замечательно, ку јаса, ја кому ан, и шлада става, лоша, ути чупадлен лово ми рочи сме англиски, сме комес, таа уште кола нуводне, зевкало е акуратне. Сега сме мурсаке, тој што на лоно е штена упречасна. Ме вежек ужала и челјак да том јеск да меден на шибечен на стас локтен на нас гугарва за бра. А чем стом на ти таа уште ми кота нуводне.
0: Држам диск спет и се позе што на мој челјадле том језле кокне позе на еск за наш компјутер ако вклучит на.
1: Менем ти ако компјутерот интернет ме држи пукала се што контактарни. Тоа не диск спет и а компјутер Эмнен ся дискис мег пуктылды. На не продан те, то да не наш дядя Саша. Мяна же эм дискомпьютерская, да, колока петка до интернета, вычел аранжировка, вообще мега еще. Там еще он разрешит, дискис педесин, да. Ися еще ему нас мед войлала лебала синетин. Коды карача ся еще куда-то мегерная.
2: Александр Васильевич, ась се ослуди, шула течущен, велодыщен, коти барья вояса, унак ужам лун, да тадам лун, щетис помоздин са шершколан, велочищны взонлы. было дон яла журналисты чучса. Алад аскады помалис Сыктывкарса университетын экономика факультет.
1: Мер журналист, куйсе, ва мер ужалы журналистикан, прессан, пре Ленин туелин сеша пармагорын, мер корреспондентчат до замредактора. Шемалукты татче, векна ужалы пармагорад, век прессан ужалы сеша ват корка даже вон бодмышчи, фидамонна, нашлайсан еще, давайте мейка, медимся, ескус миян мейка делес, а пармагорын мы тоже дегидлы подан важаста се историческа мейка, самся век окута, кутя чем мейка, но мы с высшим образованием помолдес гута, мене важа свер куске. Вот сеша мы думайте, думайте, мы упали, имен ся жа. Жаль, уже есть, да, потому что ужал и сабл шла, и бочета ужас, и не крок кайчок. Все мы тысячи затворен занимаемся, мне кажется, и литературные кружки, и гданные кружки, и мы от края видения все члятки на свет, и бум, жалу новой, саска, наска.
2: Александр Васильевич Петкадлащис, он опалас чам да ен би еще мя пучкан, а сэ чам мой весело, а скады вычно стався, мой коркачок тыла маен мыс. Кыпыд из керка, чуштис быттис челядис, да пуктис эзати йон, да вынапу, кодес кутасна гажадны ес саму влас оз ытинем.
3: Дивю качен чечалис, гожан, ок вына вылыма, Арыс мыла-мыла ждала пожем, кодлы важен к мыс да сарас мыла-нюмыс.

0: 200 Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам Кывзыны Вильтарьяс. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн Щелымщанис Чоламала Аймудоришяс Тылын Ужалышяс Комин Став Олышяс Матысчиш Верман Лунан. Ми помтык Аттялам Дона Ветеранясас Налан Подвигыш. Улыч Копырчам Тышкашишяс Да Тылын Ужалымаяс Концлагеряса Вечкавлымаяс Воджан. Атте Мир Кожналыш Чужанинлыш Ашырлун Вичишяслы. Гижама Регионса Вечкадлышлын Шыатчымын. Юралыш Пасья Мы Ветеранясас Мунисны Мывпыштлыны Поштымщик Лунясты. Вылыны Повтымы. Великая Отечественная война петкадлис, мы страна са войтерлыш отувялон, он вермовенны. Таче кола кучишны и миянлы, он и якады олышяслы. Кола воджи виджны память. Быть вужадны тая сбыдмыш войтерлы, дорьяны сбыль история. Пыть депуктыны радетны чужанму. Юралыш шия ветеран яслы ёнь-джонь-джелон куш олым медбурсы. Таво май окмасад луна Сыктывкарын вунадлытым полкын медводжайш нуасны вермым флаглыш копия. Вычны сиес шуисны республика советеран яслан котыр яс. Ашныз же и пыртисны олымым мывпыштым торсы. Вишталы Ольга Макарова.
2: Какемыз да скык сантиметра паштас, и еще какемыз да скыкем сантиметра куштас, сбылю садыра паслан, куда снилям инвите двоща юнчань виджены, вооруженной вын яслан шармужейн. Нюль метра да джин паштас, да с метра куштас, Сыктывкарса копиялан. И тур ялам сымын ыждан, сащаставыс сбылю санмос, и эзыч коджу вичарла и мылат и нюль виджен гижет. Маяк мседлуна флаглыш стыч копия чыч нуасны вунадлытым полкан, ная куд я стал он воджа пыртаны, ыжит тышса салат.
3: Это честь нести с нами победу. Вы знаете, это большая честь. Предоставляется нашим ветеранам вооруженных сил, бойцам СВО, ветеранам афганской войны, ветеранам воздушно-десантных войск, всем тем, кто неравнодушен к судьбе нашей Родины, к безопасности ее.
2: С бульмаднекысемсы улыма ветеран яслуцалыс на Виктор Савин немадраматеатрыш, щерпасалыш Наталья Перелетова, давурщищ Марина Жмака. И вурны щерпасавны дырапас, став курами ощерки абукокне, но ыджит кужелуне союзлен артмис. Дыра из кокни, крепыд и удья кочмы, катыда сказерулын, улаз дыр. И виджны, вермам дыра паслыштыч копия, ветеран яскутасны кыч меддона эмбур.
1: Мука турилыш, той вачан да джонталан кулам динца омысын бошчесны ужадны асфальт вачанын. Гуран ястырты могыш таво урчедесны лэджны шурс шо тонна сорас. Жуглашамин ясын юкан яссы вежым была нёльсая пыв унжик асфальт. Ковмастая материалыс и кырнышан той кост вальмадамы. Кулам дин шикца шеверны юканын таво эштадасны чоры дверкаса машина ветланын. Гожам нас района слоны и мукад уджияс. Медвоч бурмадасны ношим кужамунан той юкан. Заводы дач. Колем воша арын вужвыйын джонталисны өткімін ұжаланым бұр. Таво джон нас вылмадыма чын весалан шиштема. Мышыры вежыма, гагырсы йона пелкадыма. Асфальт вычанын дорын талын ұжыт чукыр яс, поснедлым из. Худшым чуры материал яс вайны Карелия жда перымыш. Туйлыш вылы пывцы вычам вылы пыр боштыны таршым из яс. Заводас унатор автоматизируйтыма. Йыз кулана материал яс тырманы. Койгорт районца поч пошелакын кутасны вылмадны школа. Пондас ужавны Сыктывкары шете овмас. Донус кыш квайт да джин миллион сая шайт. Вылмадасны кыкнан суттасы, кильча яс, подаматысчанин яс, лошадасны пычкасса коммуникация яс. Кола заводитны локтан тылыща медводжа луна, эштадны август кыжедыч. Комиин тая кык воон урчитама вужвые джонтавны комын кык велачанин. Налдын нёлен воркутаын да луздар районын. Спаспоруб, летка, вуктым да гурьевчи са школа яс. Куим школа вылмадасны Сыктывкарын да ущинца щельябажын и Денисовын карас. Куламдин районын тымшар озяк да жимстанын. Сыктывдинын кык воон капремонт ло вычама желенеч да вылгырца школа ясын. Кырткерас районын юршиктас ыжытвиджин да одыбын. Сосногорскын йонат джонталасны кык велачанин. Нышта койгыртын да поджин, ухтаын, вуктылын, микунин. Урджасын одасны и ембаса торья школа-интернатын, косланца школаын. Янбе Томьяслан Академия Антаво Медводжа Швощес Наука Анмена Медводжа Воштам Ясмена. Сия Атуфтис Кыжвит Школьника Сыктывкар Ухта Сыктывдин Чилимдин Да Емдин Район Ясыш. Вещик Медводжа Лун Озыр Бытчама Лоум Турьясан. Сомын Эти Вежон Ставса Кола Удитны. Дас Араса Демит Меребашвили Войс Чилимдиныш. Уна час чаш Ковмес Мунны Машина Анда Пыжан. И Ставы Сымугыш Медым Вычны Наука Медводжа Вошков Яс. Тая дисциплина Ясса Ичет Класс Ясан Озна Веладны. Но тудмовны найлыш унжи кокотанин.
4: Я приехал сюда, чтобы учиться и не быть как некоторые лентяи. Я хочу стать программистом, делать приложения и полезные программы.
1: Технология урок дырье 3D-модель ясвычем да лазер ясен вундашем, а информатика нзон посне гижаны уштас яс да вечкадлэны робот ясен. А нышта туэлэны искусственный вежер да вечик ачны смыв пуштэны проект яс, корчэны гыгыртасын да искусствуэн симметрия. Тая же смена нывзонка медводжай штыдмачасны астрономия, физика, химия.
5: Пока это далекие предметы, они только через 2-3 года с ними соприкоснутся в школе, здесь у них есть возможность понять, что физика и химия есть в обычной жизни. На кухне у мамы, у папы в гараже, возможно. И наша задача на занятиях показать, как наука переплетается с жизнью, чтобы они вот эти крючки для себя уже заметили и увидели. Это не формулы, не вычисления, это скорее вот открытый эксперимент, какие-то опыты.
1: Вечкавны кысыщы свылы вель уна, ковмис кодыртны торья конкурс. Тая кыжвитнывка с дадетинка с бырьемсы в ужасны бура. Емден районыщ Полина Юсупова, академия, войс медводжаыщ. Неолет классен велычишнывка кысы тыдны ставсы физика елыщ.
6: Я думаю, все будет очень интересно. И я не замечу, как время пролетит.
1: Академия Торья смена тая абусамын велычем, но и бычема мастер-класс яс, петкачем яс да экскурсия яс. Школьники со свечища и астаспылыс экзамен, проект яс дорьем. Юрпесым завдечеснен. Таво комиин, чем я национальный проект черти, выль эмбурен могудасны квайт музей. Налдын и кырткерысса, мы ишуры вайснынин, тая оцалас бурмадны ужалан ног. Пачка джикавишталас Елена Золотарева.
7: Кырткерысса музей нуджалыща с быдлун велычыны выдичыны был электроника, анвойс и аудиосистема. Ивлан секутас юргыны тыча нагаж яздырье.
8: Впереди у нас большой праздник 9 мая, Великая Победа, поэтому мы уже будем использовать на мероприятии в день 9 мая. Включим военные песни.
7: Торген немкодеда уджет телевизор, выдичен сиен велода татчас инженер, коло кужны кон ящты ключетны коаналистбок, медым экскурсия ясен эзвавны кост яс. Экранын кутасыны петкадлыны гыс яслы район сащи грезеслыш история, немалана язлыш олан туйда татчана ломтур ясилыш видео. Колана видео да шерпас яском массотта чукартны, та ану цалас небок сканер, коаналистбок цифра уджетны пожай неком инздукан, был принтер могманас унарыма кабала ясен, стенд ясен петкалан тор яс да гаш кежла открытка яс позже спечатайтны, фонд яс нашиданы и порядок, воисны унякача джадж яс, музеин эмдаш шурса яс виджентор и быдво экспонаты соданышта. Шедедны колонатехника кырткерысса музейна на артмис семья национальный проект черти. Федерация бюджеты швичмис кшижимшо шурсая шайт. Тытчанам и колона эмбур позже бырьяны и кырткерысая скасины нышта учит пырычаны учтасы.
1: Тыкыв за нетвультер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
9: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая и ветреная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 3 градуса, в 12 часов дня – плюс 12. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие, днем на крайнем юге умеренные осадки, дождь и мокрый снег. Ветер в северных районах северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. На крайнем северо-востоке 8-13 метров в секунду. В Иркутинском районе ночью порывами 16-18 метров в секунду. В южных районах северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. На крайнем юге порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3. При прояснении в северных районах минус 4, минус 9. Днем плюс 6, плюс 11. На крайнем северо-востоке минус 1, плюс 4. В Сыктывкаре ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, восточный. Ночью 3,8 метров в секунду. Днем 6,11 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2. Днем плюс 6, плюс 8 градусов. 9 и 10 мая по республике ожидается холодная погода. 9 мая с небольшими, на юге умеренными осадками. В ночь на 10 мая температура воздуха повсеместно ожидается минус 1, минус 6, что может отрицательно повлиять на вновь высаженные растения и теплолюбивые культуры.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия высоко ценит посредничество США в регулировании конфликта на Украине, вновь заявили в Кремле. Меры поддержки бизнеса на фоне отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются. Средствами ПВО сбиты 570 украинских беспилотников. И теперь подробнее. В Кремле высоко ценят усилия США в переговорном процессе по Украине и надеются, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заявил, что не знает, зачем в США едет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который якобы должен встретиться со спецпредставителем США Стивом Уиткофом.
4: Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку. Мы открыты к продолжению переговорного процесса. По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете. Это непосредственно процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником. Но мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение.
3: Также Песков прокомментировал отключение интернета в ряде городов России. По его словам, это делается для обеспечения безопасности граждан. Представитель Кремля отметил, что в настоящий момент власти не рассматривают меры поддержки для бизнеса, который потерял прибыль из-за интернет-отключений.
4: Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается. Вы знаете, что меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Вы знаете также, что сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
3: Крупные мобильные операторы 4 мая начали рассылать жителям Москвы предупреждения об ограничении мобильного интернета и отправке СМС с 5 по 9 мая. Сегодня Минцифра сообщила, что 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Под ограничение попадает в том числе работа белого списка сайтов и сервисов обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 570 украинских беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных мотопехотной, воздушно-десантной, 2 аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ и 4 бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Общие суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили около 1210 военнослужащих, следует из данных Минобороны. Украинские беспилотники в ночь на 7 мая попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга с территории Латвии, заявили в Минобороны России. Российские военные обнаружили группу из 6 беспилотников в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали в районе города Резекне. 6-й был сбит над российской территорией. Сбитый дрон был идентифицирован по обломкам как дрон типа «Лютый». Сегодня латвийские СМИ сообщили о падении беспилотника на территории нефтебазы в районе города Резекне. Глава Минобороны Латвии заявил, что в страну могли прилететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Об этом сообщило словацкое издание «Маркер». В сообщении отмечается, что у властей этих стран не было возражений против пролета словацкой делегации в Россию 9 мая. В апреле Фицо сообщил, что Литва и Латвия не разрешали перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонские министр иностранных дел Маргус Цакхна тогда же заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через воздушное пространство страны до Москвы, как сделали это и в 2025 году. Заявку словацких властей на перелет в Россию рассматривала и Польша, но польские власти не информировали о своем решении. Также президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Москву в День Победы. Об этом пишет газета «Вьетнам Таймс». Накануне в Россию прилетел верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим. В Москве арестован известный адвокат Александр Карабанов. Ему предъявили обвинение в мошенничестве на 7 миллионов рублей. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Карабанов убедил гендиректора коммерческой организации, что сможет помочь ему избежать уголовной ответственности по делу о хищении имущества у концерна «Калашников». В ноябре 2024 года Карабанов получил первую часть суммы 2 миллиона рублей. При этом, по словам Петренко, фактически адвокат не планировал передавать эти деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результат расследования.
5: Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении адвоката Александра Карабанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2024 году за юридической помощью к Карабанову обратился его знакомый, генеральный директор организации, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд концерна «Калашников». Адвокат убедил мужчину в наличии у него возможности оказать влияние на ход расследования уголовного дела и содействовать не привлечению его к уголовной ответственности.
3: Далее новости спорта. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева во втором круге «Мастерса» в Риме обыграла хорватку Антонию Рузич 6-1, 6-0. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету нашей спортсменки 4 подачи на вылет и 1 двойная ошибка. В следующем матче россиянка сыграет с победительницей пары Майя Джойнт Виктория Голубич. Арбитр Кирилл Левников верно отменил красную карточку футболисту ЦСКА Ивану Облякову в матче Кубка России по футболу со «Спартаком». Так считает эксперт Игорь Федотов. Напомню, изначально

0: Когда наш вратарь отразил удар Джамала Мусиалы. По итогу ПСЖ сыграл ничью 1-1 и вышел в финал по сумме двух матчей. В решающей игре парижане встретятся с лондонским Арсеналом. Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» не могут вылететь из Ярославля, так как аэропорт закрыт для авиасообщения. Пресс-служба клуба сообщила, что оповестит общественность, когда отправление состоится. В среду команда на выезде уступила «Локомотиву» во втором овертайме седьмого полуфинала Кубка Гагарина 3-4. С тем же счетом коллектив из Омска проиграл серию. Участие фигуристов Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного в контрольных прокатах осенью зависит от срока восстановления партнера после операции. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Жулин. В минувшем декабре он перенес вторую за год операцию на колени. У меня на этом все, не прощаюсь.
1: Погода. В пятницу 8 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается 7-9 градусов тепла без осадков. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь от 14 до 16 тепла. В Магадане плюс 1, плюс 3 градуса, небольшой снег, мокрый снег. В Хабаровске 16-18 градусов без осадков. Во Владивостоке дождь с порывами ветра до 19 метров в секунду, 14-16 градусов выше нуля. В Екатеринбурге плюс 19, плюс 21. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди. Ночью 12-14 градусов, днем 16-18. Сейчас в столице плюс 27.
2: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. «Последние залпы». Часть 9.
3: Парохонька и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?
4: Так точно.
3: Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними. Парохонька и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам на высоту.
5: В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. То, что еще недавно было позициями Овчинникова, превратилось в груды земли и железа. А люди шли уже по скату, спускаясь в котловину.
6: Ага, на берегу засели пулеметчики. Ждали, значит.
7: По котловине и ползком!
5: В шагах в трех от Новикова кто-то вел огонь короткими экономичными очередями. Он невольно повернулся, взглянул. Появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла по берегу озера туда же, куда и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже прижалась лбом к его шее, и как неожиданно смутился он. Может быть, от того, что крепко пахло от него потом и порохом. И, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней. От того, что она сейчас стреляла рядом. Эта женщина, которая неспокойно и колюче жила в нем, как он не сопротивлялся этому.
6: Ее могут убить. Могут убить. Нет, нет, ее нет.
5: Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И вдруг замолчал. Не понимая, что происходит, Новиков побежал туда.
7: Что у вас? В чем дело? Почему остановились?
8: Заело, сволочь! Перекос как на счастье!
7: Вперед, к кустам! Последний бросок. Черт с ним, с пулеметом.
8: Да как я
7: тут... Бросьте его! Берите Сапрыкина и вперед к кустам.
9: Он умер.
7: Я говорю, вперед!

0: Сапрыкина не бросать. С собой взять. Кустам.
1: Ну! Дай-ка я возьму папашу. Эх, не дошел парторг. Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови. Губы кусал.
2: Я помогу.
0: Лена! Что? Лена, ну, говори. Ранила? Куда?
2: Кажется, нога, кажется.
0: Так, держись за шею.
2: Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю. Я умею терпеть.
3: Он поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела. В кустах он собрал людей, Парахонька, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь. Оказавшись, наконец, на огневой, Новиков отнес Лену в блиндаж.
2: Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе, а город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.
0: Дорога на восток уже перерезана. А, впрочем, это не важно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.
2: Завтра. Ранение совсем не страшное. Я знаю. А пока сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?
0: Покурить, что ли? Ну вот. Кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.
3: Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся. Она редко видела его таким. Затем полез в планшет за остатками старой махорки.
0: Шоколад. Совсем забыл. Для тебя. Алешин передал. Все время помнил и забыл со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.
2: Алешин? Мне?
0: Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже.
2: Да ну. Он ведь ребенок.
0: Что ты так смотришь?
2: Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, руки вон дрожат. Устал ведь?
3: Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. И он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.
2: Послюни здесь, и все будет готово.
0: Ты сама. Это у тебя лучше получится.
3: Он чувствовал, что-то нежное и горькое овеивало его. Это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее. После того разрыва мины, когда она осторожно села на траву. Он видел, как она задумчиво-медлительно, узким кончиком языка, провела по краю самокрутки и вдруг решительно отстранила ее от губ.
2: Нет, ты сам.
3: И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту.
0: Ты что, Лена?
2: Свертываю тебе папиросу. Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. Я замечала, больше убивают и ранят молодых. Почему? Опыта у них, осторожности меньше. А вот ты... Ты неосторожен, я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?
0: Да я по-настоящему и не жил. Где-то там один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. Всю жизнь иногда, кажется, воевал. Нет, нарочно я под пулю не лезу. Просто иначе нельзя. Нельзя. В 41-м году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском. Согнали на шоссе ТИС-10. Были с нами мальчишками-студентами и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость. Даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне. А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах, аккуратно выстроили нас и расстреляли. Наверное, половину. Остальных 5000 сбили в колонну, погнали на запад.
2: И что?
0: В Смоленске я бежал с 3 однокурсниками, перешел фронт. На всю войну до сих пор помню об этой гуманности.
2: Я знаю их. Я знаю, как и ты. Влезли в нашу жизнь. Сломали ее. Землю нашу осквернили. Но ты береги себя. Ну, разве нельзя как-нибудь беречь себя?
0: Ну, я берегу. Я это знаю. Это танки. Ну вот, оставили нас без света. Я сейчас...
2: Новиков! Новиков, только не зажигай гильзу. Скажи, я знаю, ты не любил меня, когда я пришла в батарею. Я знаю, что ты думал. Слушай, ну ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи. А ты... Ты верил этим слухам?
3: Он ощупью приблизился, наклонился. Руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, и горячее дыхание ветерком ожгло его щеку. Она крепко и исступленно обняла его, и по этому дыханию он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
0: Мне надо посты проверить, посмотреть. Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку. Зажечь лампу?
2: Нет. Не зажигай. Не надо. Ты иди, иди. Я жду.
3: После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Перешагнув через бруствер огневой, Новиков увидел весь расчет. Сидели на расстеленном между станин брезенте.
0: Почему не спите? Бой начнется, носом клевать будете?
4: Эх, товарищ капитан.
5: Танки спать не дают. На окраину вышли. Лупят по высоте прямой наводкой. Видать, сильно жеманули наши в городе. Драпанули-то. Может, наш фланг только и стоит.
0: Как вы сказали, Степанов? Жеманули?
5: Ну да. Может, этой ночью и живых нас не будет.
0: Еще на вашей свадьбе после войны водку пить будем. Невеста есть у вас? Ждет, наверное?
5: Женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышла.
4: Терпежу, значит, не якова. Будь ты малец в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники, да налагать по вопросительному знаку, чтоб знал, яка на алгебра жизни. С жинкой спать нехитрое дело. Правильно чи неправильно, товарищ капитан?
0: Ну почему же? Это вы, Степанов, хорошо сделали.
6: Здоровая жаба плюхнула. В самом деле танки прорвались к окраинам.
7: Раньше он упал бы от страха. А теперь и головы не пригнул. Так, так, Ремешков.
8: Товарищ капитан, видели? Под нос зашли фрицы проклятые. Не выдержали там, а мы стоим. Да между нами уже и пехоты, кажется, не осталось.
9: Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Но на кой черт тогда мы положили здесь половину батареи? Да и не только мы, а? Что молчите, Степанов?
5: Да что вы, товарищ капитан. Да я же просто...
9: Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было. Вон брали бы пример с Горбачева. Спит и ухом не ведет.
5: Мне бы такую нервную систему. Богатырь.
9: Ну что же, будет связь вызвать. Я ко второму орудию.
3: Слушаюсь. Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, Новиков мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения.
7: Бой в городе после вторых суток достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и город будет сдан. А ведь у немцев этот перевес есть. Та прорвавшаяся из Ривны группировка, которая после утреннего боя отошла в лес, сохраняя силы. Теперь немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Это ясно. Неясно другое, отчего они так медлят. Чего ждут? Не знаю, что случится этой ночью, но я не верю, что город сдадут. Нет, этому не бывать.
10: Стой! Кто топает?
9: Это ты, Алешин? Что за новость? Ты часовой?
10: Я, товарищ капитан. Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прям зло берет. Пусть успокоятся.
9: Поставь солдата. Не трепи им нервы. Если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя?
10: Слушаюсь. Да что же они молчат, а? Фрицы проклятые. Надоело ждать. Скорее бы, товарищ капитан. Даю слово. Начнется бой, еще 5 танков на мой счет запишете. Верите?
9: Верю, верю. Вот что, Витя. Шоколад я твой передал. Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.
10: Да? Мне спасибо? От Лены? Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше?
9: Во всяком случае, от медсамбата отказывается.
10: Да ну, молодец.
9: Но я завтра все же ее туда отправлю.
10: Не отправляйте, товарищ капитан. Если легкое ранение, не отправляйте. Она ж сама почти врач, все знает. А то ведь уедет и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом или как там. Я за вас посылал. Она говорила, что может уйти из батареи. Вы тогда с ней не разговаривали?
9: Поставь часового и иди в землянку.
10: Слушаюсь.
9: Спокойной ночи, Витя. Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет, посмотрим.
10: Черт с ним, товарищ капитан. Оборона хуже всего. Леночке привет.
3: Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Казалось, высота тесно сжата. Сзади заревом отдаленного боя, спереди выжидательной тишиной.
9: Пойду отдохну. Изменится что-нибудь. Разбудите.
11: Слушаюсь. Да разве тут заснешь?
3: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца.
7: Лена, ты спишь?
2: Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху? Окружение, да? Только лампу не зажигай.
7: Лена, тебе находиться здесь нельзя. Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Я сам тебя отнесу.
2: Ну вот. По голосу чувствую, нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
7: Но мне наоборот.
2: Странно, но я понимаю. Послушай, что ты стоишь. Я ведь знаю, мы как на вокзальном положении. Ну что же? Пусть. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный. Или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.
3: Ее счастливый, теплый смех раньше казался Новикову порочным, противоестественным в обстановке окружавшей их нечистоты. Но теперь он так по-новому чувствовал его. И то, что дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней, и, может быть, давно не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платьицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей. Все оставшееся от того прежнего детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки. 4 письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее. Это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему и дороже. Он сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках.
7: Никогда такого не чувствовал, как к тебе. Ты веришь? Никогда.
2: Ты не жалей меня, не жалей. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь? Завтра меня не будет с тобой.
3: Потом она лежала, вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. И в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по его волосам, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что еще могло случиться с ними.
2: Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой.
7: Но нет, ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале.
2: Жена. Как хорошо ты это сказал. Жена. Но ведь все может измениться. Слишком хорошо с тобой и неспокойно. Неспокойно. Может, я чепуху, но когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?
7: Ты действительно чепуху говоришь, Ленка. Со мной ничего не случится, об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.
2: Обними меня крепче. Очень крепко. Чтоб больно было.
12: Товарищ капитан, немцы!
9: Ну вот, началось. Пошел.

Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Последние залпы» по одноименной повести Юрия Бондарева. Роли исполняли от автора Александр Бардуков, Новиков Андрей Ташков, Лена Мадлен Джабраилова, Ремешков Сергей Казаков, Степанов Александр Пахомов, Алешин Михаил Шкловский, Горбачев Константин Карасик, Парахонько Данил Щебланов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, скрипка Людмила Фраенова, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано – человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители, простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
2: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах. Женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
1: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
3: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это!» Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба!» Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 100 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-роллом.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли Молледжато, человек на пружинах. Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – 24 тысячи поцелуев. В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракал. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato, o sempre in prigione. E quando che posso sortire? Mica sorte. Mi metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano. Non si può.
3: Ma non si può che cosa?
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафину офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить. Там все психи какие-то. Вот колеса можно угодить. Отпустите меня в деревню, ну пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафину. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
4: Felice sarei io, felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элью.
4: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
4: «Ma non piove più, ha smesso di piovere, neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Орнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия, что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
3: Далдом. Там дом.
5: Есть легенда, что в этих краях был Сергий Радонежский. Вот он заблудился в лесу, залез на дерево, увидел столб дыма, закричал «Там дым!». И вот это вот «Там дым» в Талдом потом трансформировалось.
3: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение. На правах рекламы.
9: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
9: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
10: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
9: Вены, артерии – это же одна система.
10: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
9: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
10: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разряжать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
9: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
10: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
9: Но почему же появляется варикоз?
10: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
9: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
10: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
9: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
10: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови, таким образом облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка-2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
9: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
10: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
9: Давайте.
10: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
9: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
10: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
9: То есть просто мазью не обойтись.
10: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
9: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
10: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
9: А какие могут быть осложнения?
10: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих вендах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер #2203 #2203 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную #2203.
9: Давайте поговорим о составе флебазола.
10: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
9: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
10: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
9: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
10: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер #2203 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно.
9: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
10: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного #2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
9: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
6: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
12: Словарь русских говоров Забайкалья.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих.
13: Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. С 22 года производство боевых самолетов в России выросло в два раза, сообщила глава Ростеха Чемизов президенту Путину. Дополнительные меры безопасности в России принимаются на фоне террористической угрозы со стороны киевского режима, заявили в Кремле. Еще три жителя Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ. И теперь подробнее. Глава Ростеха Сергей Чемизов на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основной задачей предприятий и корпорации выполнение гособоронзаказа для приближения победы. По данным Ростеха, производство боевых самолетов в России с 2022 года выросло в два раза. Чемизов доложил президенту об итогах за год.
2: Вы подвели итоги работы компании за прошлый год, да?
3: Да.
2: Давайте с этого начнем.
3: Да. Значит, у нас в 2025 году завершился цикл предыдущей десятилетней стратегии. И в целом, можно сказать, мы ее успешно выполнили. На этой презентации показано, что выручка у нас за 10 лет выросла в 4 раза. Темпы роста с 2015 года были 14,8%. Росла и гражданская продукция. А по итогам 2021 года мы достигли показатель 45,5%. Это был у нас самый высший показатель. Но потом, к сожалению, этот показатель стал падать. Почему? Потому что стал расти значительно гособоронзаказ. И в относительном выражении выручка на гражданской продукции она стала меньше. Хотя в абсолютных цифрах она продолжает расти каждый год. И в 2025 году мы утвердили новую стратегию до 2036 года, и которая тесно увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития. Учитываем изменения внешних условий, и корпорация определила набор своих ключевых целей. Это полное и своевременное, прежде всего, конечно, исполнение гособоронзаказа, рост объема экспорта и сохранение лидирующих позиций в рейтинге военно-технического сотрудничества, ну и, конечно, рост гражданской продукции.
1: Владимир Путин похвалил Ростех за рост производства гражданской продукции на фоне спецоперации. Меры по отключению интернета необходимы для обеспечения безопасности граждан и действуют в рамках действующего закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящий момент власти не рассматривают меры поддержки для бизнеса, который потерял прибыль из-за интернет-отключений. По словам представителя Кремля, в преддверии Дня Победы принимаются дополнительные меры безопасности.
4: Вы знаете, что накануне больших праздников и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы. Всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Также происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима.
1: Обеспечение безопасности граждан является абсолютным приоритетом для российских властей, подчеркнул также представитель Кремля. Перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Кроме того, Песков прокомментировал сообщения западных СМИ с обвинениями в адрес России по поводу покушений на политэмигрантов и проукраинских активистов.
4: Говорите о том, что там в этих странах идут какие-то следственные действия. Уже обвиняют Россию, то есть до завершения следственных деятелей. Ну, так мы к этому относимся. Это в последнее время публикуется огромное количество очень странной информации, которая не основана ни на чем, которая не содержит никакой аргументации, которая не содержит никаких доказательств, которая вообще далека от разумности. Но в каждой такой информации содержится обвинение в адрес нашей страны. Не считаем, что это вообще нужно как-то комментировать. Такую информацию не считаем заслуживающей внимания.
1: Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию украинского конфликта и рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров, также заявил Песков. Три мирных жителей Белгородской области пострадали от атак беспилотников, сообщили власти региона. Уточняется, что в селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон врезался в легковой автомобиль, в результате чего был ранен водитель. В селе Новенькое Ивнянского округа в результате детонации беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму. Кроме того, в поселке Красная Яруга в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мужчина. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, говорит говорится в сообщении. Ранее в четверг сообщалось о гибели женщины и ранении двух мужчин в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный микроавтобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий в Белгородской области. Корпус нейрохирургии пострадал во время атаки БПЛА в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона во время атаки. Там шла операция, и операции их успешно завершили. В течение суток российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники противника в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 230 военнослужащих. Уничтожено 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке. Средствами ПВО сбиты 3 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 570 беспилотников ВСУ. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты на уроке истории в школе в Ростовской области. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Травмирована 17-летняя девочка. Ранее в региональном главке МВД сообщили, что школьница случайно взорвала страйкбольную гранату, в результате получила ожог кисти руки. Угрозы ее жизни и здоровью нет, больше никто не пострадал. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. После новостей спорта ожидайте прогноз погоды.
5: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Арбитр Кирилл Левников верно отменил красную карточку футболисту ЦСКА Ивану Облякову в матче Кубка России по футболу со Спартаком. Так считает эксперт Игорь Федотов. Напомню, изначально главный судья удалил с поля игрока армейцев. По словам специалиста, в эпизоде, который иначе оценили арбитры ВАР, не было продавливания и удара в голень. Также Обляков сумел сыграть в мяч. Напомню, Спартак обыграл ЦСКА 1-0 и вышел в суперфинал турнира. Теннисистка Мира Андреева во втором круге мастерса в Риме обыграла хорватку Антонию Рузич 6-1, 6-0. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету нашей спортсменки 4 подачи на вылет и 1 двойная ошибка. В следующем матче россиянка сыграет с победительницей пары Майя Джойнт Виктория Голубич. Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» не могут вылететь из Ярославля, так как аэропорт закрыт для авиасообщения. Пресс-служба клуба сообщила, что оповестит общественность, когда отправление состоится. В среду команда на выезде уступила «Локомотиву» во втором овертайме 7-го полуфинала Кубка Гагарина 3-4. С тем же счетом коллектив из Омска проиграл серию. Боец Роман Копылов подписал новый контракт с UFC. Спортсмен рассказал, что новое соглашение рассчитано на 4 поединка и отметил, что спокойно он будет себя чувствовать только при серии побед. Тогда организация охотнее будет вступать в новые переговоры. Участие фигуристов Ирины Хаврониной и

0: 495-780-56-01. Погода.
1: В пятницу 8 мая в Екатеринбурге ожидается 19-21 градус. В Челябинске от 21 до 23 тепла, преимущественно без осадков. В Тюмени 20-22 градуса выше нуля, в Ханты-Мансийске 11-13 градусов. В Сургуте плюс 9, плюс 11, в Омске от 24 до 26 тепла, кратковременный дождь. В Новосибирске без осадков 24-26 градусов. В Иркутске плюс 16, плюс 18, дождь. В Красноярске небольшой дождь, 24-26 градусов. В Мурманске плюс 4, плюс 6, возможно, небольшие осадки. В Архангельске от 8 до 10 тепла, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди, ночью 12-14 градусов, днем 16-18. Сейчас в столице 27 градусов.

0: Радио России. Культура.
1: И все это музыка.
2: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: И сегодня на волнах Радио России, главной радиостанции нашей страны, радио. Вообще радио – это уникальное совершенно явление. Радио возникло намного раньше, чем телевидение. Радиоволна – это чудо, это просто сказка, это невероятно. Мы не видим никаких натянутых проводов, но в этот момент мы слышим голос. И вы знаете, удивительно то, что когда появилось изображение, появилось телевидение, черно-белое телевидение, потом цветное телевидение, появился Dolby звук, но радио продолжает жить. И, наверное, сила радио как раз в том, что мы, слушая радио, мы не видим картинки изображения. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем. И вот это наше сотворчество в радио, оно является еще более сильным, чем просто созерцание картинки, например. Радио, оно доступно везде. Радиоприемник есть везде. В машине мы ищем радиоволны, которые нам интересны. Мы смотрим и выбираем радиостанции. Мы на радио можем слушать разную музыку. При сегодняшнем технологическом прогрессе мы получили невероятный звук на многих радиостанциях. И среди радийных работников есть невероятные люди, которые посвятили всю свою жизнь радио.
1: К элементам внутренней техники относятся также и понятие, определяемое словом «видение». Что это такое? Для максимального включения всех творческих возможностей диктора в ту или иную передачу, диктор должен уметь сознательно, зрительно представить себе факты, о которых он читает. Ведь каждый из нас проделывает это, когда читает то или иное произведение для себя. Но в этом случае процесс видения происходит стихийно, бессознательно, неуправляемо. Читая для себя, вы как бы сопровождаете это чтение кинокадрами, возникающими попутно с чтением в вашем сознании. У нас есть у каждого свое видение тех или иных героев читаемых произведений, видение обстановки, в которых они живут и действуют. При чтении передач необходимо сознательно включать этот процесс. Необходимо, рассказывая о

В том или ином событии зрительно представить его себе. Точно так же необходимо зрительно представить себе того собеседника или группу собеседников, к которым вы в данном случае обращаетесь с передачей.

сижу сейчас в потрясающей компании своих друзей, коллег, кто сегодня обеспечивает этот сигнал, который будет жить всегда, вне зависимости от работы интернета, от любых погодных условий, потому что это самый надежный вид связи, самый надежный вид передачи любой информации, в том числе и музыки. Потому что радио и есть, и все это музыка.

0: друзья. И, конечно, Радио Россия, я хочу сказать несколько слов, потому что наша программа идет на этом радио. Именно Радио России слушают по всей стране. Дамы, которые приходят в парикмахерские салоны, они могут услышать программы в тех самых радиоприемниках, которые работают на кнопках. Именно это радио слышится во всех регионах. Так вот, Радио Россия, это, конечно, помимо того, что это просто радио, это еще и важнейший момент доставки информации. Доставки информации и политической, и экономической, и, конечно, культурной информации. И я счастлив, что мы можем продолжать эту культуру Радио России.
1: Радио России. Главное радио страны.
0: Дорогие друзья, мне вот единственное, знаете, что жалко, что в 1922 году, когда была первая трансляция концерта радио, как могла такая несправедливость произойти? В 1922 году Константин Сергеевич Станиславский поставил своего легендарного Евгения Онегина в Леонтьевском переулке. Ну почему никого у него не было знакомых на радио? Чтобы можно было прийти, и была бы прямая трансляция спектакля «Евгений Онегин», в котором пел Лемешев как студиец Большого театра. Это же удивительно. А потом уже радио смогло записать спектакль Большого театра с Сергеем Яковлевичем Лемешевым, исполнение Ленского, но уже намного позже.

0: В 22-м году еще не было возможности записи, хотя тоже странно, потому что запись уже существовала, и мы знали, что были фонографы, которые писали еще даже при жизни Чайковского. Но так как радиоволны – это совершенно был новейший прогрессивный путь, еще не был найден момент, как можно было это записать. Но в этот момент в Тенашаболовке была первая радиостанция, которая могла вещать вот этим чудесным, волшебным способом. Притом в то время, когда человек не верил в Бога, но божественное в этом что-то было. Когда на расстоянии среди воздуха, которым мы дышим, шли некоторые невидимые некие волны, по которым передавалась информация, новости и музыка.
1: Слушай.

Радио транслировало первый раз из Большого театра, и это грандиозный успех имело. И, наверное, с тех пор и возникла традиция вещать из театров оперных. Кстати, мы с Радио России сделали прямые трансляции из Геликон оперы. И это было тоже очень интересно. И огромное количество наших поклонников мы приобрели благодаря Радио России.

0: легкомысленны эти мужчины.
1: Благодаря радио можно было делать тоже невероятные чудеса. Вот напротив меня сидит легендарный радиец, человек, который всю свою жизнь посвятил и посвящает радио, Людмила Васильевна Борзяк. И она могла позволить себе делать небольшие радиохулиганства, папарацци, я бы сказал даже. Когда она пришла с магнитофоном, со скрытым, в театр, и, начиная с покупки билета в кассе, прошла в зал и записывала все, что происходило на сцене, все, что происходило за кулисами, и дала это в эфир. Это была одна из лучших программ в истории нашей деятельности. И я думаю, что все будущие радийцы, все, кто учится работать на радио, это должны воспринимать как невероятное учебное пособие. Что может делать журналист сегодня благодаря технологиям радио?
2: Здравствуйте. Есть живые люди здесь? Добрый день. Здравствуйте, Борзяк.
3: Да, хорошо. Центр.
2: Один центр,
3: да. Сейчас будем сдвигать людей тогда.
2: Ой, как же так?
3: Ну, так
2: а вот. Может быть, стул какой-нибудь поставить?
3: В центре не поставить никак. Там 9-й ряд был выписан месяц назад еще. Но я оставил там одно место, чтобы можно было сдвинуться на одно место.
2: Благодарю вас.
4: Спасибо.
2: Так, раздеться. Здравствуйте.
5: Вешалки ломаешь.
2: Так много народу, что ломаются вешалки. И далее путь лежал в зал Геликон оперы.
5: Зал полон. Туда сегодня было очень трудно попасть, потому что до конца этой серии новогодних спектаклей все билеты давно-давно уже распроданы. Настраивается оркестр и закрыт еще занавес. Ожидаешь чуда, которое непременно должно произойти, когда занавес этот откроется.
2: Ну вот зал стихает, потом рукоплещет вышедшему на сцену дирижеру.

0: Друзья, а еще, мне кажется, очень важно, что радио сделало для истории нашей страны. Огромное количество шедевров, театральных шедевров, драматических постановок. Благодаря радио, можно сказать, родили в мир новый вид искусства – радиотеатр. И были записаны спектакли великих режиссеров – Гончарова, Эфроса, которые вошли в историю благодаря радио. Не было тогда возможности телевизионные съемки делать, но радио шли в первом эшелоне, чтобы зафиксировать эти события. Сколько артистов, потрясающих драматических артистов, записали на радио невероятную поэзию, которая звучит до сих пор. Мы благодаря радио приобрели, например, такого артиста, как Иннокентия Смоктуновского, который снимался в фильмах, но который благодаря радио записал эталонную запись Евгения Онегина.
1: Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных, наблюдений и сердца горестных замет.
0: И опять же я хочу сказать, радио дает возможность сотворчества. Радио дает возможность радиослушателю включить воображение и представлять себе картинку, не ту, которую ему реальность подсовывают на телевидении, потому что он видит реальность на телевидении, а здесь он включает фантазию. Здесь он только слышит, и в этот момент он воспроизводит картинку в своем разуме, в своей фантазии. Это, конечно, уникальное свойство радио.

0: Если говорить об информации, то первую ленту дает радио, потому что здесь нет такой технологии камер, настройки, света, сразу радио. О чем говорить, если мы вспоминаем Великую Отечественную войну, и Левитан как раз в стране рассказывал первый про все события, которые происходили на фронте.
1: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
0: В 1999 году случилось еще одно историческое событие. Был юбилей Пушкина, и на Радио России думали, как отметить юбилей. И придумали невероятный способ. В записи дали историческую запись спектакля. Евгений Онегин с дирижером Хайкиным блистал уже немолодой Сергей Яковлевич Лемешев и совсем молодая Галина Павловна Вишневская. И запись этого спектакля, эта запись прошла по всей стране. И много лет на Радио России поступали письма от поклонников, от радиослушателей, которые все говорили о том, что в каждый дом ворвалось настоящее искусство, настоящая музыка, настоящая поэзия, настоящая лирика. И это было, наверное, одним из самых главных событий празднования дня рождения Пушкина.

Друзья, давайте сегодня зайдем на разные платформы и купим радиоприемник. Знаете, сейчас это тоже актуально. Вот я сейчас подумал, что у меня дома нет радиоприемника. Где я слушаю радио? В машине, конечно. Я могу слушать радио в телефоне, в интернете. Но вот так, чтобы иметь приемничек, есть тактильное удовольствие выдвинуть антенночку, покрутить вот эту пипочку, половить волны и послушать такие звуки. Там...

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. И вот какая тема сегодняшней программы. Железный отец без права на ошибку и без упрека, понимаете? Вот идеальный отец, наверное, да. Идеальный муж. У меня, конечно, есть такой подспудный вопрос, как долго живут такие люди и к чему это приводит, потому что мы обычно женщинам больше позволяем иногда говорить, это же вот слабый пол, условно, может такое быть. Опять же, там у них бывают циклы, мы на что-то списываем, а что-то вот о мужчине, как правило, списать-то даже не на что, или бывает. Может быть, я не прав.
2: Здравствуйте, Алексей. Прекрасная тема, замечательный вопрос. Вот прежде всего хочу сказать, знаете, вот мне приходит на память один случай из моей практики, когда одна моя клиентка, она доктор филологических наук, и она мне как-то задала неожиданный вопрос, она меня спросила, ведь, Евгения, вы знаете, какой антоним у слова «идеальный»? И я расписался в собственном невежестве, сказал, что нет, я не знаю. Я, в принципе, даже не знал, представляете, Алексей, настолько невежда, не знал даже, что у слова «идеальный» есть антоним. А оказывается, он есть.
1: Так.
2: Это слово «реальный». Реальный, да. То, что реально, не может быть идеально, а то, что идеально, не может существовать в реальности.
1: То есть реальность —
2: это не идеал. И отец, который стремится, да, вот этот мужчина, который стремится к безупречности в поведении, он таким образом гасит свою тревожность. Он гасит свою тревожность, которая очень высока внутри него, упорядочивая все процессы вокруг себя, организационно все настраивая, отлаживая максимально понятным, доступным, четким для себя образом. Этот мужчина, он гасит свою тревожность. Но мы понимаем, что таким образом он борется со стрессом, потому что что такое стресс? Это реакция организма на вызовы внешней среды. И когда что-то, по мнению этого мужчины, идет не так в окружающем мире, и он еще причастен к этому не так, то есть он сделал что-то или не сделал чего-то, и что-то пошло не так. Это вызывает стресс. Его организм начинает реагировать. Стресс — это реакция. Реагировать каким образом? Происходят определенные нарушения в работе органов и систем организма. И в конечном счете мы получаем такие нехорошие штуки, как инфаркты, инсульты, онкологии и все остальное, то, что мы отменяем. Но, да, действительно, есть такая корреляция, что люди с повышенной рамкой ответственности, они болеют чаще вот подобными заболеваниями, не умея отпускать те или иные ситуации.
1: Так что делать? Или как-то выпускать пар?
2: Конечно. Прежде всего, надо понимать, что мы все склонны ошибаться. Но древние говорили «errare humanum est» — человеку свойственно ошибаться. Это факт. Мы все ошибаемся, и нужно позволять себе иногда допускать вот это собственное право на ошибку. Часто вот эти мужчины, которые сверхответственные, которые сверхтревожные, они взращены своими родителями вот в такой манере. То есть ты должен все делать безупречно. Часто там за фигурой такого мужчины стоит подавляющий тоталитарный отец. Часто это нуждающаяся в уходе, в поддержке, болеющая мать. То есть вот есть определенный набор обстоятельств, которые в детстве и в отрочестве могут приводить в процессе формирования и развития личности того или иного человека, вот мужчины в частности будущего, к тому, что он вырастает как раз-таки вот таким гиперответственным отцом, гиперответственным супругом. И я вам больше скажу, это же не распространяется только на семью. То есть на самом деле такой ответственный, гиперответственный мужчина, он во всем будет стремиться к безупречности, во всем будет стремиться к максимальному результату. И от того, что мы ему просто скажем, да расслабься, акуна матата, не парься, не напрягайся, это ничего не даст. Это уже не просто образ и стиль жизни, это уже определенная такая очень глубинная и основательная компонента его личностной конструкции, которую нельзя просто взять вот так, выдернуть из него и положить на полку и сказать, дальше ты живешь без этого. Здесь нужна определенная работа, во-первых, ближайшего окружения, направленное на то, чтобы позволять этому мужчине чувствовать себя где-то в чем-то более расслабленным. То есть не нагружать себя абсолютно всеми вещами. И в идеале вообще необходимо обращаться, я в этом убежден, к специалистам моей профессии. Это самый такой вот прямой путь к тому, чтобы преодолеть вот эти модели поведения, изменить свою линию поведения по отношению к самому себе, к окружающему миру. В противном случае это действительно может заканчиваться иногда тяжелыми заболеваниями, сбоями в работе органов и систем.
0: Отцы и дети.
1: Вот я как раз хотел задать вопрос, и вы на него уже ответили по поводу того, откуда это все берется. Ну, то есть как раз-таки это, скорее всего, берется из детства.
2: Да.
1: Но и мы сейчас понимаем, что очень многие семьи растят следующих таких гиперответственных. Нет ли тут вот этого синдрома хорошего мальчика или вот это?
2: Да, да, да, да, да, об этом справедливо можно утверждать, вы правы, Алексей. Однако я хочу сказать, что, во-первых, подобные модели поведения, они, да, могут находить свои истоки в детстве и в отрочестве, а могут уже в стиле и образе жизни. Угу. Почему я сказал, что это не равняется стилю образа жизни, но может от него зависеть. Например, в детстве ничего такого не происходило с ребенком и подростком, но потом он посвятил свою жизнь военной службе, предположим. Так. И вот этот вот образ и стиль жизни, он повлиял на то, что вот насколько он требователен к окружающим, угу, настолько же он становится требователен к самому себе. То есть от обратного все происходит. И возникает вот эта вот заорганизованность и гиперответственность перед всем происходящим. То есть такое тоже может быть. Это не обязательно из детства. Но чаще всего и, как правило, это все проистекает из детства. И второй момент, связанный с тем, что да, действительно, вот такой мужчина заорганизованный, поскольку он требователен к самому себе, он начинает транслировать вот эти требования и к окружающим тоже. И ближайшее окружение нередко начинает от этого страдать. Потому что вот в тех ситуациях, где все хотели бы расслабляться и получать удовольствие, этот мужчина, он может не позволять своим домочадцам, супруге, детям это удовольствие получать. И это происходит уже настолько непроизвольно, для него самого не подотчетно его сознанию. То есть он даже не обращает на это внимание, как на что-то, ну скажем так, отклоняющееся в его поведении. Для него это норма, абсолютно естественно. А все остальные окружающие страдают и не решаются часто ему об этом сказать, сообщить. А иногда решаются и получают очень жесткий и категоричный отпор и подавление со стороны такого мужчины. То есть здесь действительно по-хорошему нужно разбираться в причинах вот такого поведения и такого отношения мужчины к самому себе и к жизни, с видением своего места в этой жизни. И уже понимая причины, работать с этими причинами. И, конечно же, да, необходимо помогать.
1: То есть первый совет — понять себя.
2: Да, да, почему
1: или
2: я так,
1: и принять.
2: Почему я так поступаю? Почему я все время беспокоюсь о том, чтобы все было безупречно и все было идеально?
1: А как это увидеть? Потому что человек, который в этом живет, он может не осознавать.
2: Иногда, да, иногда вот такие модели поведения являются следствием тяжелых, скажем так, отклонений психики в целом. И если это уже вот речь идет о подобных вещах, то осознать личность — это не в состоянии, оказывается. То есть осознать, что со мной что-то не так, человек уже оказывается не в состоянии. И это уже такие формы психического несовершенства, я мягко это называю, за которыми перед личностью заслоняется вот эта возможность осознавать свое некоторое психологическое несовершенство, а мы так или иначе все несовершенны в психологическом смысле, и необходимость коррекции себя. Вот эту необходимость коррекции себя человек уже не способен осознать. У него возникает ощущение: я красавчик, я молодец, что-то не так с другими людьми, что-то не так с окружающим миром. Да, вот им всем нужно голову лечить, а со мной все в порядке. И вот когда личность оказывается там, работать с этим, ну, не представляется уже возможным, к сожалению.
1: Хорошо. Сейчас вот дадим совет как раз родителям, чтобы они не вырастили такого сына или такую дочку. Ну, прежде всего, наверное, скорее больше про сыновей.
2: Необходимо говорить ребенку, когда он совершает те или иные ошибки, о том, что это была ошибка, но ты сделаешь из этого определенные выводы, мы все сделаем, и впредь ты эту ошибку больше не допустишь. Эта ошибка, она тебя укрепила, она способствует твоему развитию. Ребенку необходимо всегда понимать, что он имеет право на ошибку. Не нужно уходить в другую крайность и потакать всем его ошибкам, его попустительскому отношению, там, к своей зоне ответственности и так далее. Это уже крайняя будет форма. Это недопустимо тоже. Но когда ребенок допустил ту или иную ошибку, если он идет к родителю и сообщает об этом, что делает родитель? Сразу же идет с осуждением. И вот это вот максимально непродуктивная родительская позиция. Как ты мог? Я на тебя так рассчитывал, я на тебя так надеялась, а ты вот это вот все организовал. Как тебе теперь можно доверять? Вот такая позиция родителя и сформирует потом вот такую личность, которая гиперответственная. А когда ребенок допустил ту или иную ошибку, пришел к родителю, сообщил об этом, и родитель говорит: ты знаешь, это, конечно, нехорошо то, что это произошло, но мы все иногда ошибаемся. Постарайся в следующий раз подобную ошибку не допускать. Вот это повысит уровень доверительности в отношениях между родителем и ребенком, укрепит еще больше их эмоциональную связь и не позволит личности формироваться по вот такому, ну, скажем так, некорректному сценарию гиперответственности за все и за вся.
1: Перфекционизм исключаем.
2: Да.
1: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Отцы и дети. Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
3: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: Слушайте радиоверсию финального концерта международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» в это воскресенье в 18:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Музыка. События. С Михаилом Иконниковым. Дни рождения.
2: Здравствуйте. 15 мая 1925 года в Козьмодемьянске родился композитор и пианист Андрей Шпай. В 1927 семья переехала в Москву. В 1941 окончил детскую музыкальную школу-семилетку имени Гнесина. В 1943 году был принят в Чкаловское пулеметное училище, затем окончил курсы переводчиков при Военном институте иностранных языков Красной армии. С конца 44-го года служил в войсках 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, Прибалтики и взятии Берлина. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды. В 1952 году Андрей Шпай был принят в Союз композиторов СССР, став одним из самых молодых его членов. В 1953 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции. В 1956-м там же завершил обучение в аспирантуре под руководством народного артиста СССР Арама Хачатуряна. Андрей Шпай сочинил более 300 музыкальных произведений, его авторству принадлежат балеты, оперетты, инструментальные концерты и симфонии. Кроме академической музыки, Андрей Шпай написал более 100 романсов и песен, среди которых «Москвичи», «А снег идет», «Два берега» и другие. Он автор музыки к более чем 60 кинофильмам, в числе которых «Карьера Димы Горина», «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», «Трактир на Пятницкой». Также сочинял музыку к театральным постановкам, часто выступал как пианист. Его песни и романсы исполняли Марк Бернес, Леонид Утесов, Владимир Трошин, Майя Кристалинская, Людмила Гурченко и другие звезды советской эстрады. В 1981 году Андрею Яковлевичу Ишпаю было присвоено звание «Народный артист СССР».

0: События.
1: 12 мая 1965 года Rolling Stones записали одну из самых своих известных песен «I Can Get No Satisfaction». Годом позже в продажу поступил сингл Procol Harum и «Whiter Shade of Pale». 12 мая 1967 года вышел дебютный альбом группы Джимми Хендрикса «Experience, Are You Experienced?». 14 мая 1988 года Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс объединились, чтобы выступить в Мэдисон Сквер Гардене на концерте, приуроченном к празднованию 40-летия компании Atlantic Records. Место за барабанами занял сын Джона Бонома Джейсон. 15 мая 1990 года вышел дебютный сингл Мэрайа Керри «Vision of Love». 17 мая 2013 года вышел четвертый, как позже выяснилось, последний альбом дуэта Daft Punk «Random Access Memories». И 14 мая 1998 года ушел из жизни певец и киноактер Фрэнк Синатра.

0: Новости.
1: Суперзвезда второй половины 70-х Питер Фрэмптон, несмотря на тяжелое заболевание, 10 лет назад у него был диагностирован миозит, продолжает творить. Поддержать музыканта во время записи его первой за 5 лет пластинки в студии собрались Том Морелло, Беннон Тенч, Шерил Кроу, Грэм Нэш и саксофонист Билл Эванс. Первый сингл «Buried Treasure» Фрэмптон посвятил Тому Петти. Лауреат премии «Эхо» немецкий пианист Том Олхоф, чье творчество знакомо, думаю, и любителям классической музыки и джаза, выпустит альбом, посвященный своему любимому писателю Харуки Мураками. Музыка играет одну из центральных ролей в мире Мураками, его отсылки к джазу, классической поп-музыке удивительно отражают собственный музыкальный вкус Олхофа. Этот альбом – дань уважения этому общему пространству. Некоторые треки на пластинке представляют собой переосмысление песен из романов Мураками, аранжированных Олхофом для фортепиано. Другие – это оригинальные композиции, задуманные как саундтреки конкретным сценам или персонажам. Это его способ перевести дух вселенной Мураками в звук. До встречи!

0: Радио России.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: По страницам легендарного журнала «Наш друг Кругозор».
3: Продолжаем листать страницы уникального ежемесячного литературно-музыкального и общественно-политического журнала «Кругозор».
2: Музыкальный критик и журналист Алексей Певчев.
3: Кому-то может показаться, что время уникальных текстовых и аудиоматериалов ушло в прошлое. Как бы не так. Листая страницы легендарного журнала, мы с вами не просто окунаемся в ностальгические воспоминания, но еще и отправляемся в большое путешествие во времени в компании героев и авторов «Кругозора». Не просто свидетелей эпохи, но и ее создателей. От Бама до Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки, иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить.
2: «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22:35 по Москве и по времени Якутска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин 9 мая проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций. С 22 года производство боевых самолетов в России выросло в два раза, сообщил глава Ростеха Чемизов. ВСУ попытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию. И теперь подробнее. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
2: Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей. В прошлом году была большая группа иностранных лидеров в связи с проведением юбилейных торжеств. В этом году мы специально приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в мероприятиях соответствующих 9 мая. Ну, как известно, парад состоится, пройдет пешие коробки военнослужащих, прилетят самолеты групп высшего пилотажа. Будет выступление президента, в общем-то, все как обычно, кроме демонстрации военной техники.
1: Владимир Путин 9 мая проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций, сказал Ушаков. Также он уточнил, что Россия рассчитывает, что ей не придется прибегать к ответным ударам, обещанным в случае атак киевского режима в День Победы. О позиции Москвы он напомнил на брифинге. Дипломат напомнил об угрозах, озвученных Зеленским, а также о предупреждениях Минобороны о неизбежном в этом случае ударе по центру Киева с рекомендацией посольствам и мирным жителям украинской столицы эвакуироваться. Основная задача Ростеха – выполнение гособоронзаказа для приближения победы. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Чемизов также рассказал про новинки.
3: Понятно, что мы же все-таки оборонное предприятие, основная наша задача – выполнение гособоронзаказа и делать все для того, чтобы приблизить нашу победу. Ну, выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне, 99,5%, а особо востребованные образцы мы все 100% выполняем. Что касается новинок, что мы сделали за это вот за последний год? В 2025 году мы начали поставлять войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма», калибр 300 мм. Ее главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищенность экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, она бронированная. И требуется всего 3 минуты для того, чтобы выйти, подготовиться к стрельбе, и 3 минуты тоже уйти из позиции. То есть это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд.
1: Объемы поставок вертолетов и легко бронированной техники с начала спецоперации выросли в два раза, также сообщили в Ростехе. Парад на Красной площади в Москве в честь Дня Победы состоится. О том, в каком формате он пройдет, ранее подробно рассказывали в Минобороны, указал представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он сообщил, что акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате.
4: «Бессмертный полк» будет в ином формате, ну, я бы сказал так, в электронном формате. Он будет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к «Бессмертному полку». Что касается формата проведения парада, то на этот счет было достаточно детальное сообщение Министерства обороны 2 недели назад. С тех пор ничего не изменилось.
1: Страны ЕС ведут дело к существенной конфронтации на континенте. Варшава открыто позиционирует Москву как основную угрозу. Россия это категорически отвергает, также заявил Дмитрий Песков.
4: Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционирует Россию как основную угрозу для себя. Мы категорически это отвергаем, мы не приемлем такое отношение к нашей стране и говорим об обратном. основываясь на этой линии, которая фактически стала стратегической для них линией, эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряженности. Это их ответственность. А что касается процесса милитаризации, который следует за этими заявлениями, конечно, это стоит дорогого в финансовом плане. Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждан. В данном случае за счет граждан Польши.
1: Также представитель Кремля заявил, что накануне больших праздников в Москве всегда принимаются дополнительные меры безопасности. Так будет и в этом году перед Днем Победы. Меры поддержки для бизнеса из-за исключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются, уточнил Песков. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга через Латвию. Воздушно-космические силы России обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из 6 беспилотников, сообщает Минобороны. Также в воздухе над Латвией российские средства контроля выявили 2 французских истребителя «Рафали», 2 истребителя F-16. Около 4 часов утра 5 беспилотников пропали у Резекины на востоке Латвии. 6-й сбит у Пскова. А в ходе экспертизы было обнаружено, что сбитый дрон – это БПЛА «Лютый» производства Украины. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили около 1210 военнослужащих, следует из данных Минобороны. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированием украинских войск в различных районах Харьковской области и ДНР. Противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны. За сутки сбито 570 беспилотников ВСУ. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Прямо сейчас во втором круге теннисного тысячника в Риме встречаются Анастасия Захарова и Линда Носкова. После первой партии счет 1-0 в пользу чешки. А во втором сете соперница также ведет 4-1. КХЛ определила лучших хоккеистов полуфинала Кубка Гагарина. Место в воротах занял Никита Серебряков из омского «Авангарда». Голкипер в серии с «Локомотивом» одержал 3 победы в 7 матчах. Один из них отыграл на ноль. В его активе 93,8% отраженных бросков. Сильнейшим защитником стал Митчелл Миллер из «Акбарса». В 5 встречах против «Металлурга» он сделал 5 результативных передач. Лучшим нападающим признан Максим Шелунов из «Локомотива». В 7 играх он набрал 6 очков. Новичком раунда признан одноклубник Миллера Степан Терехов. На его счету 7 блокированных бросков, 1 отбор шайбы и 1 перехват. Хоккейная «Сибирь» подписала двусторонний контракт с нападающим Иваном Климовичем. Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на 1 год. Иван – воспитанник новосибирской команды. Он дебютировал за основной состав в сезоне 22-23 и провел за «Сибирь» 153 матча в КХЛ, набрав 24 очка. Баскетбольный ЦСКА объявил о подписании нового контракта с форвардом Никитой Курбановым. Для 39-летнего спортсмена предстоящий сезон станет рекордным 19-м в составе армейцев. Также свои подписи под новыми соглашениями поставили нападающие Семен Антонов и Антон Остапкович. В полуфинале плей-офф единой лиги красно-синие сыграют

0: 10 градусов, небольшой дождь.
1: Петр, у вас?
2: Да, есть. Если взять этот экономический ущерб от пожаров, если в 2024 он составил 1 миллиард 60 миллионов, в 2025 уже более 53 миллионов. То есть все-таки срабатывают вот такие умные системы мониторинга, облеты, профилактика. Но синоптики вновь прогнозируют, что весь жаркое лето с малыми осадками, в итоге ждем сухие грозы, сухую почву в лесах. То есть наши огнеборцы держат толщу обостро, борьба с пожарами ведется на всех фронтах.
1: Саяна, ну смотрите, получается, что существуют некие два лагеря, да? Одни помогают активно тушить эти самые пожары, другие оставляют костры и поджигают сухую траву, не боясь абсолютно никаких последствий. Есть ли у вас информация, вообще удавалось кого-то, что называется, поймать, да? И все-таки, чтобы кто-то понес наказание за то, что в результате вот такого неосторожного обращения с огнем пострадали или сельхозугодья и так далее?
2: Вот как раз, как говорил министр Григорий Андар, он говорил, что по фактам возгораний в Слепом направлено более 30 заявлений с начала пожароопасного сезона. 14 нарушителей уже привлекли к административной ответственности. Ну и скажу, что нарушителям грозят же сегодня не только штрафы до 60 тысяч, но и уголовные статьи с выплатами до миллиона и реальными сроками вплоть до 10 лет лишения свободы. Наши власти все-таки надеются, что вот такое вот наказание суровых, ну хотя бы немного охладит головы-то.
3: Да, тех, да, мы тоже будем надеяться, потому что, к сожалению, человеческая беспечность очень часто приводит к трагедии. У нас уже начался дачный сезон, поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, будьте бдительны, если вы видите, что кто-то нарушает общепринятые порядки и правила, то, пожалуйста, обратитесь в нужные службы, но и сами будьте осторожны. Саяна Салчак из Кызыла была у нас на связи, а мы двигаемся дальше.
4: Большая страна, разное время.
3: И сейчас отправляемся на Кавказ. В Северной Осетии акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. У нас на связи наш корреспондент Зарема Джикаева из Владикавказа. Зарема, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги, и с Днем Радио вас в начале
3: взаимно, спасибо вам.
5: Хочу поздравить. Решение о проведении шествия «Бессмертного полка» в очном формате принято лично главой республики. И сразу отмечу, что шествие начнется сразу после парада, в котором примут участие курсанты военного центра Северо-Остинского госуниверситета, кадеты, представители казачества. Традиционно, как и в прежние годы, колонну шествия возглавляет лично Сергей Миняйло, он проходит обычно с портретом отца. Сергей Иванович отметил в своем канале, что эта акция должна объединить тысячи жителей республики, и это очень важно, что каждый сможет пройти в строю с портретом отца, деда, прадеда, защитившего нашу страну в годы войны. Участие в шествии обычно принимают целыми семьями, фотографии победителей несут как взрослые, так и малыши. Вот в прошлом году в шествии приняли участие более 15 тысяч человек. Колонна начнет движение от площади Штыба и продолжит свой путь по проспекту Мира. Об этом сообщил руководитель регионального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк» в Северной Осетии Эльбрус Бокоев. Послушаем.
6: Решение о проведении шествия 9 мая традиционно принимают главы субъектов с учетом рекомендаций оперативных штабов и требований безопасности. И такое решение в Северной Осетии, как известно, принято. Проводим шествие «Бессмертного полка» в очном режиме как в Владикавказе, так и в некоторых районах республики. В Владикавказе шествие пройдет сразу после Парада Победы. Человек, который однажды принял участие в шествии, ощутил то, что можно почувствовать только в этом строю.
3: Да, Зарема, продолжайте, пожалуйста.
5: В этом году, кроме очного шествия «Бессмертного полка», пройдет, конечно, и онлайн-формат. Дадим слово Залине Кайтуковой, координатору региональной команды модераторов онлайн-шествия в республике.
7: В этом году, как и прежде, будет реализован проект «Бессмертный полк онлайн». Он завоевал всенародную любовь и перерос в традицию, позволяющую объединить людей из разных уголков мира. За годы проведения «Бессмертного полка» онлайн-трансляции посмотрели уже 33 миллиона зрителей. Работают модераторы. Команда из 25 человек и в Северной Осетии в эти дни проверяет поступившие заявки, чтобы предотвратить любые попытки фальсификации истории, появления фейковых страниц и неуместного контента.

0: Коллеги, я могу добавить?
1: Да, буквально 20 секунд у нас осталось, Зарема.
0: Да, я хочу сказать, что по инициативе Сергея Миняйла шестой раз в республике пройдет акция «Посмотри на их лица». Это грандиозная акция, и она очень впечатляет.
1: Спасибо большое. Это была Зарема Джикаева из Владикавказа. Говорили мы о том, что в Северной Осетии акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате в этом году. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
2: Великой победе посвящается.
3: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
2: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
4: Темная ночь, только пули свистят по степи.
5: Мгновенья раздают.

0: звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Большая страна, разное время.
1: Разное время продолжает свою работу. Мария Тарабаева, Иван Фурсов сегодня ведут программу для вас, и мы продолжаем освещать, что происходит в нашей стране накануне нашего самого главного праздника. Это, конечно же, День Победы. И в преддверии Дня Победы ветераны специальной военной операции проведут лекции для студентов по всей России. Сегодня мы решили обратиться по этому поводу в Тамбов. Ирина Соцкая из Тамбова сейчас нам поведает, что же интересного в этом формате. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина, с праздником.
1: Да, с праздником вас.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Иван, радиослушатели, всех, дорогие мои, с праздником, с нашим профессиональным и, конечно, в преддверии самого главного праздника нашей страны, в преддверии Дня Победы. Действительно, стартовал такой всероссийский проект, он называется «Свой путь». Он позволит ветеранам СВО интегрироваться в систему высшего образования. То есть ветераны в вузах своих регионов проводят лекции, какие-то мастер-классы, быть может, тут у каждого индивидуальный составлен график, так сказать. И действительно, такие диалоги, просветительские лекции, они проходят по всей стране уже очень давно. Но теперь ветераны смогут потом продолжить обучение и получить новую профессию. И подробнее об этом как раз расскажет Наталья Васунова, руководитель нашего местного Тамбовского отделения Фонда защитники Отечества.
1: Слушай.
4: Участником проекта от Тамбовской области стали наши ветераны Виктор Назаров и Илья Лебедев. Уже завтра они участвуют в торжественном мероприятии на базе ТГУ имени Державина города Тамбова, где проведут уроки мужества для учащихся университета. Впереди ждет обучение по направлению, которое они выберут из трех предоставленных. Это либо педагогическая деятельность в дополнительном образовании, основы безопасности жизнедеятельности или педагогика и психология высшей школы. Прохождение данной программы позволит нашим ветеранам в дальнейшем трудоустроиться в систему образования. Проект «Свой путь» – это очень важная для нас инициатива, которая направлена не только на профессиональную реализацию ветеранов специальной военной операции, но и на их успешную социализацию после возвращения к мирной жизни. Для Фонда «Защитники Отечества» вопросы ресоциализации ветеранов являются одним из ключевых направлений работы. Мы видим, что вовлечение наших защитников в систему образования, наставничество, патриотическое воспитание молодежи помогает им не только найти новое профессиональное призвание, но и легче адаптироваться к гражданской жизни, сохранить активность, жизненную позицию и, конечно же, продолжать служить своей стране, но уже в новом качестве.
2: Да, Ирина, продолжайте.
3: Да, и на данный момент по всей стране более 160 заявок уже подано, многие вузы подтвердили, более 200 вузов подтвердило готовность. И вот как сказала Наталья Васунова ранее, что два вот наших бойца будут продолжать обучение на базе Державина, но еще 50 бойцов из других регионов тоже к нам в Тамбовскую область могут приехать на эти три направления, пойти учиться, обучаться и в дальнейшем трудоустроиться и стать педагогом или наставником для молодого поколения.
1: Ирина, а сколько длится программа обучения?
3: Программа обучения будет, это как переобучение стандартное. Во второе высшее мы получаем в течение 3 лет и уже потом имеем по полноценную специальность новую. Вообще у нас очень активно поддерживается эта история в качестве образования и обучения, переобучения бойцов, которые могут, вернувшись с полей, скажем, сражений, и поняв, что они хотят получить новую специальность или открыть свой бизнес, им готовы помочь в этом. Например, есть такая, как по мне, классная история, как социальный контракт. Бойцы могут получить социальный контракт 350 тысяч на развитие своего дела. И таких у нас уже примеров достаточно много. Из последнего, вот самого, наверное, свежего и такого радостного, бойцу из нашего города Рассказово одобрили соцконтракт на переработку молока и молочной продукции. Вот так вот он после специальной военной операции ушел в фермерство.
1: Вот как.
2: Ну, на самом деле, соцконтракт действительно это популярная история, то есть у вас в регионе тоже, да, он популярен, и среди бойцов СВО тоже.
3: И среди бойцов, конечно, обязательно.
2: Фермерство это, наверное, самое популярное направление по соцконтракту?
3: Нет, направления абсолютно разные. Есть боец вернулся, стал заниматься металлическими конструкциями создает. Угу. Другой занимается тротуарной плиткой. Вот у него был когда-то опыт, и он решил открыть свое дело. Направления абсолютно разные. Ребята возвращаются заряженные, настроенные, с ними работают психологи, с ними им оказывают финансовую помощи, какие-то социальные обслуживания, то же самое.
2: Ирина, скажите, пожалуйста, а есть специальные какие-то консультации, которые направлены как раз, ну, и на составление бизнес-плана перед получением соцконтракта, и, в принципе, которые объясняют, что такое соцконтракт и как им можно воспользоваться?
3: Обязательно это все есть, это и предоставление обучения, это и консультации. Есть у нас даже региональный чат-бот, то есть онлайн-консультация, социальный помощник Тамбовской области называется, и в МАКСе можно отправить свою информацию или на электронную почту, кому как удобнее, и все разъяснят, все расскажут, все покажут. У нас работает открытый социальный МФЦ, на базе которого оказывают очные консультации, где могут подсказать, как составить бизнес-план, что необходимо, какая отчетность необходима для реализации денег.
2: Это очень важно, потому что на самом деле, сейчас, Ваня, извини, я тебя перебила, очень важно, когда есть вот такие консультационные услуги, потому что, ну вот по нашим, по крайней мере, эфирам, мы понимаем, что долгое время соцконтракт не был очень востребован, и именно как раз из-за непрозрачности самой процедуры, и люди просто не понимали, каким образом это можно получить, воспользоваться, как вести отчетность и так далее, и отрадно, что сейчас вот все налажено для того, чтобы открыть свой собственный бизнес. У Ивана был вопрос.
1: Да, Ирина, вот в вашем синхроне госпожа Васунова упоминала о том, что двое ветеранов будут проводить открытые диалоги и уроки мужества, но наверняка уже был такой опыт в вашем регионе, именно общение ветеранов с детьми, и что говорят дети или студенты, как они реагируют на подобного рода мероприятия?
3: Очень теплый и позитивный отклик. Это еженедельные уроки мужества, которые проходят на базе школ для старшеклассников, для среднего звена. И, конечно, порой такие истории ребят трогают до слез. И многие из них говорят, что вот наша теперь цель – это тоже пойти и встать на защиту Родины, спасать людей, спасать жизни и отстаивать границы нашей страны. Поэтому отклик большой, позитивный. Часто и к нам в гости на телевидении, на радио, на интервью приходят ребята, бойцы, которые рассказывают, как они вернулись. Кто-то с ранениями, кто-то решил заниматься спортом после ранения. У нас очень популярная история: волейбол сидя, слэдж-хоккей, тяжелая атлетика. Потрясающая история — стрельба из арбалета. Буквально недавно вот в Тамбове прошел чемпионат по стрельбе из арбалета, и ветераны СВО принимали в нем участие из разных округов нашего региона. И это вот было очень здорово, очень так как-то тепло.
1: И это, наверное, еще бы я даже сам пробовал.
3: Не соперничество, да, не соперничество, это было, а вот какой-то командный дух больше.
1: Сам стрелял из арбалета, понимаю, что это такое. Ирина, спасибо вам большое, поздравляем вас и ваш регион с наступающим праздником, Днем Победы, ну и, конечно же, с Днем Радио. Ирина Соцкая из Тамбова была у нас на связи, и говорили мы о грядущей программе, которая называется «Свой путь, идем дальше».
0: Большая страна, разное время.
2: И следующая тема у нас также праздничная. Народному фронту 15 лет. Ни для кого не секрет, что Народный фронт сегодня — это действительно миллионы людей, которые объединяются для решения задач, когда государству и россиянам нужна помощь и поддержка. И мы сотрудничаем с Народным фронтом и видим действительно результат труда, что во многих регионах Народный фронт помогает решить массу проблем. У нас сегодня в гостях представитель Народного фронта Григорий Марголин-Каганский. Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Григорий. Поздравляем вас с праздником.
5: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо огромное за поздравление. Да, действительно, 6 мая 2011 года, 15 лет назад, в Волгограде Владимир Владимирович Путин озвучил инициативу о создании Народного фронта. И вот эту дату участники движения считают днем рождения Народного фронта. Потом 2 года мы существовали как общественная коалиция, а потом уже было официально создано движение в 2013 году. Региональное отделение у нас создано в 80 субъектах Российской Федерации, в том числе в исторических регионах. Ну и, конечно, самое сейчас важное для всей страны — это, конечно, поддержка военных на передовой СВО. И когда необходимость объединять людей, власть, бизнес в этой работе возникла, то, конечно, название «Народный фронт» стало еще более актуальным. Самые масштабные акции по сбору средств и вещей, ну, наверное, в современной истории России, стала работа под девизом «Все для победы», мы подсчитали, что стоимость вот тех всех вещей, которые при помощи действительно миллионов россиян, которые нас поддержали, была доставлена на передовую, она превысила уже 67 миллиардов рублей. Это, конечно, ну...
1: Да, внушительные цифры, внушительные.
5: Да, да, нужно, безусловно, еще. Как бы мы, конечно, очень просим всех присоединяться. У нас есть сайт победа.onf.ru. На нем есть подробная информация о всех ведущихся сборах и возможность пожертвовать, ну, даже 10 рублей. Это будет все равно большим вкладом, потому что бойцам, безусловно, важны и вещи, но бойцам важно и участие каждого человека.
2: Конечно, вот это действительно так, и да. Надо сказать, что действительно поддержка колоссальная. Более 500 подразделений и жители приграничных и исторических регионов получили помощь благодаря Народному фронту, и нельзя, конечно, не принять во внимание такой проект, как Кулибин-клуб, который объединяет разработки гражданских инженеров. Можете чуть поподробнее рассказать?
5: Да,
2: они к нам,
5: конечно,
2: выходили,
5: да,
2: даже в эфир.
1: Мы приглашаем, да, к себе.
5: Да, конечно, с удовольствием расскажу. Ну, во-первых, конечно, наши инженеры самые лучшие в мире. В этом нет ни малейшего сомнения. Потому что, ну, смотрите, на Украине против нас стоит вся мощь блока НАТО. То есть все тамошние разработки, все бросаются сразу в бой. Ну, и как бы и экономическая мощь, и инженерная, и технологическая. Вот, а наши инженеры, они собираются и делают изделия, которые... как бы, которые, безусловно, мощнее и лучше.
2: Противостоят,
5: есть,
2: да.
5: Противостоят. То есть вот, опять же, маленький пример приведу. Есть такой ударный дрон «Упырь»,
2: да.
5: Вот, но он стоит $500. А, соответственно, с его помощью были уничтожены несколько танков «Абрамс», каждый из которых стоит 8 или 10 миллионов долларов. Ну вот такое сопоставление.
2: Статистика, да, такая?
5: Да. И мы считали статистику, что приблизительная оценка ущерба вот этой натовской техники, она превысила 4 миллиарда долларов только с помощью тех вот дронов, которые делают наши люди, с которыми сотрудничает Кулибин-клуб. А Кулибин-клуб – это просто инициатива для того, чтобы хорошие разработки не тратили время на какую-то поиск поддержки, а сразу ее получали, чтобы они получали тестирование, чтобы посмотрели, хорошо это, плохо, адаптировано для боевых действий. Если адаптировано, то очень быстро шло в серию и приходило к ребятам на фронт.
1: Ну да, у нас левшей, конечно, очень много по стране, и мы этим гордимся. Но вот, Григорий, вы как раз затронули тему дронов. У вас также есть приложение «Радар НФ», которое позволяет гражданам передавать сигналы о возможных угрозах ударов беспилотников.
5: Да.
1: Поделитесь,
5: да,
1: пожалуйста.
5: Это очень важно. Да, это очень важная история. Подробнее о ней можно прочитать на нашем сайте onf.ru. Вот, суть состоит в чем. Это приложение, оно работает на разных платформах. Подробности есть, опять же, на нашем сайте. Вот. Но что с его помощью можно сделать? Увидели вы беспилотник, который летит? Но вот некоторые люди выкладывают социальные сети.
2: Чего
5: вот,
2: не
5: а
2: нужно делать.
5: Да. Чего не нужно делать. А вот что нужно делать, это поставить наше приложение. Буквально навел, фотографию сделал, кнопочку нажал. И вот те самые люди, которые отвечают за то, чтобы эти дроны сбивать, они сразу вашу информацию получили мгновенно. И, ну, и если несколько информаций подтверждает...
1: Григорий, спасибо вам большое. К сожалению, у нас уже остается очень мало времени. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Продолжайте в том же духе. Представитель Народного фронта Григорий Марголин-Каганский был у нас на связи. 15 лет Народному фронту. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
0: О самом важном через расстояние. Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы Алексея Певчева «Полевая почта».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск у нас праздничный, музыкальный. Гости нашей программы, думаю, вы все хорошо знаете. Это музыкант, лидер группы «Ва-банк», заслуженный артист России Александр Ф. Скляр.
7: У незнакомого поселка на безымянной высоте. О походах наших, о боях с врагами. Пройдет товарищ сквозь бои и войны.
8: мой дедушка по отцовской линии, Сидор Никонович Скляр, прошел всю войну, закончил ее в звании полковника СМЕРШ. Он никогда детали своей военной жизни с нами не обсуждал.
0: «Полевая почта». Праздничный выпуск. Слушайте 9 мая в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
9: На правах рекламы. Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
10: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
9: Но цифры действительно пугают.
10: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
9: Но почему это происходит?
10: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
9: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
10: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
9: А разве это не так?
10: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
12: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
9: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
12: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: А вот что насчет технологии производства?
12: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
9: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
12: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
13: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
14: Да.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
17: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
16: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
18: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
16: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле заявили о мерах вплоть до удара по Киеву при попытках срыва парада в Москве. Глава Ростеха раскрыл, сколько гражданских самолетов планируется выпускать к 30-му году. Меры поддержки бизнеса на фоне отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются, заявили в Кремле. И теперь подробнее. В Кремле предупреждают о возможности нанесения ответного удара по Киеву в случае попыток сорвать парад в Москве и напоминают о соответствующем предупреждении Минобороны, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он напомнил, что Минобороны заявляла и о целесообразности того, чтобы мирные граждане покинули Киев, если России придется отвечать на угрозы.
2: Президентский лидер киевского режима, в частности в Ереване, 4 июня, но и не только, позволил себе угрожающее заявление о намерении сорвать светлый для нас праздник День Победы. В частности, угрожал атаками по Красной площади и так далее. И все знаете, что 4 мая Министерство обороны Российской Федерации подавало официальное заявление в связи с этими угрозами нанести удар по Москве. И в этом заявлении четко озвучено предупреждение, что в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы во время празднования 81-й годовщины Победы, российская сторона будет вынуждена предпринять решительные ответные меры, включая массированный удар по Киеву, в частности по центрам принятия решений.
1: Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, также сообщил Ушаков. По его словам, в этом году Кремль не рассылал специальные приглашения, но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни и вместе с российским руководством принять участие в торжествах 9 мая. Президент России проведет в День Победы встречи с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, руководством Республики Сербская. Встреча с лидером Беларуси Александром Лукашенко состоится завтра вечером, напомнил Ушаков. Рост объема гражданской продукции Ростеха в условиях проведения специальной военной операции является хорошим показателем. Такую оценку президент Владимир Путин дал на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемизовым.
3: Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
4: То есть это и когда это возможно?
3: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдать. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Путин также поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак». Меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все предпринимаемые меры безопасности граждан соответствуют закону.
5: Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается. Вы знаете, что меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Вы знаете также, что сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения. и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
1: Сегодня Минцифра сообщила, что 9 мая в целях безопасности праздничных мероприятий в День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету. Под ограничение попадет в том числе работа белого списка сайтов и сервисов обмена СМС. Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме. В течение суток российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, местам запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации формирования ВСУ в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Южная» улучшили положение на переднем крае. Нанесены удары по формированиям 4 механизированных мотопехотной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР. Противник потерял более 160 военнослужащих. Уничтожено 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, говорится в сводке. МИД России призвал граждан быть осторожными с объявлениями о найме на работу в Таиланде, в частности, о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности, модельного бизнеса в Таиланде. Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества. Об этом говорится на сайте министерства в связи с освобождением 2 россиянок из мошеннических колл-центров в Мьянме. По оценке вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, в подобных центрах остаются тысячи человек, в том числе россияне. Жертв заманивают в Таиланд обещаниями работы, затем забирают паспорт, вывозят в Мьянму и заставляют работать под угрозой расправы. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по пляжному футболу пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба РФС. Трофей разыграют местный «Кристалл» и «Саратов». Начало игры в 19:30. Футболист «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в российской премьер-лиге. На его счету 4 гола в 5 матчах чемпионата. У экспертов РПЛ голоса разделились между Джоном Кордобой из Краснодара и Романом Зобниным из «Спартака». А комментаторы выбрали Ивана Олейникова, выступающего за «Крылья Советов». Форвард «Динамо» получил приз после победы в опросе болельщиков. За голосованием экспертов лиги закреплен приоритет при равенстве побед у номинантов, но так как в нем нет единогласного победителя, лауреатом признан Тюкавин. Во втором круге теннисного тысячника в Риме Анастасия Захарова уступила чешке Линде Носковой 4-6, 1-6. Матч длился 1 час 22 минуты. Прямо сейчас Анна Калинская на той же стадии встречается с еще одной представительницей Чехии Катериной Синяковой. В первой партии оппонентка выиграла 6-4. КХЛ определила лучших хоккеистов в полуфинал Кубка Гагарина. Место в воротах занял Никита Серебряков из омского «Авангарда». Голкипер в серии с «Локомотивом» одержал 3 победы в 7 матчах, один из которых отыграл на 0. В его активе 93,8% отраженных бросков. Сильнейшим защитником стал Митчелл Миллер из «Акбарса». В 5 встречах против «Металлурга» он сделал 5 результативных передач. Лучшим нападающим признан Максим Шалунов из «Локомотива». В 7 играх он набрал 6 очков. Новичком раунда признан одноклубник Миллера Степан Терехов. На его счету 7 блокированных бросков, 1 отбор шайбы и 1 перехват. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: В пятницу 8 мая в Великом Новгороде ожидается 14-16 градусов без осадков. В Калининграде плюс 12, плюс 14, временами небольшой дождь. В Перми 20-22 градуса, будет сухо. В Кирове дождь 16-18 градусов. В Уфе

0: Начало мая каждый год почти в каждой семье нашей страны отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Поминают дедов, прадедов, достают фотографии, медали и ордена тех лет, ставят стопку водки с краюхой ржаного хлеба и несутся семейные рассказы о воинах, павших, раненых, пропавших без вести. Однако редко кто вспомнит о тех, без которых путь от Москвы до Берлина и Курильских островов был бы невозможен. О тех, кто наполнял солдатские вещмешки продовольствием каждый день, 4 года подряд. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Добрый день, Евгений Эдуардович.
1: Добрый день.
0: Евгений Эдуардович, что входило в суточный паёк солдат и офицеров? Что было в каждом вещмешке?
1: Учитывая состояние экономики страны, сложившееся в результате оккупации противником важных сельскохозяйственных районов, Управление продовольственного снабжения совместно с Государственным институтом питания разработало новые нормы на военное время, которые утвердил Государственный комитет обороны. Нормы довольствия личного состава, согласно этого приказа, подразделялись на категории. 4 летно-технического состава военно-воздушных сил и 4 для остальных войск. Отдельно выделялись курсанты военных училищ, рядовой и младший начальствующий состав авиадесантных соединений, сухой паёк и 2 вегетарианские нормы. Первая категория, норма 1, основной красноармейский паёк. Им обеспечивались красноармейцы и начальствующий состав боевых воинских частей действующей армии. Продовольственный паёк обеспечивал покрытие энергозатрат военнослужащих, а набор продуктов позволял готовить горячую пищу 2-3 раза в день, в зависимости от боевой обстановки. Хлеб, картофель 500 грамм, овощи 320 грамм. Вместе взятые превышали 69% общего рациона. А скоропортящиеся продукты – мясо 150 грамм, рыба 100, жиры 30 грамм, масло растительное 20, 16%. Летняя норма хлеба 800 грамм на период апреля-сентября и зимняя 900 грамм. А также выдавался сахар 35 грамм, чай 1 грамм в сутки на одного человека. По калорийности ведущее место в данном пайке занимал хлеб, а затем крупы и макароны.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: В России впервые за последние 40 лет обновили государственные стандарты на белый хлеб. Новый государственный стандарт допускает изготовление подового хлеба овальной конфигурации. Согласно новому документу, батон может быть маленьким, не более 350 граммов. Ранее изготовление хлеба весом менее чем полкило не предусматривалось. Ну а в-третьих, из ГОСТа убрали рекомендацию по сроку реализации в торговле. Ранее она составляла 24 часа с момента выпечки. При этом максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи осталось тем же, не более 10 часов. Рекомендуемый срок годности хлеба теперь составляет не упакованного в потребительскую упаковку 24 часа, упакованного 3 суток. Первая в стране установка для обеззараживания зерна без применения химических препаратов разработана в Южно-Уральском государственном университете. Новая установка Южно-Уральского университета действует на основе холодной плазмы. Многочисленные испытания подтвердили, что двойной поток холодной плазмы и ультрафиолетовое излучение эффективно обеззараживает зерно, не повреждая его структуру и не влияя на его качество. Марьяновская сыроварня в Каховском муниципальном округе Херсонского района Крыма, первая из сыроварен на полуострове, получила российский знак качества. Ежедневно в селе Марьяновка производят 300 килограммов сыра из козьего молока. Здесь производят и крафтовые сыры, то есть сыры ручной работы. Признание на федеральном уровне позволит марьяновским сыроварам расширить производство.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации.
1: Ну, я продолжу по

0: нормам вкратце. Как я сказал, входили 4 общевойсковые нормы и 4 нормы по линии военно-воздушных сил. Так вот, 4-я категория обеспечивались красноармейцы караульных частей и красноармейцы тыловых учреждений. Затем непосредственно летно-технический состав 1-й категории обеспечивались боевые расчеты экипажа самолетов действующей армии. По калорийности данный паёк был достаточно высокой калорийности – 4712 килокалорий. И уже в нем включался набор следующих продуктов: хлеб пшеничный, рис 50 грамм, мясо 350 грамм, птицы 40 грамм, рыба 90 грамм, масло коровье 90 грамм, фрукты сушеные 20 грамм. Выдавалось также нашим пилотам молоко цельное 200 грамм, молоко сгущенное 20 грамм, творог 20, сметана 10, сыр 20 и яйцо 0,5 граммов.
1: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Любой паёк, любая продуктовая карточка, любой рацион немыслимы без хлеба. Хлеб всему голова. О том, что эта старинная русская пословица актуальна и в наши дни, я убедился, побывав в Институте хлебопекарной промышленности и поговорив с его директором Мариной Костюченко.
3: Передо мной такая небольшая упаковка, написана «Хлеб столовый в ГАУ НИИПХ».
4: Ну, это аббревиатура нашего института.
3: Ну, давайте вот, попробуем раскрыть ее, можно, да?
4: Попробуем? Да, пожалуйста. Там двойная упаковка, так просто не получится.
3: Да, давай сейчас ножницами попробуем. Да, тут, и давайте поясним, что это непростой хлеб. Это не, он похож на тот, который вот в самолете, в поезде, да, но упаковка двойная, и это не случайно.
4: Двойной упаковки, это была разработана технология двойная стерилизация. То есть сначала хлеб выпекается, потом укладывается в одну упаковку, подвергается термической обработке, и, соответственно, потом во вторую упаковку и еще раз тоже подвергается термической обработке, и это позволяет и защитить хлеб от порчи и, соответственно, сохранить свежесть хлеба. Он, видите, выполнен в качестве маленьких буханочек. Это хлеб для питания космонавтов. Он входит в рацион питания космонавтов.
3: Необычный вкус.
4: Более 60 лет наш институт производит хлеб для питания космонавтов. Наш институт является разработчиком этого хлеба. То есть еще когда страна и мир не знали фамилию Гагарина и Титова, в институте шли секретные разработки, в лаборатории разрабатывали какие-то маленькие буханочки. Причем о назначении этих исследований знала только лаборатория. Другие, где-то увидев, задавали вопросы, но не понимали, что это за хлеб.
3: Предполагается, что вот эта упаковка здесь вот... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять кусочков, да? Эти 10 штучек заменяют как бы большую ломоть хлеба.
4: Так, ну, такой, я бы не сказала, что большой ломоть хлеба. Здесь получается 10 штучек, это 45 грамм. Это 2 кусочка хлеба.
3: Ну, разовая порция.
4: Да, это разовая порция. Стояла задача, во-первых, увеличить сроки годности такого хлеба, во-вторых, предупредить черствение, предупредить микробиологическую порчу, болезни хлеба, и чтобы не было крошек. То есть это вот как раз буханочки на один укус.
3: В чем секрет? Как, что получилось?
4: Ну, в общем виде я могу сказать, главная задача была, чтобы хлеб остался хлебом с традиционным вкусом, ароматом, чтобы даже на орбите космонавты, ну, вот, почувствовали такой вот домашний, что ли, вкус хлеба и вспомнили о доме. Поэтому брали рецептуры, распространенные на тот момент, и, в общем-то, они популярны до сих пор. Это хлеб бородинский, столовый, московский, рижский, пшеничный, сдобный. Для того, чтобы обеспечить вот это вот, замедлить черствение, использовали муку в виде заварки, то есть заваривание муки, оно способствует вот, тоже замедлению черствения. Использовали патоку, использовали солод. Длительные технологии, то есть чем дольше процесс созревания теста, тем медленнее черствеет хлеб, и тем больше в хлебе накапливается веществ, которые защищают его от порчи. То есть у нас хлеб, он вообще как и человек болеет. У нас есть раздел в учебнике по технологии хлеба «Болезни хлеба». А к болезням хлеба относятся плесневение и картофельная болезнь хлеба, так называемая. Этой болезни подвержен пшеничный хлеб в основном. И вот для предупреждения плесневения картофельной болезни использовалась, как я уже сказала, длительная технология, технология на закваске. Кроме этого, были разработаны специальные требования к микробиологическому составу муки.
3: Чтобы минимизировать количество болезней.
4: Минимизировать, ну, как бы источники возникновения болезней хлеба. Но вот за 60 60 лет ни разу, к счастью, ни разу не было случаев порчи хлеба и никаких нареканий в отношении хлеба от космонавтов не было.
1: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Евгений Эдуардович, какова была численность армии во время Великой Отечественной войны?
0: Численность Красной армии составляла на 22 июня 1941 года 5 081 тысячу, на 1 декабря 1941 года 8 608 тысяч человек, к лету 1942 года около 11 миллионов, и к началу 1945 года около 11 миллионов 365 тысяч человек.
1: Это сколько же нужно было продовольствия в день?
0: Возьмем основной красноармейский паёк. Вес этого пайка по норме 3,5 килограмма. Умножим на количество личного состава. Так вот, применительно к отделению это составляет 39 килограмм, во взводе 175 килограмм, в роте 623, в линейном батальоне уже 2 тонны 723 килограмма, в полку 8 тонн 400 килограмм, в бригаде 17,5 тонн, в дивизии 42 тонны, в корпусе уже 210 тонн, в общевойсковой армии 350 тонн, во фронте 3000 тонн. Вот сколько нужно продовольствия для каждой воинской части в сутки. Суточная дача Красной армии в конце 1942 года, когда в составе Красной армии входило 12 фронтов, составляла 36 тысяч тонн.
1: Наука.
3: Война, короткая или продолжительная, для человека это всегда и психологическое, и физическое напряжение. Но экстремальными могут быть и ситуации в мирной жизни. И это не только полярные морские экспедиции, глубоководные погружения или полеты в космос. О том, как ведет себя организм в краткосрочные моменты экстрима, мне рассказала Екатерина Бурляева. Она руководит консультативно-диагностическим центром фитнес-питания и биотехнологии, а также заведует лабораторией экстремального питания и прикладных пищевых технологий Института медико-биологических проблем Академии наук.
5: В этот момент организм питается своими резервами, ему вполне может этого хватить, в зависимости от того, насколько долго будет воздействовать на этого человека этот фактор. Ну, к примеру, человек заблудился в лесу, еды у него нет, воды у него совсем немного. Что происходит в этот момент с организмом? Организм переходит в такой энергосберегающий режим, когда человек уже не тратит столько энергии даже на ту же активность, которую он совершал до этого. Тем самым и энерготраты человека уменьшаются. Давайте мы даже возьмем обычную ситуацию обычного офисного сотрудника, который не заблудился в лесу. Когда человек долго не принимает пищу или не употребляет жидкости, какие-то напитки, он начинает медленнее соображать. Я думаю, каждый из нас это на себе испытывал. То есть вот в этот момент уже организм, он понимает, что у него нет притока новой энергии, и он начинает совершать все свои процессы в более замедленном режиме. Рассеивание внимания, снижение активности. Как только человек принимает пищу или выпивает напиток, ситуация может несколько улучшиться, хотя здесь немножко по-разному может пойти. То есть человек начинает клонить сон после еды, либо же лучше все равно он в некоторой степени начинает соображать, потому что приток тех или иных пищевых веществ есть. Но опять же будет зависеть от того, что он поел.
3: Рассмотрим ситуацию в двух ракурсах. Если экстрим продолжается, нам нужно продолжать как-то, желательно поактивнее функционировать.
5: Допустим, быстрые углеводы, они дадут быструю энергию. Сахар, шоколад, то есть все, что будет содержать простой обычный белый сахар. И на их переработку организму не нужно тратить много энергии. Такие пищевые продукты быстро включатся в метаболизм и быстро дадут энергию. Если мы с вами поедим гречневой кашки, еще и с мясным стейком, то, скорее всего, мы захотим спать. Потому что организму нужна еще энергия для того, чтобы это переработать и уже потом только запустить во все метаболические процессы.
3: Вторая ситуация, знакомая студентам, не получившим стипендию, или людям, не рассчитавшим свой бюджет и теперь дотягивающим до зарплаты. если нам предстоит переходить на вынужденную диету, то от чего можно или нельзя отказываться?
5: У каждого из нас есть две большие составляющие нашей суточной нормы энергетической ценности рациона. Первое – это уровень базального метаболизма, то есть то, сколько наш организм потратит калорий без любой физической нагрузки, только для поддержания жизнедеятельности, чтобы мозг думал, сердечная мышца сокращалась. Это количество калорий, как правило, для среднестатистического человека, не спортсмена профессионального, составляет около 70-80% от всей суточной потребности в энергии. А вот остальные 20-30% – это как раз физическая активность. Это то, сколько мы потратим энергии на нашу ежедневную совершаемую физическую активность. Кто-то ходит пешком на работу, кто-то ездит на машине, кто-то бегает в метро по эскалатору. Понятно, что это будет разная физическая активность, и при этом у каждого из нас свое количество мышечной массы. Для этого проводится исследование состава тела методом биоимпедансометрии. Например, мы проводим у себя в консультативно-диагностическом центре, чтобы понять, сколько у человека мышечной массы, и от этого высчитать его суточную потребность в энергии. Это нам позволяет максимально точно понять, а сколько же конкретно каждому индивидууму нужно калорий в день.
1: У нас в гостях Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а были ли особые пайки, например, для фронтовых разведчиков или бойцов Заполярья, иными словами, для особых условий службы?
0: Фронтовые разведчики и бойцы Заполярья обеспечивались пайком основного довольствия. Но личному составу подразделений фронтовой разведки вне выполнения боевых заданий была предусмотрена выдача пайков дополнительного довольствия. Дополнительно выдавалось хлеба 100 грамм, сала шпик 25 грамм, сахара 15 и водки 100 грамм на одного человека. Личному составу несущих службу в отдельных районах Заполярья и Дальнего Востока норма хлеба была установлена зимняя 1000 грамм, летняя 900 грамм. Также к основному пайку выдавалось 25 грамм сала свиного в сутки на одного человека.
1: Все, о чем мы сейчас говорили, производили в глубоком тылу наших войск, а порой и в глубоком тылу оккупантов, как это было в белорусских или брянских лесах, миллионами тружеников тыла, в основном женщинами. Без них, безвестных героинь, не засевались бы поля, не доились бы коровы, не паслись бы овцы. То есть и валенки, и полушубки, и шинели, и нижнее белье, и портянки, и гимнастерки солдат и генералов делали с трудом десятков тысяч деревень по всей России. В эти майские дни вспомните о них тоже и поставьте отдельную рюмку.
6: Из первых рук.
3: Все для фронта, все для победы. Для мирных граждан, оставшихся в тылу, эта максима порой оборачивалась голодом и холодом, особенно в районах оккупации. Москвичка Любовь Ивановна Полупанова еще помнит те далекие времена, когда она с семьей жила в Армавире.
7: Семья наша была такая. У нас была бабушка, дедушка, папа, мама и трое детей. Младшему было 2,5 года, старше на 4 года старше, а мне в апреле 41-го года исполнилось 10 лет, а в июне началась война. С 4 лет я научилась читать, и я очень хорошо читала все газеты. Вот объявили в июне, папа пришел и говорит, война, и все. Ну, думаю, господи, война все время. То Хасан, то там Маньчжурия, то еще какие-то места без конца все время передав. Все в газетах было, это все мы воюем где-то, воюем, чего-то кого-то освобождаем, кого-то, значит, возвращаем куда-то там. Ну, в общем, все время мы пограничник Карацупа такой был. Там случаи на границе всякие печатались, как враги вступают. Ну, в общем, я вот в этой военной тематике очень так ориентировалась.
3: Однако те войны велись далеко от дома Полупановых. На повседневную жизнь они влияли мало. К началу 40-х система колхозов на Кубани более или менее заработала. Голод отступил, в семье появились и коровы, и поросенок, и куры. За городом солидный огород, который, забегая вперед, и спас Любу от голодной смерти.
7: Война началась, карточная система, колхозникам не выдавали карточек никаких, ни на что. Но вот до немцев мы все сами выращивали, все было. Немцы приходят, матка, дай свои яйка, курка, и все. Сначала давали какие-то марки, но наши женщины не разбирались. Народ жил без денег вообще, вот колхозники. Деньги им не платили, им давали зерно. Это народ, который не умел торговать совершенно. Выращивать – да, а торговать – нет.
3: Но настоящая беда пришла вместе с зимой 42-го. Отец по заданию Компартии еще до перехода немцев перегнал колхозное стадо за горы в Чечню. Об этом узнали, и мать, опасаясь расправы, была вынуждена скрыться из города. Бабушка скончалась. Трое малолеток остались под присмотром деда, который по возрасту сам нуждался в присмотре.
7: Пришел декабрь. Загрянули морозы жуткие, 20 градусов, а у нас дома не приспособлены, глиняные, длительным морозом. Вот стена промерзла, вот, ну, в палец толщины точно иней был. Вот я спала, у меня примерзало это, одеяло к стене. Главное не то, что есть нечего, у нас топить нечем было. Да у нас дров-то сроду не было. Степь, только перекати поле. Степь была заминирована, поэтому и лезешь в этот самый окоп какой-то, где есть перекати-поле, вот это вот курай у нас назывался, и можно эту охапку собрать. Он, правда, пыхнет, через 10 минут ничего не останется, такой, так его и поджечь нечем. Нас дровами колхоз снабжал, закупал где-то в России лес, вагонами привозил, значит, распиливали на чурки и выдавали по ордерам колхозников. Но колхоза уже не было, поэтому вот что можно было сырое есть, вот то и ели. Свеклу сырую можно было грызть, эту тыкву сырую, а тыква еще вот этот мороз ударил, и тыква замерзла. Вот мы ее несколько месяцев мы ели эту мороженую самое. Немцы абсолютно не собирались обустраивать эту территорию в смысле населения. Никакой помощи, кроме запретов, ничего. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Вот полгода мы были в этом аду.
1: Скажите, пожалуйста, много говорят о том, что продовольствие, достаточное количество необходимого шло по ленд-лизу через Иран, через Дальний Восток, через северные наши порты, Мурманск, Архангельск, вот эти конвои, которые топили немцы.
0: Да, действительно, с 1943 года увеличились поставки продовольствия из Соединенных Штатов Америки. За годы войны Советскому Союзу по ленд-лизу было экспортировано 4,5 миллиона тонн продуктов питания. Но это составило всего лишь 3,4% от отечественных объемов продовольствия.
1: Последний вопрос, связанный с водкой. Водка – особый продукт на фронте, об этом даже художественный фильм снят. Сколько ее производилось и какие были нормы потребления? И обязательно ли было пить перед боем, как нам это показывают в кино?
0: 22 августа 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление номер 562-С. Я делаю внимание, что это постановление секретное. О выдаче с 1 сентября 1941 года красноармейцам и начальствующему составу передовой линии действующей армии 40-градусной водки в количестве 100 грамм в день на человека. Водка выдавалась всему личному составу передовой линии действующей армии. Постановлением Государственного комитета от 11 мая 1942 года массовая ежедневная выдача водки личному составу была прекращена. Сохранялась ее ежедневная выдача только военнослужащим воинских частей передовой линии, имевшим успех в боевой деятельности против немецких захватчиков.
1: То есть это как награда была?
0: Да. Причем норма выдачи увеличилась до 200 грамм на человека в день. В приказе конкретно сказано, что экипажам боевых самолетов водку выдавать по выполнению ими боевой задачи. Я думаю, это было также и в пехотных подразделениях и частях, а также в танковых.
1: В гостях на крестьянской заставе был Евгений Эдуардович Рзаев, генерал-майор запаса, старший научный сотрудник Института военной истории Академии Генерального штаба Российской Федерации. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в любую погоду.
6: Крестьянская застава. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для науки нет ничего важнее, чем школьное образование. Ну, потому что именно в школе формируется интерес к тому или иному предмету. Именно в школе ученик выбирает свою будущую профессию. И было бы здорово, если бы профессию ученого, математика, физика, химика или биолога, или профессию инженера, выбирало достаточное количество ребят. Иначе никакой технологический суверенитет России не светит. Наш гость – Павел Александрович Аржиковский, член-корреспондент Академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Павел Александрович.
9: Здравствуйте.
8: А у вас последователи, единомышленники вашу методику берут, применяют в школах?
9: Только последователи и единомышленники.
8: Узок круг этих людей?
9: Думаю. Ну да, я скажу, потому что объективные условия таковы, что если мы сами не проводим, оно не идет. Потому что объективно пока не востребовано.
8: Ну как не востребовано? Вот я вам говорю, все будут заниматься творчеством, сейчас освободиться. Что это такое? С какой стороны к этому подойти? Школа должна к этому готовить, несомненно.
9: Да, и сейчас, я думаю, общественное мнение начинает смещаться в сторону понимания, что вот это основной приоритет. Потому что мир меняется очень быстро.
8: Значит, и образование должно меняться, да? Да?
9: Значит, и я надеюсь, это будет, в конце концов, востребовано. Мы почему этим занимаемся? Потому что мы отработаем методику, и уже отработанную методику представим учителю, который дает задания, дети выдают идеи, критикуют их, например. Компьютер все это обрабатывает, выстраивает графики от задания до задания креативного развития и обращает внимание, сигнализирует, что вот с такими детьми проблемно, нужно поработать. Это же помощь.
8: А кто будет работать? Вот, кстати, роль семьи в этом вопросе. Она ведь может тут как-то свое слово сказать в развитии креативности у своих детенышей?
9: Ну, роль семьи трудно преувеличить. Значит, я приведу пример из тоже своего педагогического опыта, когда я первый год работал в школе, и вдруг пришел ко мне один папа посоветоваться. Причем у него дети есть, а у меня еще нет.
8: Но он педагог... еще не было, да?
9: Да, у меня он к педагогу пришел как к профессионалу. Что делать? Говорит, у нас проблема. Я говорю, какая проблема у вас? Девочка отлично учится. Да, но она ничем не увлекается. Она ничем не увлекается. Она получает беспристрастно эти пятерки и ничем не интересуется. Я подумал, кто кого проконсультировал.
8: Да-да-да.
9: Да, но я сразу смекнул, все-таки у меня педобразование было. Ну и стали с этим папой думать, как его привлечь к внеурочным занятиям, эту девочку. Ну так вот, девочка сначала просто беспристрастно выполняла задания, а потом ее опыт заинтересовали.
8: Ну, химия-то с чего, да?
9: Ну да, это же море неизведанного для ребенка. И я смотрю, через полгода отец пришел, говорит, девочка изменилась.
8: Какой папа хороший, а?
9: Да, он забеспокоился.
8: Да, да.
9: А другой бы радовался, отличницей.
8: И что с девочкой стало? Вот прям меня интересует эта природа.
9: У нас в Москве очень много новостроек. Отец, видно, был очень хороший в производстве. И дали тогда, бесплатно давали квартиру, и они переехали. Но сам факт...
8: Ой, жалко. Интересно, что с ней стало, в кого она выросла, превратилась.
9: Ну, у нас работа такая педагогическая. Трудишься много, и конечный результат от тебя улетает. И только предполагаешь, что из этих детей вышло.
8: Ну так посоветуйте родителям. Какой совет вы им
9: дадите? Ну, совет самый, на мой взгляд, важный. Не давить детей, не выдавливать из них четверки-пятерки. Увлечь их чем-то. Вот этот опыт увлеченного познания, это самый бесценен. Вот на фоне этого опыта ребенок в состоянии многое понять. И причем, вот вы говорили, с легкостью. И для него это будет с легкостью, потому что он привык это
10: преодолевать. Ну, в общем, это кружки, дом пионеров, да, всякие вот такие
9: походы. И внеурочные занятия в школах же. Это очень много сейчас проектной деятельности организуют для детей, исследовательской деятельности. Просто если детей не направлять, учитель в одиночестве ничего не сделает. У него целый класс. А если родители не будут требовать с учителя, а будут ему помогать, а так мне рассказывали вообще из рук вон выходящие, вообще трудно описать случай, когда мамочка одна молодая пришла в школу у учителя требовать, почему ребенку поставили не 5, а 4. Она проконсультировалась там с кем-то, сказали, что отличная работа, и она полезла в драку.
10: Боже!
9: В драку побить учителя пришла.
10: Ну, сейчас...
9: И ничего, клиент всегда прав.
10: Ну, что-то не в порядке. Хочу сказать, что сегодня родители из детей не выбивают пятерки, четверки. Они их из учителей выбивают. Вот ваш классический, да, врачебный пример. Приходит учительница, родитель, отец, и говорит: мой мальчик будет архитектором, химия ему не нужна, не портите ему жизнь, ставьте ему там четверку-пятерку, чтобы у него был там хороший какой-то этот самый. Ну вот, завершая наш разговор о творчестве, я вот хочу сказать, что на самом деле профессия учитель — это сугубо творческая профессия, самая массовая из творческих профессий. Ну, потому что каждый подготовленный и проведенный урок – это уникальный продукт творчества. И вот вы в своем педагогическом государственном университете, вот вы будущих учителей учите творить вот эти уроки?
9: В кругу преподавателей долгое время считалось, сначала нужно научить ремеслу, а потом творчеству. Я с самого начала своей преподавательской деятельности с этим был в корне не согласен. Приводил пример, что сначала нужно научиться плавать, а потом нальем воду в бассейн. Как учим мы, так и они будут детей учить. От этого не уйдешь. Я смотрю вот на коллег, он постепенно пересматривается. И здесь классическая лекция, профессор выходит, начитывает материал, студенты пишут. А у современного студента возникает вопрос: а что я сижу, пишу, я в интернет залезу, то же самое найду. Ну, почти то же самое. И здесь современная лекция, она диалоговая.
10: Нет, современное преподавание – это диалог, безусловно.
9: Да, выходит преподаватель, читает лекции, постоянно беседует, задает вопросы, различные точки зрения высказывает, мнение студентов спрашивает. Вот это работа. После такого они заинтересованы, они могут войти в интернет и поработать.
10: У вас такие лекции?
9: Ну, я стараюсь. И я должен сказать, что мои студенты на лекциях не скучают. А в этом году мне поручили практические занятия вести. Я долго только одни лекции читал. Сначала я испугался, а теперь понравилось. Знаете, я группу делю на маленькие группки, выдаю точку зрения, они между собой общаются, принимают какую-то точку зрения, и начинается дискуссия. И в процессе этой дискуссии возникает понимание сути педагогической проблемы и пути их разрешения. Вот. А потом я подвожу итоги различных точек зрения и к чему это приводит.
10: Павел Александрович, ну повезло тем студентам, которые у вас учатся. Дай бог, чтобы результат был на десятку по пятибалльной шкале.
9: Здесь, получается, сам себя не похвалишь. Жизнь заставляет.
10: Да.
9: Просто, понимаете, самому неинтересно, если не видишь зажженные глаза интересом. А когда вот ты видишь эти глазки заинтересованные, ты чувствуешь себя моложе, ты хочешь горы свернуть. И вот в этом, собственно, и педагогическое счастье, если на то пошло.
10: Ну, дай бог вам здоровья и сил. У нас в гостях был Павел Александрович Аржуковский, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И мы с Павлом Александровичем начали разговор о современном образовании, о его проблемах, о том, что такое творчество, надо ли ему учить и как это делать. Спасибо, Павел Александрович.
6: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
11: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
6: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
6: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
15: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
16: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
17: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
6: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
18: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию Древней Руси и Большой исторической России поверх границ. В прошлой программе мы говорили о том, что русское пространство четвертично, и эти четверти – суть промежуточные страны света – северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад, что нет в географической модели русского пространства условных севера, востока, юга или запада. Мы говорили и о том, что эта географическая модель подтверждается направлением и самим количеством дорог, бегущих от Москвы. Их 12. И они направлены на получасы, а не на полные часы. Нет строго меридиональных, строго широтных дорог. Есть три дороги северо-восточные, три юго-восточные, три юго-западные и три северо-западные дороги, а также их поздние железные аналоги. Это неформальная модель. Сама система этих дорог или направлений связана с существованием древних русских земель и их центров княжеских столов. Эти дороги связывали Москву с такими центрами или разные центры между собой, минуя Москву, в том числе ее будущее место. Например, в Москве скрестились дороги из городов, которые старше нее. На Боровицкой площади сошлись дороги из Новгорода в Рязань и из Смоленска с Киевом в Ростов и Суздаль. Собственно, такое скрещение, такое средокрестие и задает место Москве на Боровицкой площади и у подножия Кремлевского холма. Если говорить только географически, северо-запад – это словно бы Балтийское пространство, предваряемое, разумеется, Верхним Тверским Поволжьем. Северо-запад в русской географии – еще зовется «Озерным краем». Именно так называется целый том полного географического описания нашего Отечества под редакцией Семенова Тиньшанского. В северо-запад входят Ладога, Онега и, конечно, не самое большое, но самое главное для древней северо-западной коммуникации – Новгородское озеро Ильмень. Северо-восток – это предваряемый средним, таким Ярославско-Нижегородским, Поволжьем, таежный и тундровый северо-восток, достигающий обоих океанов – Ледовитого и Тихого. Важно и интересно, что за тайгой стоит здесь тундра, то есть само существование и предчувствие тундры за тайгой является определяющим для географии северо-востока. У северо-запада тоже есть тундра, но она норвежская, чужая, или финская, лапландская. После выхода Финляндии из состава России мы не чувствуем северо-западную тундру. А вот северо-восточную, конечно, ощущаем, и она подспудно служит одним из маркеров этого северо-востока. Мы понимаем, что эта ледяная пустыня стоит над тайгой и образует еще один природный пояс. а юго-восток – это, конечно, лесостепные и степные земли, лежащие по Нижнему и Среднему Дону, по Нижней Волге и в Южной Сибири. Это степь и горная сибирская степь. Эта степь, конечно, достигает Черного моря, но само Черное море, его бассейн, служит, пожалуй, во всяком случае, в первом приближении, для определения русского юго-запада. Днепр, Днестр и их притоки – это реки, организующие древние русские земли юго-запада. Смоленск стоит на Днепре, и Смоленская земля или Смоленское княжество – это Днепровская земля, во всяком случае, Смоленская губерния, то есть уменьшенная территория Смоленского княжества – это Днепровская земля. Черниговщина, которая разделена сегодня примерно на десяток великорусских, малорусских и белорусских губерний, это земля Днепровского бассейна с главными реками Десной и Сеймом, ну а также с предваряющей ее Верхней Окой в пределах Калужской, частично Орловской губернии. Вот такова природная подложка этих четвертей, совмещенная пока очень предварительно с территорией русских земель княжений. Мы бы могли сказать, что северо-запад – это Балтика, юго-запад – Черноморье, а северо-восток – бассейн двух океанов, юго-восток – некая внутренняя континентальная земля, но имеющая также выходы к Каспийскому и Азовскому морям, по Дону и Волге. Но это, повторю, именно физико-географическое представление. Это природная подложка нашей географической модели. Возникает вопрос, что важнее в таком моделировании, природные или исторические факторы? И я уверен, что важнее исторические. Например, Витебская губерния, нынешний север Белоруссии, с городом Витебском в качестве главного и с Полоцком в качестве главного в Средневековье. А северная часть Полоцкой земли или Полоцкого княжества – это бассейн Западной Двины, текущий в Балтику, называющийся в Латвии Даугавой. А в устье Двины Даугавы стоит Рига. Среднее течение Западной Двины несколько приспущено к югу и организует, собственно, Витебскую губернию или северную часть Белоруссии, примерно 1/6 Белоруссии. А по морскому бассейну это Балтика, то есть северо-запад. Пейзаж западно-двинский тоже совершенно балтийский. Между тем, конечно, Полоцкое княжество принадлежит русскому юго-западу. Оно стоит за юго-западным Смоленским княжеством. Смоленск и Полоцк вместе – это земли 9-го часа от Москвы. Земли, которые пронизывает и в которые приводит Можайская, Смоленская дорога. Относительно московской параллели почти вся Полоцкая земля лежит к югу. И вот когда мы где-нибудь на Западной Двине, где-нибудь в Полоцком или же в Витебском районе, в этом балтийском пейзаже, на этих светлых песках, среди этих плоских озер, в этих сосняках без подлеска, вдруг слышим «г» или «хата» вместо «изба», или «пан» вместо «барин», воды Балтики поворачивают в Черное море. А мы действительно даже сегодня можем услышать «пана», скажем, приехав с краеведческой экспедиции на поиски какой-нибудь усадьбы. Можем спросить, где здесь барская усадьба, и нас поймут. А можем спросить, где здесь панская усадьба, и нас тоже поймут. А чуть севернее, где-нибудь в Псковской губернии, например, в районе Пушкинских гор, мы не можем спросить, где здесь панская усадьба. Нас не поймут. А это значит, что Псковская губерния принадлежит северо-западу, а Витебская – юго-западу. Между тем, как та и эта – балтийские по стоку вод. Сказанное значит, что историческая география преобладает над физической при моделировании русского пространства. Что Полоцкое княжество, которое было подвергнуто литовскому нашествию, которое было подчинено литовской экспансии, которое приняло династию Гедиминовичей как легитимную, а еще до Гедимина в XIII веке приняла власть самых ранних литовских князей, таких как Миндовг, что эта Полоцкая земля, конечно, принадлежит русскому юго-западу. Здесь маркер и, быть может, внешний, к сожалению, это имперское завоевание Литвою. Это для некоторых территорий полувековое литовское владение. Полоцкая земля была захвачена Литвой в 13 столетии и освобождена Екатериной Великой в так называемых разделах Польши. Это 5, даже более веков. Вот этот юго-запад, которому, конечно же, принадлежит Смоленщина, подвергшаяся нападению Литвы и находившаяся под Литвой, по крайней мере, век 15-й, и под влиянием Литвы в продолжении 14 века, и все те земли, которые лежат южнее Смоленска и Полоцка, это и есть классический русский юго-запад. Что его делает таким? Не только, собственно, литовское завоевание, которое впоследствии окажется литовско-польским, но некая особая система власти. Власти вокруг Киева. Система, обособившая эту территорию еще в домонгольское время. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
6: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным.
19: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
6: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. «Космический геликон».
20: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
6: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
21: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: Радио России. Театр Радио России представляет.
22: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
6: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
23: Это Марс.
24: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
6: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
25: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
26: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
6: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
27: Ну, какие вам нужны данные?
28: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
6: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
29: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
6: Слушайте радиопостановку «Аэлита» с 11 мая по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия призывает украинскую сторону соблюдать перемирие, объявленное Москвой по случаю празднования Дня Победы, заявили в Минобороны. Стороны переговоров по Украине понимают, какой шаг нужно сделать, заявили в Кремле. Акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате. Глава Ростеха доложил президенту о выпуске новых электробусов. И теперь подробнее. Минобороны сообщило, что в соответствии с решением президента Верховного главнокомандующего Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая и до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины, говорится в сообщении. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории России, российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Киеву нужен один серьезный шаг, после чего приостановятся военные действия и откроются перспективы для обсуждения долгосрочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
2: В ходе трехсторонних переговоров сложилась такая ситуация, когда все три стороны понимают, что нужно делать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте дипломатической работы. Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, и после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования.
1: Также в Кремле предупредили о возможности нанесения ответного удара по Киеву в случае попыток сорвать парад Победы в Москве. Ушаков напомнил, что в Минобороны заявляло и о целесообразности, чтобы мирные жители покинули Киев, если России придется отвечать на угрозы. В Кремле высоко ценят усилия США в переговорном процессе по Украине и надеются, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля заявил, что не знает, зачем в США едет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который якобы должен встретиться со спецпредставителем США Стивом Уиткофом.
3: Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку. Мы открыты к продолжению переговорного процесса. По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете. Это непосредственно процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником. Но мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение.
1: КАМАЗ поставит Москве 700 электробусов большого класса до 2027 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с Владимиром Путиным. Также, по словам главы корпорации, уже налажено производство низкопольных троллейбусов с запасом автономного хода.
4: КАМАЗ в 2025 году выпустил низкопольный троллейбус с запасом автономного хода на 30 километров, электробус большого класса на поколение А5 с тяговой батареей, большей емкостью отечественного производства. Кстати, батареи делает «Росатом». Запас автономного хода на 110 километров.
5: 85 человек, да, пассажир?
4: Да. И, кроме того, мы с 2023 года запустили беспилотники, КАМАЗ беспилотный, который успешно работает по трассе М-11, то есть Москва-Санкт-Петербург. И по ЦКАДу они прошли уже около 6 миллионов километров, перевезли около 732 тысяч кубометров груза. Не зафиксировано ни одной аварии, ни одного нарушения. Очень хорошая появилась новинка – кроссовер «Азимут» нашего «АвтоВАЗа».
5: «Лада»,
4: да. Их будет выпускаться 70 тысяч штук в год. И я уверен, что такие машины будут менять отношения, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону.
1: Владимир Путин похвалил Ростех за рост производства гражданской продукции на фоне СВО. Пожар произошел на АЗС в Дагестанском Каспийске на улице Гагариной, сообщили в МЧС. По предварительной информации, площадь пожара на автозаправке составила 250 квадратных метров. В мэрии, в свою очередь, сказали, что в здании техстанции загорелся автомобиль, заправка не горела. Погибших и пострадавших нет. К этому часу пожар на АЗС и в автосервисе в Каспийске ликвидирован. Удалось не допустить взрыва автоцистерны с пропаном, а также переход огня на рядом стоящие здания. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет оставил в силе приостановку членства в организации Олимпийского комитета России. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев так прокомментировал эту ситуацию. Мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его. Напомню, что ОКР уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария Международного олимпийского комитета. Увязывание решения по восстановлению Олимпийского комитета России с любыми не относящимися к делу вопросами неприемлемо, подчеркнул Дегтярев. Глава российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев рассказал о главных задачах до конца своего срока на посту президента лиги. «Мой мандат действует еще больше года. Сейчас у меня в повестке два вопроса. Завершение сезона и работа, которая проводится раз в 4 года, это подписание спонсорских контрактов. У нас есть стратегия до 30-го года. Надо оформить все документы, в том числе о взаимодействии с Российским футбольным союзом». Хоккейный «Металлург» объявил об уходе из клуба вратаря Ильи Набокова. Действие соглашения между магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» из НХЛ, в рамках которого вратарь и выступал в континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне, официально прекращено. Теннис. Мира Андреева вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме. Восьмая сеянная россиянка за 65 минут разгромила Антонио Ружич 6-1, 6-0 и далее сыграет с Викторией Голубич. Анастасия Захарова уступила 13-й сеянной Линде Носковой 4-6, 1-6. Анна Калинская в эти мгновения играет с Катаржиной Синяковой. Идет решающая третья партия. Счет равный 3-3. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 8 мая в Нальчике ожидается 19-21 градус, кратковременный дождь. В Ставрополе сухо, 19-21. В Сочи плюс 17, плюс 19 без осадков. В Краснодаре 21-23 градуса, дождя не ожидается. В Волгограде от 26 до 28 градусов. В Ростове-на-Дону 24-26 градусов выше нуля. В Воронеже плюс 27, плюс 29 без осадков. В Туле 25-27 градусов, кратковременный дождь. кратковременный дождь. Во Владимире 21-23 дождь. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди. Ночью 12-14 градусов. Днем 16-18 выше нуля. Сейчас в столице плюс 24 градуса.

исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картина из

0: Солнечных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: Восьмое мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
2: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда, мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, поддерживайте беседу, отправляйте ваши мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. Там в последнем сообщении есть прямая трансляция, ее также можно комментировать. Кроме того, есть приложение, в котором доступны все функции вплоть до отправки сообщений, в том числе в Рустор и Google Play оно доступно совершенно бесплатно. Ну а самые свежие, актуальные и интересные новости всегда читайте на вести.ру.
2: Переходим к темам обсуждения. Одна тема из Прибалтики к нам поступила.
3: Прилетела.
2: Да, прилетела. Украинские беспилотники вошли в воздушное пространство Латвии и поразили несколько объектов, в частности, как сообщается, нефтехранилище.
3: Да, несколько было беспилотников. Судя по сообщениям военных с разных сторон, обобщили информацию. Вроде как 6 беспилотников летели в направлении России, российских гражданских объектов, и 5 из них где-то на территории Латвии упали. Известно о нескольких, которые упали, ну вот 5 где-то пропали на территории Латвии, а подтверждены вот попадания пока одного точно по нефтебазе, про которую Людмила сказала, а другой вроде как по неподтвержденным сообщениям, хотя в интернете есть фотографии, но может быть это еще не установлено точно, поразил поезд пассажирский тоже на территории Латвии, ну где еще 3, непонятно, местные спецслужбы занимаются их поиском. Что сказал министр.
2: Да, да, там это очень интересно. Ага.
3: Да, значит, есть заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам вооруженных сил страны, ну, в Латвии имеется в виду, и он сказал, что беспилотники не были сбиты, потому что не были соблюдены все критерии безопасности этого шага. Радар обнаружил дроны, но сбить их возможности не было из-за отсутствия уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре, пояснил он. Подчеркнул, для того, чтобы сбить беспилотники в населенном районе, должно быть соблюдено несколько условий. Какие-то условия он, впрочем, не раскрыл.
2: Да, но это не первый, на самом деле, инцидент на территории прибалтийских стран, ну, в частности, в марте в Литве беспилотник упал и взорвался на льду озера Лависас, недалеко от границы с Белоруссией. Тогда сообщили, что он летел в сторону Ленинградской области, но отклонился от курса. В тот же период в Латвии рухнул дрон около Краславы на юго-востоке страны. Местные жители проснулись ночью от громкого звука, похожего на взрыв газового баллона. Это был не газовый баллон. И в Эстонии тоже были инциденты. Врезался в трубу действующей электростанции беспилотник.

0: в тот же период достаточно активное, в общем, небо, надо сказать, над Прибалтикой. Но тут вот тоже было недавно одно прекрасное сообщение, как жители Латвии наблюдали вот просто вереницы летящие беспилотники. Они летели над Нарвой, над рекой. И, в общем,
1: тогда очень многие возмущались.
0: Возмущались ведь, этим.
1: Почему воздушное пространство страны было открыто для члена, даже не для члена НАТО, понимаете? Угу. Вот. И в данном случае тоже очень много недовольства было. Почему, собственно, вот министр, которого я цитирую, отвечал на эти неудобные вопросы, почему дроны не сбили? Ну, что очень много недовольных было. А там же социальные сети очень активно ведут политики. И вот премьер страны там сообщение выпустил на этот счет. И в комментариях очень много, значит, поругали, в общем, власти страны. Ну вот что, например, пишут, а одно сообщение зачитаю. Если неприкасаемые беспилотники Украины залетают на чужую территорию и взрываются, то, наверное, надо начинать думать, что с белопушистой позицией Украины что-то не так. Наконец-то придите в себя. Вот такие сообщения в адрес собственных властей направляют Латвию.
0: Ну, вряд ли они там придут в себя, потому что вот среди заявлений, да, официальных латвийских лиц были такие, что да, Украина имеет право на самооборону. Ну, то есть в данном случае беспилотники летят атаковать на гражданские объекты, это у них такая самооборона. Вот, значит, Украина имеет право на эту самую самооборону, вот, а нам нужно просто внимательнее ко всему относиться вовремя после сообщения, смс-сообщения, забегать в дома и закрывать дверь.
1: К нам присоединяется военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов. Александр Юрьевич, рады вас слышать.
2: Да, добрый вечер, приветствую уважаемую аудиторию.
1: Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, инцидент повторяется, но последствия его для Прибалтики усиливаются. Какие-то выводы, как вы считаете, будут сделаны?
2: Ну, а какие они могут сделать выводы, если они делегировали свой суверенитет на внешний контур? Их рабское мышление не позволяет осознать всю пагубность этой политики, и де-факто предоставляя воздушное пространство для ударных дронов, они же ставят под риск свое население, своих граждан, которым надо уже смириться с новой реальностью. На самом деле, мне кажется, нам надо подумать и предложить помощь нашим прибалтийским соседям сбивать такие объекты над их территорией. Наши комплексы позволяют вглубь работать на дистанцию до 400 километров. Вполне себе, ну, такая дружеская позиция, можем им помогать в этом. И, в принципе, им нужно осознать, что все эти заигрывания с милитаризацией, с предоставлением своих территорий в качестве плацдармов для удара по ядерной державе, могут рано или поздно привести к крайне негативным последствиям не только для их государственности, но и, в принципе, для существования этих территорий
0: физического. Александр Юрьевич, а если вот, ну, представить, что мы проснулись в мире, в котором действует международное право, вот в этой ситуации дозволение летать через свое суверенное воздушное пространство беспилотником третьего государства для атаки наших объектов для атаки России, не является ли это, собственно, участием в вооруженном конфликте?
2: Да, ну, конечно, сложно представить, что нормы международного права еще будут существовать, но если теоретизировать, и мы с вами это уже обсуждали, то де-факто это такое же соучастие террористическим атакам, и с юридической точки зрения это никак не отличается, если бы с аэродромов стран Прибалтики взлетали бы эти дроны. Де-факто они способствуют, они во многом, может быть, даже обеспечивают навигационные возможности, но и надо отметить, что с этих территорий на регулярной основе действуют разведывательные, в том числе стратегические дроны, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые занимаются сбором информации для последующего целеуказания. Поэтому они уже полностью включились в эту прокси-войну в качестве участников, и это довольно суицидальная политика. Но, к сожалению, их политический истеблишмент совершенно не думает о безопасности как государства, так и населения, как я уже отметил. Поэтому это соучастие, это полный рост содействия той преступной террористической политики, которую сейчас проводит киевский режим.
1: Вы знаете, вы сказали по поводу 400 километров, на которые позволяет наша система ПВО обеспечить безопасность. Я так просто ради интереса сразу зашел в интернет и посмотрел протяженность Латвии, а там 450 километров с запада на восток. То есть это фактически наша система ПВО полностью территорию Прибалтики могут перекрыть, так?
2: Ну, де-факто, да, и не только Прибалтики. Надо вспомнить, что есть и другие государства, которые также предоставляют свое воздушное пространство. Это та же Финляндия, а там протяженность границ у нас порядка 1000 километров. В глубину они тоже не такие уж широкие. Поэтому нужно всем задуматься и внимательно изучать тактико-технические характеристики продукции производства «Алмаз-Антей». Я думаю, что они знают прекрасно это.
1: Александр Ильич, а еще можно уточнить? Вот вы сказали, что они, возможно, предоставляют навигацию, ну, в смысле, прибалтийские страны для украинских беспилотников. А когда вообще летит беспилотник, ему нужна какая-то связь, я не знаю, с местными станциями связи, интернета или еще чего-то?
0: Дополнительная поддержка нужна?
2: Ну, я этого не исключаю. Просто, во-первых, тут и спутниковые каналы наверняка задействуются. Мы знаем, что отдельные дроны, конечно, летят в автономном формате. Но дело все в том, что высота, на которой перемещаются эти объекты, гарантированно позволяет их идентифицировать заблаговременно и выявлять. Вы сами обозначили дистанцию, это сотни километров. Поэтому, конечно же, соответствующие структуры и оборонное ведомство в курсе этой активности. Для них это не является сюрпризом. И я убежден, что заблаговременно это согласовывается на уровне, опять же, понятно, не публичном, но на уровне взаимодействия межведомственного, оборонных ведомств, разведывательных структур, конечно же, согласование идет. И де-факто это абсолютно скоординированная позиция действия. То есть вот это разведение руками, дескать, мы не знали, мы боялись причинить вред гражданским объектам, это, конечно, все такая публичная риторика, попытка сохранить лицо, но де-факто это все скоординировано, и они находятся в зависимом абсолютно положении в этом плане.
0: Понятно. Ну, то есть никаких претензий они предъявлять не будут. И да, они боялись сбить, чтобы обломками там не повредить жилым домам. И поэтому, пожалуйста, прилетайте в наши пассажирские поезда и в наше нефтехранилище. Так получается?
2: Ну, они будут получать эти удары, потому что дроны тоже несовершенны. Как мы видим, с навигацией тоже бывают проблемы. Не забываем, что есть возможности радиоэлектронного подавления и воздействия на подобные аппараты, в том числе дистанционного. Угу. Поэтому приготовиться странам Прибалтики и другим странам Северной Европы, которые включились в этот процесс.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов был с нами на связи. Я отмечу лишь, что сказал про 6 дронов, которые двигались, 5 упали на территории Латвии, 1 проскочил, но был сбит нашими системами ПВО на границе.
0: Буквально на границе.
1: Да. Ну что же, благодарим еще раз нашего эксперта и переходим к следующей теме.
3: Наше время.
0: Как-то неспокойно в последнее время в политическом пространстве стран бывшего Варшавского договора, не находишь ты?
1: Да, недавно мы говорили про Болгарию, да. Где тоже есть определенная турбулентность. А сегодня
0: Словакия тоже, соответственно, да.
1: Словакия, смена власти. Да. А сейчас хотим поговорить про Румынию, да? Здесь у нас такая новость. Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству действующему, которое сформировано было менее года назад. Отставка стала возможной из-за того, что крупнейшая в парламенте партия социал-демократическая, она не просто вышла из правящей коалиции, но и присоединилась к правому альянсу, чей рейтинг поддержки стремительно растет. И почему мы, собственно, про Румынию-то сейчас хотели поговорить? Я посмотрел, некоторые эксперты пишут, что якобы вот этот правый альянс, он вроде как пророссийский. Но у нас есть свой эксперт, который нам всегда точно и правдиво скажет, пророссийский, не пророссийский, прорумынский или проевропейский. Сейчас обо всем спросим у политолога, доцента финансового университета при правительстве России Вадима Трухачева. Вадим Вадимович, рады слышать.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, как-то вихри враждебные, да, реют над странами бывшего Варшавского договора. Что происходит-то опять теперь в Румынии?
4: Да и ничего там для нас интересного не происходит. Просто...
0: Ну, не лишайте надежды.
4: Вот лесу сразу, нет там ничего пророссийского. Есть две небольшие правые партии, которые России лояльны, они представлены в парламенте, но речь явно не о Джордже Симеоне, подлинном победителе президентских выборов прошлогодних, да, и уж точно не о социал-демократах. Да, эта история такова, что Евросоюз, чтобы не допустить укроскептика Симеона, вот именно так, укроскептика, к власти, во-первых, грубо вмешался в президентские выборы, которые в прошлом году прошли, во-вторых, напрямую формировал правительство Румынии из четырех проевропейских партий. Но это как лебедь, рак и щука, да, социал-демократы, консерваторы, либералы и партия этнических венгров. Их мало, в общем, кроме проевропейского выбора, что объединяет? У них разное видение экономики. Они по-разному относятся, например, к объединению Молдавии и Румынии. Много еще между ними разницы, но, тем не менее, за неимением другого, Макрон взял и сказал, вот вы будете управлять Румынией. Ну, естественно, долго это не продлилось. Естественно, это дело развалилось. Ну, ничего удивительного.
0: Понятно. То есть то, что происходило в Болгарии, в Румынии, там совершенно другие процессы. И надеяться на то, что каким-то образом вектор политически поменяется в этой стране, ну, в сторону хотя бы того, что мы видим...
1: Национального суверенитета, скажем так.
0: Да, да, да. Надеяться нам не стоит.
4: Не надо и в Болгарии на это надеяться, потому что и Болгария, и Румыния – это слишком бедные страны, где там 1 000 000 болгар и 3 000 000 румын работают в странах Западной Европы.
0: Но зато эти страны могут вето вносить в случае, если там какой-то законопроект неудачный.
4: Если они внесут вето, их лишат денег по линии Евросоюза. Вот и все вето.
0: Ну, поэтому всех-то не лишат, как бы, я почему и переживаю. Тут вот если собрать все вместе, да, Словакия, да, Болгария, вот теперь Румыния, может быть, там Чехия подтянется со временем вместе, они уже представляют...
4: Чехия богатая страна, не надо ее ставить в один ряд с ними, исключительно по принципу того, что она была социалистической. Да, Португалия и Греция, которые социалистическими не были, значительно беднее. Чехии, Испания уже беднее Чехии. Вот ее уровень — это Италия. Не надо вот ее туда, в эту компанию бедняков ставить.
0: Нет,
4: да?
0: Я не в компании бедняков, я в компании тех, кто может быть за нас.
4: Не может, за нас там никого не будет. И Фицу не за нас. Я еще вам добавлю разочарование. Если за нас, он за себя.
0: Вот, хорошо, в компании тех, кто за себя, а не за евро вот этих вот либералов.
4: Нет-то ни одной страны, которая не за евро вот этих, нет. Мало того, и Орбан был за евро вот этих, просто с большими оговорками.
0: Ну, неплохие были
4: оговорки. У нас очень много иллюзий по этому поводу было.
0: Ну, хорошо, да.
1: Вадим Вадимович, а подскажите, пожалуйста, вот что касается Румынии и ее роли в украинском конфликте. Ну, почему? Мы неспроста же говорим про то, что у них там что-то меняется в надежде на какие-то перемены, именно потому, что они участвуют в конфликте на Украине. Какова их роль?
4: Основная роль Румынии – это транзит. Военный транзит в Одессу и в Черновцы, да, соседние с Румынией регионы. И... Это, прежде всего, военный транзит. Огромное количество военного транзита происходит через Румынию. И порт Констанца, румынский порт Констанца, много через него выгружают на Черном море, да, и потом везут на Украину по суше. Поэтому вот ее основная роль. Вот поэтому Евросоюз не может допустить прихода к власти там евроскептиков. Даже пусть господин Симеон, он не настроен на особое развитие отношений с Россией, но ему не нравится, что на Украине притесняют этнических румын. Угу. Вот поэтому он отказывается помогать Украине.
1: Вадим Вадимович, спасибо большое. Время заканчивается. Политолог Вадим Трухачев был с нами на связи.
3: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
5: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
6: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
7: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
6: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Наше время.
0: Число въехавших в Россию мигрантов в первом квартале этого года уменьшилось на 15%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне.
1: Да, несколько цифр, статистика небольшая по различным мигрантским делам. Смотрите, это все тоже по информации председателя Госдумы. За январь-март текущего года было аннулировано 8 тысяч и даже чуть больше видов на жительство мигрантов. И это, в свою очередь, на 90% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сократилось число выданных разрешений на временное проживание на 30 практически процентов, а также видов на жительство также на 30%. Результаты, как считает спикер, свидетельствуют об эффективности мер, принятых для борьбы с нелегальной миграцией. Ну, то есть в сухом остатке что у нас? Аннулирование практически в два раза больше, да, на 100%, да. Ну, на 90%. И сокращение выдачи ВНЖ и РВП. Да, разрешение на временное пребывание. И то, и другое на треть примерно сократилось. А въехало на 15% меньше. Ну, вот такие сухие цифры.
0: Выглядит очень так обнадеживающе. Ну, как-то вот прям хорошо выглядят эти цифры. Единственный момент, как говорят наши коллеги, не эффект ли это низкой базы? Ну, то есть, грубо говоря, если в 2025 году не было вообще ни одного такого инцидента, ну, например, с прекращением вида на жительство, да, или там с прекращением гражданства, то, конечно, 25 прекращений – это уже вот, ну, серьезный процент.
1: Да.
0: Поэтому вот хотелось бы разобраться, действительно стали более эффективно проверять мигрантов? Действительно работают эти меры? Или мы говорим сейчас вот о том самом пресловутом эффекте низкой базы?
1: С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграция Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, рады слышать вас.
10: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Даниил.
0: Здравствуйте, Михаил Александрович. Как вы, как вам такая статистика? Давайте вот с этого.
10: Ну, вы знаете, цифры всегда здорово. У нас цифры могут показывать очень хорошие. Но я бы здесь, в общем-то, наверное, все-таки сравнивал с показателями предыдущего года. И здесь я, кстати говоря, согласен вот с тезисом про низкую базу. Но и вот, допустим, если мы берем сокращение количества въездов иностранцев там, да, на 15% за первый квартал 2026 года, то это, в принципе, достаточно типичная практика. В основном иностранцы въезжают в Российскую Федерацию во втором, в третьем квартале. Да, там количество въездов, если мы посмотрим ту статистику, которая есть в наличии, да, которую у нас публикуют соответствующие органы, мы увидим, что наибольшие количественные показатели въезда в Российскую Федерацию – это, как правило, второй и третий квартал каждого года вот на протяжении уже нескольких лет.
0: А с чем это связано?
10: Ну, это в первую очередь связано еще и с сезонностью работы, потому что не все мигранты, как мы знаем, работают в нашей стране легально, да, и многие приезжают, используя вот это право, которое у них есть 90 дней в течение года, находиться на территории Российской Федерации. То есть они могут указать любую цель въезда, там даже неважно, это будет работа, туризм, частный визит, они въезжают, они имеют право 90 дней находиться в России.
1: То есть они могут на уборку урожая, да, приезжают?
10: Предположим, да, предположим, там вот те, кто приезжает в конце лета осенью на уборку урожая. Кто-то работает, вот, я думаю, в подмосковных СНТ тоже появляется много там, мигрантов, которые ходят, ищут работу, там что-то кому-то вскапывают, я не знаю, там ремонтируют заборы, ну, тоже каким-то неквалифицированным трудом занимаются, да, то есть они работают нелегально, они являются нелегальными трудовыми мигрантами, но вот это право на нахождение в России 90 дней они используют, в общем-то. И за счет этого количество въездов, оно возрастает, да, то есть... Это, еще раз говорю, если мы посмотрим статистику, эта практика, ну, она уже, вот, например, я вот смотрел, там, лет 5, она все время такова. А что касается сокращения видов, значит, вида на жительство РВП, это, во-первых, связано с, ну, усилением контроля за этой процедурой, вот, и я бы это еще связал, что вот до недавнего времени у нас, значит, там, и вступление в гражданство было связано, например, с постановкой на воинский учет. Вот. А очень многие мигранты, они хотят получать различные социальные выплаты, ну вот, а на воинский учет становиться не хотят. Да, это тоже как бы в определенной степени останавливает. Поэтому я думаю, именно это объясняет снижение практики вступления в российское гражданство. Ну и, конечно, все-таки у нас вот цифровизация миграционной сферы худо-бедно идет. Вот, цифровые сервисы начинают работать, которые контролируют. И, соответственно, мигрантам становится сложнее эти лазейки обходить, поэтому количество снижается.
0: То есть меры, которые мы с вами регулярно обсуждаем в наших эфирах, они все-таки работают?
10: Вы знаете, я считаю, что работают, потому что вот то давление, которое миграционные лоббисты в последнее время развернули, что вот, значит, по поводу там нарушений прав, что, значит, к нам никто не поедет, что есть излишние требования, но, в общем-то, они не на пустом месте растут. То есть мы видим, что, еще раз говорю, эти меры, которые на сегодняшний день уже действуют, они не идеальны, они не исчерпывающие, но то, что они свой определенный уровень эффективности демонстрируют, ну, для меня это достаточно очевидно представляется.
1: А меры — это вот создание реестра, да, введение этого приложения?
10: Числе, да, да, да, да, это создание реестра, это корректировка миграционного законодательства достаточно существенная, которая, кстати говоря, тоже благодаря Государственной Думе у нас достаточно быстро прошла, оперативно, и там достаточно много интересных новаций. Это то, что связано с новой концепцией миграционной политики, с планом по ее реализации. Вот там буквально 2 дня назад законопроект, да, об организованном наборе с 27-го года МВД внесло на общественное обсуждение сейчас. То есть существенный коренной сдвиг в миграционной политике происходит. Это однозначно совершенно.
1: А скажите, пожалуйста, Михаил Александрович, вы же помните, что когда вот только начали приступать к этому самому сдвигу, к его организации, очень много звучало мнение, что просто нужно ввести визы для мигрантов, и тогда, мол, можно будет эффективно со всем этим работать. Вот сейчас, когда у нас результат этих мер уже есть, вы можете оценить, действительно визы были эффективнее, или вот то, что мы сейчас делаем, это тоже хороший вариант развития событий?
10: Знаете, насчет виз, я так скажу, что я, в принципе, являюсь в целом сторонником визового режима, но я не считаю визовый режим панацеей. То есть, к большому сожалению, визовый режим всех проблем с нелегальной миграцией в России не решит. Потому что, ну вот в США есть визовый режим, но там какое количество нелегальных мигрантов находится. Ну, вот, и будут приезжать там, получать какие-нибудь туристические визы и так далее. На мой взгляд, с учетом вот цифровизации, которая в нашу жизнь идет семимильными шагами, первостепенный вопрос — это сбора данных и контроля. Это геолокация, отслеживание, это сбор биометрических данных. Да, то, что въездные фильтры, то есть мигрант, чтобы не мог пересечь границу Российской Федерации, да, то есть, соответственно, не только предоставили какие-то библиографические данные, допустим, паспорт, да, или еще что, а чтобы была биометрия, и мы видели, что этот человек, допустим, был запрещен въезд, он там в каком-то там является сторонником террористической организации, да, и мы говорим, вот, извините, вам во въезде отказано. Ну вот, если он прибывает в Россию, то, соответственно, значит, сколько он может здесь находиться, какое его целеполагание пребывания здесь. Вот, да, соответственно, если он осуществляет трудовую деятельность, неэффективна ли она, выплачивает ли он налоги. То есть современные цифровые сервисы позволяют это контролировать. И, на мой взгляд, это не менее эффективно, чем визовый режим.
0: И еще поправьте меня, если я не права, но почему-то мне кажется, что вот такие нововведения, которые касаются субсидий, социальной поддержки семей мигрантов, вот сейчас же в эту сторону тоже достаточно активные шаги делаются, работа ведется. Вот с 1 апреля, правда, пока 27-го года, но все-таки уже, да, вступят в силу изменения, согласно которому иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя 5 лет после вступления в гражданство. То есть... Вот эта схема, когда приехал один из семьи, обосновался, зацепился, закрепился и начал перевозить семью по одному, да? И дальше
10: именно
0: они...
10: Так.
0: Вот, они фактически живут на пособие, то есть вплоть до того, что там один человек до 2 миллионов может получать всевозможных пособий.
10: Да,
0: там,
10: это так и есть.
0: Подсчитывали это все. Вот если этот краник социальных вливаний прикрутят, то, может быть, и ехать смысла нет.
10: Я думаю, что да, потому что 5 лет это хорошо, но я считаю, что ценз должен быть не менее 10 лет. Ну вот, это было бы более объективно, да, вот для общего порядка, да, можно предусмотреть какие-то исключения, например, для тех иностранцев, которые заключают контракт с Министерством обороны, которые воюют за нашу страну в зоне специальной военной операции, это совершенно другая история должна быть. Но если мы говорим о тех мигрантах, которые рассматривают Россию как место для того, чтобы получить пособие и заработать денег себе, социальные выплаты, получить от каких-то, значит, коррумпированных чиновников за откат жилищный сертификат, то не менее 10 лет. Ну, хорошо, что хотя бы 5 сейчас этот ценз вводится, но 10 было бы лучше. И я думаю, что если этот краник перекрыть, то количество мигрантов, которые будут претендовать на российское гражданство там, или вид на жительство, тоже будет уменьшаться, потому что абсолютное большинство из них рассматривает Россию как место поправки своего, так сказать, финансового здоровья. А устойчивые правовые связи, а уж я не говорю сейчас о государственной гражданской идентичности, там не просматриваются от слова совсем. Они получают российский паспорт и ставят у себя на аватарке там таджикские, узбекские флаги и проводят какие-то дни культуры и вот эти фестивали плова, какие-то диаспоры непонятные появляются. Вот. Я считаю, что с этим тоже надо заканчивать, и я надеюсь, что Государственная Дума посмотрит в эту сторону тоже.
1: Михаил Александрович, а вот эти люди, которые приезжали и садились на пособие, они в статистику тоже попадали?
10: Или, ну, смотрите,
1: когда семью,
10: если,
1: семью привозили, смотрите, я имею в виду.
10: Но если иностранец, он получает уже российский паспорт, он уже в статистике нет, он гражданин Российской Федерации. И он попадает в статистику, да, тех же самых социальных выплат. Ну, вот. А если мы говорим о том, какой механизм, да, то есть я давно говорил, что надо изменить в 115-м федеральном законе, отменить право иностранцам пребывать на территории, членам семьи иностранных работников пребывать на территории Российской Федерации на срок действующего разрешения на осуществление трудовой деятельности, ну, в данном случае патента. Вот, эта норма на сегодняшний день есть, ее необходимо отменить, и тогда членов семьи не будет законного основания находиться в России. И в концепции миграционной политики у нас написано, что необходимо принимать меры, чтобы в Российской Федерации не находились иностранные граждане, которые не учатся и не работают. Вот это я же не из головы придумал, это в концепции написано, президентским указом утверждено.
1: Михаил Александрович, ну вы, естественно, знаете, вы уже говорили про лоббистов завоза мигрантов. Наверняка будут какие-то предпринятые контрмеры ими. Готовы к ним?
10: Да, я думаю, они уже предпринимаются, уже начинаются высказывания о том, что у нас не хватает рабочей силы, о том, что нам в очередной раз нужны какие-то десятки миллионов мигрантов, что мы не справляемся. Ну, я не буду озвучивать персоналии, но они всем известны, которые говорят, что вот начинают вот эти старые песни о главном, о том, что без мигрантов нам не обойтись. А у нас есть практика более чем 50 субъектов Российской Федерации, где вводятся различные запреты на осуществление именно мигрантами по патенту трудовой деятельности. Знаете, ничего там страшного не произошло. Там такси как ездило, так и ездит. Курьерская доставка в Санкт-Петербург запретили. Все работает, все нормально, все прекрасно. Ну, вот. Ну и по другим субъектам можно подобные примеры привести. То есть как бы никто от этого не умер, а вырос уровень заработной платы. То есть я прекрасно понимаю бизнес, который где-то не хочет платить деньги адекватные, конкурентные местным жителям, поэтому нанимает мигрантов.
0: Ну, тут статистика подсуропила вот тем, кто готовит подобные заявления, появилась информация о том, что на 30% сократилась вот эта вот проблема с нехваткой рабочих рук у нас в стране.
1: Мы будем надеяться, что постепенно все эти меры дадут окончательный финальный результат, к которому, в общем, мы и стремимся, к обелению полному миграционной политики. Благодарим нашего эксперта Михаила Александровича Бурда, доктор политических наук, был с нами на связи.
3: Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
11: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: слушайте радиоверсию финального концерта Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» в это воскресенье в 18:10 по московскому времени. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше
1: время. Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Наши контакты. Пишите нам, пожалуйста.
2: Международная премия «Мы вместе», я напомню, это главная премия социальных проектов, которая реализуется при поддержке президента Российской Федерации, сейчас собирает заявки. Этот заявочный этап продлится до 24 мая.
1: Кто может стать участниками этой премии? Любой гражданин России старше 14 лет, некоммерческие благотворительные организации, коммерческие, кстати, компании тоже могут принять участие, журналисты и другие представители сферы медиасферы с социальными проектами. И, кстати, вот один из таких социальных проектов, который в прошлом году оказался победителем, его автор сегодня с нами на связи.
2: Елизавета Жукова, лауреат международной премии «Мы вместе 2025», автор проекта «Метки слэш Белгород» из Белгородской области. Елизавета, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я просто обязана сообщить нашим слушателям, что вам 16 лет. И этот проект, он ваш, вы его представили, вы победили, и очевидно, что он сейчас, наверное, на каком-то этапе реализации, верно?
1: Расскажите о вашем проекте, да.
3: Да, все верно. Мой проект называется «Метки Белгород». Он направлен на сохранение исторической памяти ключом классических и современных медиа. То есть у меня здесь есть в основе три ключевых блока. Это информационный ресурс, где в мультимедийном формате представлена информация о шести основных местах памяти оккупации Белгородчины. Также еще сборник путевых очерков «Путешествия по оккупированному городу». Да, вошли как раз очерки по каждому из объектов, включены отзывы жителей города. И как раз это дает доступ к сервису дополненной реальности. Как это работает? Надо просто навести камеру своего телефона на QR-код, затем на фотографию объекта, который расположен возле каждого очерка, и картинка оживает. То есть я поднимаю очень важную тему, которую надо помнить и чтить. Проектом можно познакомиться на Тильде, это как раз платформа лангридов, и в принципе там расположены архивные акты, можно послушать рассказы очевидцев, то есть можно видеть, как выглядело это место тогда. Ну, как будто человек отправляется в прошлое, в то трагическое время оккупации.
1: Елизавета, вот. Мы сейчас говорим о временах Великой Отечественной войны, правильно?
3: Да, да.
1: Ну, чтобы ни у кого не возникало сомнений, чтобы все точки над «и» расставить. Оккупация Белгорода – это времена Великой Отечественной войны. Скажите, пожалуйста, у вас вот в проекте есть эта технология AR, да? Технология, как я понимаю, дополненной реальности. И как раз метки – это вот про AR. Скажите, пожалуйста, вот что человек видит? Как он вообще должен этим пользоваться? Как я понимаю, здесь не нужны никакие вот эти очки суперсовременные, здесь достаточно простого телефона, так?
3: Да, да. Естественно, я говорила, что надо просто навести камеру своего телефона на QR-код, который расположен в углу фотографии, а затем на саму фотографию. Картинка оживает, и там как раз-таки идет рассказ о месте памяти оккупации.
2: А кто рассказывает? Участники фотографии? То есть это с помощью искусственного интеллекта оживленные фотографии? Как это выглядит?
3: Нет, нет. В общем, как вообще это она сделана. Я приходила на место памяти, как оно выглядит на данный момент, то есть там какой-то мемориал или памятник. Я фотографировала его, также искала в архиве Белгородской области, в книге без срока давности старые фотографии. И после чего делали небольшой монтаж, а после как раз и озвучивали, рассказывали про данное место памяти оккупации. И как раз, когда люди наводят камеру на QR-код, то они могут видеть ролик с подробной информацией об этом месте, видеть, как оно выглядело раньше, картинка оживает, но не в том плане через искусственный интеллект, а просто как видеомонтаж.
1: Угу. Лиз, можно еще такой вопрос? А вот на территории Белгородской области же фашисты страшные вещи творили. Тебе лично как было с этим совсем работать?
3: Вообще трудно довольно, потому что я изучала очень много архивных фотографий, много рассказов очевидцев, читала воспоминания тех лет, и это правда страшно. То есть ты читаешь, как насколько ужасные были преступления, как погибали мирные жители, то мужчины, женщины, старики и даже самые маленькие жители страны, это дети. И тем более, просто честно скажу, мне эта тема довольно близка. У меня есть несколько тоже проектов на тему сохранения исторической памяти. Я более-менее привыкла с учетом того, что творится в Белгороде на данный момент. Мы все понимаем, помним, возлагаем цветы, ходим к ветеранам Великой Отечественной войны. Это сложно, да, но надо просто помнить.
1: Какой-то пример, да, если можно привести, вот конкретно этой метки, которую можно увидеть?
2: Может быть, адрес, описание этой метки, какое событие вы хотели таким образом запечатлеть?
3: Да, вот, например, я вот про одно событие. Это камышитовый завод, который расположен у нас в Белгороде, в одном из сел. Раньше там просто, ну, был такой маленький сарайчик, где занимались разными делами. А после, во время Великой Отечественной войны, туда завозили, ну, во-первых, сначала это была зима, расстреливали, завозили туда людей, раздевали их полностью, они заходили туда голыми, расстреливали, потом заводили новых, расстреливали, и потом еще. То есть, представляете, люди буквально заходили туда поверх убитых тел, после чего пытались немцы это все сжечь на протяжении где-то 3 дней. В итоге, ну, кости они не горят, и в итоге потом еще собаки где-то неделю ходили в зубах все с этими это костями. Это было ужасно. Погибло около 1400 человек. К сожалению, ну, полностью неизвестные данные, но примерно вот так вот это все.
2: Елизавета, очень хочется по поводу этого проекта чуть подробнее поговорить, по поводу его реализации и по поводу того, как премия «Мы вместе» помогла в реализации, потому что то, как вы это описываете, ну, даже технически это сделать довольно сложно, не говоря уже о всей подготовительной работе, о поиске информации, обработке и так далее. Сейчас это уже реализовано, уже есть такие метки, уже можно подойти и что-то сфотографировать?
3: Да. Данный проект уже реализован. Я получила грант в нашем региональном конкурсе как раз в 2024 году, и к 2025 его реализовала. И вот как раз в 2025 году проект «Метки стал победителем региона», вышел на международный этап. Как раз когда я услышала вот имя со сцены, я очень обрадовалась. Даже сейчас, когда я смотрю на видео с награждения, я улыбаюсь. И сейчас действительно я получаю какую-то поддержку всестороннюю, максимально, как информационную, так и даже экспертную, потому что меня приглашают участвовать в разных мероприятиях, уже в роли спикера, эксперта. Мне помогают в продвижении проекта, ну, то есть я всегда могу обратиться за какой-то помощью, но я понимаю, что мне помогут. Ну, потому что, честно, мы вместе, это не просто слова. Это как бы такая рука помощи, плечо друга. Я горжусь, что я участник этого сообщества, таких же ребят, заряженных добро.
1: Насколько сложно принять участие в этой премии? Что скажете тем, кто думает, подавать или не подавать заявку?
3: Ну, вообще, довольно несложно, потому что здесь неважно, кто ты, волонтер, НКО, наставник или у тебя есть социально ориентированный бизнес. Просто если вы помогаете бездомным животным, заботитесь об экологии или же сохраняете историческую память, ну, как я, работаете с людьми с инвалидностью, помогаете участникам СВО, их семьям, или просто объединяете людей, культуры, традиции разных регионов, то можно подать заявку на сайте «Мы вместе». Вести РФ. Главное, надо успеть до 24 мая, но главное не бояться, потому что все должно получиться. Я хочу сказать одну фразу, что шаг за шагом, путь к успеху. Угу, это моя любимая фраза, и желаю ее всем.
2: Самые правильные слова, на самом деле. Самые правильные, шаг за шагом, и таким образом делаются большие дела. Спасибо огромное.
1: Мы Елизавета благодарим. Жукова, лауреат международной премии «Мы вместе» 2025, автор проекта «Метки Белгород» из Белгородской области, была с нами на связи.
2: 16 лет человеку.
1: 16 лет. А уже такой проект серьезный, да? Молодец.
4: Ко дню Великой Победы.
5: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
4: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
6: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
4: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18:10 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Далдом. Там дом.
10: Есть легенда, что в этих краях был Сергий Радонежский. Вот он заблудился в лесу, залез на дерево, увидел столб дыма, закричал «Там дым!». И вот это вот «Там дым» в Талдом потом трансформировалось.
4: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны.
13: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
13: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия объявляет перемирие с 8 мая по 10. Россия рассчитывает, что ей не придется прибегать к ответным ударам, обещанным Минобороны в случае атак киевского режима в День Победы. Система маркировки «Честный знак» принесла дополнительных поступлений в бюджет на 1 триллион 700 миллиардов рублей. И теперь подробнее. Минобороны сообщила, что в соответствии с решением президента Владимира Путина в дни празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая и до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками, артиллерии, высокоточным оружием большой дальности, морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины, говорится в сообщении. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там же напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Россия рассчитывает, что ей не придется прибегать к ответным ударам, обещанным в случае атак киевского режима в День Победы. Оппозиции Москвы заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Мы усилили вот этот акцент по возможности наших ответных мер на террористические угрозы Зеленского. Вчера, как известно, тоже нашли циркулярные ноты в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств. Еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и их представителей, а также своих граждан. Естественно, еще 4 мая Министерство обороны тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане, жители Киева тоже покинули город, если не дай бог, нам придется отвечать на угрозы режима Зеленского.
1: На открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. На эти угрозы дало свой ответ российской Минобороны 4 мая и повторно сегодня. Система маркировки «Честный знак» принесла дополнительных поступлений в бюджет на 1 триллион 700 миллиардов рублей. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту Путину. Система охватывает 51 товарную группу, в том числе лекарства, молочную продукцию, питьевую воду, детские товары. По словам Чемезова, благодаря системе нелегальный оборот снизился втрое, с 26% до 9%.
3: Проект затрагивает розничную сеть и, что немаловажно, сегмент интернет-торговли, который долгое время оставался удобным для серого рынка. В результате нелегальный оборот снизился втрое, с 26% до 9%, и есть в том числе и экономический эффект. Благодаря маркировке бюджет получил 1 700 миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет, а легальный бизнес получил 1 000 000 000 дохода.
4: Это очень важная работа, но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать.
3: Кстати, продукция, если она просрочена, она не пробивается, касса ее не пропускает. И вот просроченной продукции, молочной продукции сократилось в 199 раз.
4: Это здорово.
3: А воды в 550 раз.
4: Это здорово, согласен.
1: Путин похвалил Ростех за рост производства гражданской продукции на фоне СВО. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Хандиус не означает начало новой пандемии, подобной коронавирусной, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Эта вспышка заболевания, которая наблюдается на корабле, локализована на ограниченной территории. Ранее в ВОЗ сообщали, что подтверждено 8 случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще 3 были эвакуированы в Нидерландах. В четверг в столице, после того, как температура в отдельных районах поднималась до 30 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом. В Москве и области действует желтый уровень опасности. А в пятницу в столице начнется понижение температуры, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
5: В пятницу в столице в начале дня столбики термометров еще смогут дотянуться до плюс 15, но затем уже начнется похолодание. И температурный максимум не превысит плюс 12-14. Шансы на возвращение майской погоды появятся только ко вторнику. По предварительным прогнозам, этот период умеренно теплой погоды затянется по меньшей мере на всю последующую неделю.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол в Кубке России сегодня определится второй участник суперфинала. Краснодар в ответном матче финала пути РПЛ примет московское «Динамо». Начало игры через 24 минуты. Напомню, в первом матче в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сразится со «Спартаком». Пресс-служба Российского футбольного союза назвала дату жеребьевки переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги за право принять участие в российской премьер-лиге в предстоящем сезоне. На жеребьевке, которая состоится 8 мая в 14:00, станут известны хозяева поля в первых стыковых играх. Напомню, в переходных матчах 13-я команда РПЛ сыграет с 4-й командой Первой лиги, а бронзовый призер Первой лиги встретится с 14-м местом РПЛ. Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов избежал перелома одной из костей стопы по итогам матча финала пути регионов Кубка России со «Спартаком». В заявлении ЦСКА сообщается о том, что Глебов получил сильный ушиб первого плюсня фалангового сустава. Срок лечения футболиста будет определен в течение ближайших дней, исходя из динамики восстановления. Международный олимпийский комитет не определял сроки, которым расследование Всемирного антидопингового агентства в отношении руководства Российского антидопингового агентства должно привести к результату, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. «У нас нет какого-то графика, мы обсуждали на исполкоме, мы не знаем, сколько времени это займет, нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми», отметила Ковентри. Теннис. Мира Андреева вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, победив Антонио Ружич 6-1, 6-0. Анна Калинская за 3 часа 29 минут была сильнее Катаржины Синяковой 4-6, 7-6, 7-5. А вот еще одна россиянка Анастасия Захарова уступила Линде Носковой 4-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
7: Реклама.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Реклама на Радио России.
1: В пятницу 8 мая в Мурманске ожидается плюс 4, плюс 6 градусов, возможно, небольшие осадки. В Архангельске от 8 до 10 тепла, небольшой дождь. В Петрозаводске будет сухо, 11-13 градусов. В Вологде плюс 10, плюс 12, временами дождь. В Сыктывкаре от 8 до 10 тепла, временами дождь. В Великом Новгороде без осадков, плюс 14, плюс 16. В Калининграде 12-14 градусов выше нуля, временами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 15-17 градусов. В Москве небольшие дожди. Ночью 12-14 градусов, днем плюс 16, плюс 18. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северо-западный 1 метр в секунду.

День в истории. 1 Капитуляция нацистской Германии. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Третий Рейх, самое деструктивное и бесчеловечное государство в истории, прекратило свое существование. Цитируя обращение Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, зачитанное по радио 9 мая,

0: каких-то активных действий до приказ выдать войскам боезапас. И он был в своих людях уверен, что не будет каких-то инцидентов, но тут не про стрельбу на границе, а вообще какие-то инциденты с боезапасом. И вечером 21-го он выдает, поэтому у него было время на то, чтобы людей быстро, по мере формирования колонн, двигались вперед. А вот после этого уже нужно было решать, что делать. Потому что здесь пассивность была смерти подобна.
1: И вот немцы, воодушевленные первыми уже опаздывающими, отстающими, уже недостоверными реляциями, решают, вот, ну все, вперед, эй-эй-эй. И что происходит?
0: И происходит следующее. Микушев, опять же, вопрос о том, что приносит успех. Успех приносит разведка. А Микушев нащупывает пространство между двумя немецкими соединениями. В чем была, ну, не проблема, это на самом деле просто особенность обстановки. Немцы не наступали сплошным фронтом, взявшись за руки. Они двигались все же на определенных направлениях. И когда на одном направлении 262-я пехотная дивизия продвинулась глубже, а 24-я просто застряла и залегла перед позициями Раворусского Ура в нескольких километрах, то есть они очень быстро остановились, между двумя немецкими дивизиями был разрыв, то есть был уступ. И в этот уступ, собственно, Микушев и бросает в контратаку свою дивизию. Ну, не всю, а все же главные силы. То есть, на самом деле, он то, что противник застрял, он не стал это воспринимать как повод расслабиться и просто полномерно сесть в оборону и дальше ждать, когда его побьют. Это было абсолютно бесполезно, и нужно было действовать решительнее. И уже во второй половине дня, то есть вот эти все события, почему их иногда они перетекают на 23 число, потому что, может быть, в человеческой памяти, они уже после того, как, сильно после того, как началась война. Он собирает артиллерию, он собирает два своих полка и бьет во фланг 262-й пехотной дивизии.
1: Это та, которая продвинулась глубже, да?
0: Да, которая продвинулась дальше. И, соответственно, как потом было написано ни много ни мало в журнале боевых действий группы армии «Юг», 262-я дивизия оказалась подвержена страху противника и отступила. То есть вот такой внезапный контрудар, на это они вообще не рассчитывали, что их начнут контратаковать, причем контратаковать при очень существенном воздействии артиллерии. Артиллерия, опять же, корпусного звена. И
1: оказывается, на войне убивают.
0: Да, оказывается, на войне убивают. И причем называется прямым текстом мощным ударом. То есть вот как бы, причем сосед его, Рейхенау, он получил информацию от 17-й армии о том, что у них плохо, и он там прямым текстом было записано в журнале боевых действий о том, что 262-я ПД подвергается мощным ударам, противник пытается выдавить 4-й армейский корпус на границу. И реально они отступают назад, и дальше что происходит? Их начинают методично еще обстреливать артиллерией. То есть их привязывают к месту артиллерии, то есть не дают двинуться и попытаться, может быть, восстановить положение.
1: То есть они ползают буквально, у них же нет окопов, они просто ползают в этом пятаке, и их там расстреливают.
0: Они откатились, да. Да, они откатились к границе. Действительно, они за границу не вышли, то есть нет сведений о том, что они вернулись на исходные. Они вернулись скорее на те окопы, которые были заставы, которые были подготовлены на границе заблаговременно советские. Но, тем не менее, они деморализованы. Они

0: не готовы действовать решительно, и для того, чтобы у них энтузиазм действовать решительно, окончательно отбить, их методично обстреливают артиллерии. Что если вы там двинетесь вправо-влево, то заградительный огонь артиллерии вам совсем вот обьет желание что-то делать.
1: Алексей Валерьевич, но здесь опять же нужны глаза. Он же не мог, Микушев, сам Георгий Николаевич, там бегать и в бинокль смотреть и наводить артиллерию. Значит, у него были как минимум грамотные, обученные наблюдатели, которые корректировали огонь, которые могли вот это делать, потому что, ну, так можно лупить в белый свет, как копеечку. Мы знаем, как поля засевают снарядами. То есть для того, чтобы осуществить огневой маневр, тоже нужно, чтобы эти люди были обучены, и они делали это. И связь должна быть.
0: Ну, были сколочены все же более-менее. Но те войска, которые были в особых округах, они имели возможность там действовать совместно на учениях. Соответственно, корпусной полк, он действительно дальнобойный, он может работать на большую дистанцию. И за счет этого он может гибко переносить огонь. То есть он может сначала поддержать контрудар, потом, не меняя позиции, уже прижимать противника к земле на тех рубежах, на которые он отошел. И, казалось бы, опять есть повод откинуться в кресле, что называется, достигнут результат. Давайте отдыхать, давайте, что называется, планомерно займем позиции и попытаемся выполнить план прикрытия. Микшев понимает, что его первый успех – это только половина дела. И он на самом деле добивается того, он сводит задачу к предыдущей. Один противник отошел к границе, фланг второй открылся. Что надо делать? Ударить по 24-й пехотной дивизии.
1: Обалдеть.
0: То есть просто как бы сначала одна отходит, занимаем место, где она находилась.
1: И второй фланговый удар.
0: И второй фланговый удар. Очень, на самом деле, маневр, ну вот если так вот прикинуть, он простой. Но на самом деле это требовалось, опять же, четкое согласование действий на уровне батальонов, полков. То есть на самом деле он должен был и людей, называется, тренировать на учениях. Он знал, что делал, когда прерывал учебу 19-го. Ему не надо было спешно готовить. Они уже были, в принципе, готовы. И оставалось там пара дней для того, чтобы, что называется, молча пойти к границе.
1: Но здесь, Алексей Валерьевич, еще нужна решительность. Решительность не паралич воли, а решительность не наносить удары, уничтожать. Не просто уря за мной все бежать, вот людей класть, а именно осознанно действовать именно как командир на своем уровне управления. Он не по взводному, он не по ротному, он не как там комполка атаковал. Он имел как минимум умение видеть дивизию как единый боевой организм.
0: Да, естественно, нужно было там устойчивое управление, нужно было как бы иметь свой план. Но план был вполне однозначен. То есть есть полоса соединения, в нее вторгся противник, его надо попытаться выбить. Численность его примерно тоже он себе представлял, но здесь как раз, опять же, хотя он не имел какого-то, например, обширного боевого опыта, он все же явно военное дело учил и понимал, что тот, кто наступает, он в любом случае теряет порядок. То есть в любом случае те, кто наступают, они не имеют прям сразу подготовленных позиций. И если их вовремя в нужное место ударить, то будет результат. И можно будет выстроить оборону уже в более благоприятном положении. Опять же, отбросить противника от укрепрайона, использовать его как опору в последующем. И действительно, это было решение разумное. Я думаю, тут еще и связано с тем, что ему доверял командарм. То есть был командующий армии Музыченко, которого на самом деле проблем было больше. Он столкнулся с большими проблемами, с тем, что у него с одной стороны прорывается танковая группа. Он прекрасно понимал, что мимо него несется там огромная масса танков и автомашин и прочее. То есть очень страшный удар с фланга. И что с этим делать, было на самом деле не вполне понятно. И он просто явно доверял своему командиру дивизии и не стал его отдергивать, не стал вот эта вот такая мелочная опека, что за это докладывайте каждые полчаса, что-то у вас проходит. И это позволило действовать достаточно гибко и решительно. И на самом деле результат был выше всяких похвал. То есть реально следует еще один контрудар. 24-я пехотная дивизия, которая до этого застряла перед укрепрайоном и тоже не выполнила задачу. При этом соединение более опытное. Она тоже вынуждена откатиться назад. И это, конечно, сильно меняет обстановку под Раворусской. То есть бои под Раворусской резко меняют свой характер. То есть вот момент внезапности, вот самое главное, что удалось сделать конкретно 41-й дивизии, это ликвидировать последствия момента внезапности. Не вся дивизия 24-я была отброшена назад, было отброшено ее левое крыло, как немцы написали, то есть это левофланговый полк.
1: Но все равно планы сорваны, и самое главное, наступает неразбериха в управлении, потому что одни отступают, другим надо понять, что им делать. И, как говорится, артиллерийскому капитану все равно, какой у тебя объем мускулов. Артиллерия всегда сильнее любой пехоты. И давайте, уважаемые радиослушатели, мы продолжим рассказ о подвиге 41-й железной дивизии генерала Георгия Николаевича Микушева 22 июня 1941 года через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд вернемся снова в укрепрайон в районе Раворусской и продолжим. Дальше будет только интереснее. Не переключайтесь.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, 22 июня 1941 года, укрепрайон в районе Раворусской. Мы говорим о подвиге 41-й дивизии генерала Георгия Николаевича Микушева, который провел крайне эффективную двойную контратаку против, наверное, втрое превосходящего, рвущегося в прорыв противника, и тем смешал планы группы «Юг» вермахта. И мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, мы говорили о том, что обученная, инициативная 41-я дивизия генерала Микушева выполнила его, по сути дела, грамотный, но, по сути дела, импровизационный план. Два фланговых удара по неодновременно выдвинувшимся дивизиям вермахта. Получается, что он отбрасывает 262-ю и левый фланг 24-й дивизии вермахта. В сумме они превосходили втрое его дивизию, но он их отбрасывает, в том числе с помощью эффективного управления артиллерийским огнем полка артиллерии, который был придан ему. Но дальше надо действовать, иначе его будут уже просто вколачивать в грунт.
2: И действительно его собираюсь вколачивать в грунт, потому что каким образом влияют на действия командующие? Они вводят в бой резерв. И для того, чтобы исправить кризис, полагается ввести в бой еще третью дивизию, то есть еще там бросить на чашу весов еще 20 тысяч человек. Надо сказать, что идея ввести моторизованный корпус, от нее отказались, поскольку наткнулись на укрепрайон, и была дана указивка, был дан такой приказ, что только после того, как укрепрайон будет преодолен, будет взят под контроль, только после этого мы введем танки. Действительно, немцы ввели танки, но произошло это только через несколько дней, в самом конце июня. Этот вход на советскую территорию еще одного моторизованного корпуса на самом деле здорово опоздал. И это тоже было достижение Микушева. Но после этого Микушев уже встает в оборону, потому что дальше пытаться переходить границу и пытаться уже рисковать выше тех возможностей, которые у него были, он, конечно, уже был авантюрой.
1: Подвоз боеприпасов, подвоз питания. Это люди не железные, людям надо где-то спать. А если они приблизятся к уже корпусной артиллерии немцев, а если еще немецкие какие-нибудь там генерал-лейтенанты съедят зверина вот такого, ну потому что у них рушится первоначальный план, они, конечно, будут просто массировать удары и просто закапывать.
2: Да, то есть это будет, действительно, попытаются концентрировать, тем более у 17-й армии была артиллерия до самой тяжелой включительно, то есть имелось место и железнодорожная артиллерия, имелось место, кстати, 600-миллиметровые «Карлы», которые использовались на соседнем участке, то есть дальше немцы попытались раскачивать ситуацию на соседних участках, то есть они попытались еще нажать на Раворусскую, но поняли, что ничего не получится ввиду того, что крепкая дивизия, сидевшая на укрепрайоне. Укрепрайон, хоть он был недостроенный, в частности, вот, например, дот Комсомолец, о котором мне часто говорят в контексте Раворусской, он был скорее командным пунктом, то есть у него не успели поставить орудия, но тем не менее другие доты, они были вооружены пулеметами и пушками, и это создало большие проблемы для немцев, они стали прощупывать соседние участки. И на самом деле немцы слабое звено в построении 6-й армии советской таким нащупали. Они нащупали ее южный фланг, такой под городом Любачев, где была дивизия как раз-таки сформированная позже. И удалось ее с позиции сбить. Более того, на соседнем участке с Микушевым вот такого контрудара с отбрасыванием от границы, соответственно, планомерным занятием укрепрайон не получилось, и там немцы стали активно пытаться взламывать укрепрайон.
1: Это что же, Микушев оказался в полуокружении?
2: Ну, реально он оказывается в ситуации, когда у него, во-первых, севернее его находится только кавдивизия, и за кавдивизией просто пустота. То есть дальше наступает первая танковая группа. И как бы серьезное опасение было то, что ударят вообще ему в тыл. Но он не отходил. Как бы угроза, она осознавалась, понимали, но отойти это было еще хуже. Потому что если отойдем, то тем более с хороших позиций, с укрепрайона, просто всех будут преследовать и сомнут. Поэтому держится. Он продолжал держаться до конца июня, но дальше уже ситуация была такова, что всему Юго-Западному фронту дали приказ отходить. И несмотря на реально критическую обстановку, когда с одной стороны танковая группа, причем она ушла на 100 километров в глубину, и человек сидит в укрепрайоне, он знает, что у него справа пустота, и на глубину 100 километров ушли немцы, которые в любой момент могут повернуть на юг и просто всех посадить в котел. Но тем не менее, приказ держаться, значит держаться. Слева, с одной стороны, гремят «Карлы» 600 миллиметров, которые штурмуют опорный пункт Раворусского такого населенного пункта «Великий Дзял». С трудом, со скрипом, с расстрелом там 60 снарядов 600 миллиметров все же это «Великий Дзял» берут. Опять же, несмотря на контрудары танков, удается вклиниться в Любаческий коридор, двигаться к Львову. Но, тем не менее, до конца июня он продерживается. То есть он реально не позволил себя сбить с позиции на укрепрайоне. И, скажем так, немцы, опять же, сами, видя, что перед ними очень сильный противник, они предпочитали щупать другие участки. То есть вот этот первый его, что называется, двойной удар, он отбил желание у противника проверять на прочность именно его. И тут, конечно, против него уже работала общая обстановка. Когда везде 30 километров, слабую на дивизию, слабое место все равно находили. И держаться вечно было невозможно. Ему приходится отходить. Дальше уже он сражается под Киевом и погибнет в сентябре 41 года, незадолго до того, как замкнется Киевский котел.
1: Алексей Валерьевич, в одной фразе вы очень далеко ушли аж под Киев, но отход с укрепрайона... Это тоже требует определенного искусства, потому что неграмотно отводящиеся части могут превратиться в бегущее стадо вот просто очень быстро. Это совсем другая история. И одно дело, когда ты сидишь в окопе, когда ты сидишь за стенкой дота, пусть даже по нему лупят, но у тебя психологическая. Это другая психология. Тут ты в чистом поле, по лесам, там как угодно, но ты отходишь, и нужно... А ведь это дивизия, это несколько тысяч человек. Они должны отступать в порядке. Это должно сохраниться управление.
2: Ну, я бы так скажу, что здесь, конечно, вот он помог механизированным корпусам, когда удержал Раворусскую и не дал ввести в бой 14-й корпус. А вот когда он, что называется, уже вынужден был сам отходить, ему помогли... раз части 4-го, 15-го медкорпусов. То есть у него, на самом деле, ситуация была крайне неприятная, когда он стал отходить по Тарнопольскому шоссе, то есть тому, которое шло от границы на Тарнополь. И немцы уже ввели моторизованный корпус. Но здесь отходят с позиций танкисты, еще боеспособные, 8-я танковая дивизия 4-го медкорпуса, и она выходит на то же шоссе, и она обрушивается на немцев, как снег на голову. На самом деле, здесь, может быть, немцы, опять же, не доглядели со своей разведкой, кто перед ними. И прямо перед ними на шоссе, и на них, на самом деле, на передовые части выходят только что наносившие контрудар наши танковые части. И вот они сумели сдержать удар вдоль шоссе, который мог стать смертельным для пехоты. Потому что удар вдоль шоссе, захват переправ через реки. Потому что там местность, на самом деле, такая своеобразная. С севера на юг течет много рек в направлении Днестра. То есть притоки Днестра, и они идут прям как такая, можно сказать, расческа по всему Львовскому выступу. И захват переправ – это просто смерть для всех отходивших. И без этого обошлось. То есть на самом деле... Здесь как раз танкисты уже помогли своей пехоте, они сдерживали противника, который пытался пробиваться вдоль шоссе, и позволяли планомерно отходить в глубину, а дальше уже все дивизии, которые стояли в Львовском выступе, они были выведены, но уже даже за линию Сталина, и затем были задействованы под Киевом. Ну и резюмируя все, что мы сказали, что должен понимать командир? Командир, во-первых, должен заранее готовить людей своих воевать, а во-вторых, видеть ситуацию, видеть обстановку, проявлять инициативу и понимать, что только активными действиями можно добиться результата. Вот эти активные действия, они действительно позволили удержаться, не сломаться в крайне неблагоприятной ситуации, что называется, войти в историю и остановить немцев. И первый раз во время Великой Отечественной войны немцы откатывались в беспорядке к границе на запад.
1: И здесь еще я вижу, Алексей Валерьевич, еще пример не просто ура-атак, а именно концентрированного взаимодействия родов войск, пехоты, артиллерии, разведки для того, чтобы вот эти двойной фланговый удар, это инициатива и прежде всего заслуга командира, который своей волей зарядил свою железную дивизию, да еще и приданных артиллеристов. Это очень красивая с точки зрения военного профессионализма история. Изучали ли опыт Георгия Николаевича Микушева впоследствии?
2: Детали не знали. Вот я говорю, что была легенда. А вот правду мы узнали уже после 1991 года.
1: И на самом деле, уважаемые радиослушатели, это лишь показывает то, что сделали наши прадеды, то, что сделали наши деды, когда в условиях желанного для противника хаоса они не просто контратаковали, а делали это умело и высокопрофессионально. Чему, собственно говоря, и были свидетелями отборные немецкие дивизии, которые добросовестно отошли. Оказывается, на войне убивают и немцев прежде всего. Мы были сегодня в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Подписывайтесь на телеграм-канал Алексея Валерьевича «Железный ветер», а мы продолжим в следующий раз наш проект «Командир Великой Отечественной. Судьбы героев». Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздаю.

звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня, 8 мая, с 0 часов до 10 мая, официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. Москва призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны об ответе на атаки ВСУ в День Победы. Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину о новой военной технике. Далее подробно. Сегодня официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. Напомню, Минобороны сообщило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина в дни празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая по 10 мая российская страна объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК в глубине Украины, территории Украины. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Москва призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны об ответе на атаки ВСУ в День Победы, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Киеву нужно сделать один шаг, после чего откроются перспективы для обсуждения долгосрочного урегулирования.
2: Все три стороны понимают, что нужно делать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте дипломатической работы. Все понимают, в том числе украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, и после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования.
1: Как сказал помощник президента, Владимир Путин выступит на параде Победы, а также встретится с президентом Белоруссии и премьером Словакии. Запланированы контакты с высокими гостями из Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и Малайзии. Бойцы группировки «Запад» до начала объявленного перемирия ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Залиман, Семеновка Харьковской области, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли около 200 боевиков, бронемашину, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭП и станцию контрбатарейной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали более 150 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты ВСУ в районах Краматорска, Кривой Луки, Константиновки и Пескуновки. Противник потерял более 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы.
1: В МИД России был вызван посол Армении. Высокопоставленному представителю было заявлено о недопустимости предоставления Зеленскому трибуны в Ереване для озвучивания антироссийских угроз. Посол пообещал сообщить об этом в Ереван. Напомню, на открытии саммита Европейского политического сообщества в Армении Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. На эти угрозы российская Минобороны дало свой ответ. Глава Ростеха доложил президенту о новой военной технике. Глава государства похвалил рост производства гражданской продукции в период проведения спецоперации. Владимир Путин поручил Сергею Чемизову совершенствовать систему маркировки «Честный знак», который охватывает 51 товарную группу.
4: Проект затрагивает розничную сеть и, что немаловажно, сегмент интернет-торговли, который долгое время оставался удобным для серого рынка. В результате нелегальный оборот снизился втрое, с 26% до 9%. Благодаря маркировке бюджет получил 1 700 000 000 000 рублей дополнительных поступлений в бюджет. А легальный бизнес получил 1 000 000 000 дохода.
5: Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать.
1: Сергей Чемизов также сообщил президенту, что к 2030 году Ростех рассчитывает выпускать ежегодно 36 лайнеров МС-21, 20 суперджетов и 12 Ил-114. Корпус стражи исламской революции Ирана объявил, что США нарушили перемирие между сторонами, атаковав иранский танкер близ Эмирата Эль-Фуджейра. Об этом говорится в заявлении корпуса. Американские военные нарушили режим прекращения огня, обстреляв иранский нефтяной танкер, направлявшийся в Ормузский пролив, указывается в тексте. Также США и Израиль атаковали базу ВМС Ирана в городе Минаб на юге Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Мехр. По его информации, в результате нападения никто не пострадал. Краснодар стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. В серии пенальти Краснодар обыграл московское «Динамо» 6-5. В суперфинале 24 мая в Лужниках Краснодар сыграет с московским «Спартаком». О других новостях спорта расскажет Дмитрий Калугин. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина в четырех номинациях. Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из «Авангарда», лучшим защитником Митчелл Миллер из «Акбарса», лучшим нападающим Максим Шелунов из «Локомотива», лучшим новичком Степан Терехов из «Акбарса». Напомню, в финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Акбарсом». Тем временем «Металлург» объявил об уходе из клуба вратаря Ильи Набокова. Действие соглашения между магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» из Национальной хоккейной лиги, в рамках которого вратарь и выступал в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне, официально прекращено. Теннис. Мира Андреева вышла в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме. Восьмая сеянная россиянка за 65 минут разгромила Антонию Ружич 6-1-6-0. Далее Андреева сыграет с Викторией Голубич. Анастасия Захарова уступила 13-й сеянной Линде Носковой 4-6-1-6. Анна Калинская за 3 часа 29 минут победила Катаржину Синякову 4-6-7-6-7-5. Международный олимпийский комитет не определял сроки, которым расследование Всемирного антидопингового агентства в отношении руководства Российского антидопингового агентства должно привести к результату, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. «У нас нет какого-то графика, мы не знаем, сколько времени это займет. Нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми», отметила Ковентри. Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Для Курбанова предстоящий сезон станет 19-м в составе ЦСКА, что является рекордом клуба. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 8 мая, в Хабаровске плюс 16, плюс 18, переменная облачность без осадков. В Красноярске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Калининграде плюс 12, плюс 14, облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, облачно, с прояснениями, временами дождь. Во Владикавказе плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями, местами умеренные дожди, днем в столице плюс 16, плюс 18.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слышите программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наш сегодняшний гость не музыкант, но к отечественной музыке, а точнее отечественной рок-музыке, имеет самое непосредственное отношение. Оформление обложек магнитофонных катушек с записью поначалу неофициально записываемых магнитальбомов было явлением особым. Над художественной частью магнитальбомов работали молодые талантливые, так же как и музыканты-художники, посредством кисти, красок, фломастеров и плакатных перьев, создававшие очень интересные обложки, являвшиеся важной составляющей общей музыкальной концепции. Их учебными пособиями были обложки конвертов иностранных пластинок, а дальше только уже упомянутый талант, фантазия, неукротимая энергия, любовь к музыке. Ни о каком финансовом вознаграждении, как правило, речь не шла. Если оно фигурировало, то было весьма условным. Все делалось ради общего дела, ради музыки. И когда рок-музыка получила официальный статус, появились новые имена и возможности, и за дело взялись профессионалы, не менее увлеченные и талантливые. Благодаря им со временем их работы стали достойными образцами кавер-дизайна. Международный термин, который обозначает оформление конвертов пластинок, обложек кассет и компакт-дисков. Они являются абсолютно самодостаточными и на мировом уровне. Ну, а наш сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению отечественной рок-музыки. Среди рок-музыкантов и групп, с которыми он работал, Наутилус Помпилиус, Чайф, Настя, Трек, Урфин Джуз и многие другие. А поводом для нашей встречи стал выход его второй книги под названием «Урал Рок энд Арт». Это вторая часть трехтомника. Она была начата книгой сроком 40 лет. О книге «Урал Рок энд Ролл Арт» мы сегодня поговорим, послушаем песни в исполнении екатеринбургских групп и обсудим переиздание на двойной виниловой пластинке одного из самых важных альбомов в истории нашей музыки «Крылья» группы Наутилус Помпилиус. И должен сказать, что это часть большого проекта. Как-то уже его обсуждали. Этот альбом – часть большого проекта, в рамках которого осуществляется переиздание важных альбомов тех лет с улучшенным качеством звучания, в новом оформлении, с важными музыкальными изменениями и песенными дополнениями. Так что следите за Наутилусом. И еще один важный повод – это 40-летие Свердловского рок-клуба. Итак, мой гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Саш, ну вот лежит книга долгожданная. Честно говоря, когда вышел первый том, я думал, ну тема закрыта. Так вот нет. У меня уже была возможность ознакомиться в цифровой версии, а это еще более роскошное, конечно, обращение. Как ты понял, что проект будет многочастным? От самого начала было так задумано?
3: Потому просто работа интересная, работа не кончается. Поэтому на самом деле я думал, что будет две книги, оказалось, что уже и третья собирается. Все это началось 45 лет назад. Хотя Свердловскому рок-клубу 40 лет, но именно 45 лет назад мы, студенты Свердловского архитектурного института, впервые провели рок-фестиваль в городе Свердловске. И с этого момента все и началось. Там прогремели такие группы, как Урфин Джуз, Трек, Эр-клуб, пышминская группа. И, собственно говоря, вот из этих вот трех групп все остальное сокровище уральской рок-музыки состоялось.
2: Мы заранее с тобой приготовили музыку, которая сегодня будет звучать. В контексте, естественно, нашего разговора. Группа Урфин Джуз, чего это стоило мне?

С меня хватило той

0: Это была песня в исполнении екатеринбургской и свердловской группы «Урфин Джуз. Чего это стоило мне?». Напомню, что беседуем сегодня с художником, продюсером, автором книг Александром Коротичем. И поводом у нас и в том числе и 40-летие Свердловского рок-клуба. Вот интересно, ты учился в Свердловском архитектурном институте. Мне кажется, что вообще в то время учиться в этом вузе и не быть причастным к рок-музыке было невозможно. То есть настолько у вас генерировалось и вообще все кипело и создавалось, что не мог молодой человек пройти мимо, да?
1: Ну, конечно, я в том числе хотел стать рок-звездой, у меня был такой замах, и мы, значит, с папой сделали электрогитару, такую самодельную. Я подключил ее, когда папы не было дома, к японскому музыкальному центру папиному, значит, гитара сказала «брррррр», и японский музыкальный центр сгорел. Значит, папа очень расстроился, вот сказал, что гитары в доме не будет, это мне вселенная показала, что не быть мне рок-звездой, но одновременно она мне дала, как бы, повод подумать о других применениях в рок-движении своих. Гитара стояла долго, пылилась в чулане, пока мой, так скажем, приятель по архитектурному институту не сказал: «Саша, продай мне ее». Я посчитал стоимость запчастей. Получилась лютая

0: педагогический проект. Большое педагогическое счастье. У меня было 5 человек на курсе. Это было очень здорово.
1: Возвращаясь к оформлению пластинок, ты уже папу сегодня упомянул. Я знаю, что первая запись, которую ты услышал, это была катушка с «Битлз», которая была в его коллекции.
0: Да, это была песня «Битлз» в большом сборнике, куда входили там Клавдия Шульженко, какие-то латиноамериканские музыканты. И там мне попалась песня «Битлз». Я, в общем, об этом ничего еще тогда не знал. Но песня меня сразу зацепила. И вот оно началось. Это были еще школьные годы.
1: Ну, а о том, что ты будешь заниматься оформлением, когда вообще зашла речь? Еще во времена учебы в институте? Или уже было что-то подсознательное раньше?
0: Ну, мы любовались этой красотой на импортных пластинках и раньше, когда мы получали их в руки. Брали и смотрели, разглядывали. Пытались сопоставить как бы то, что нарисовано или сфотографировано на обложке с музыкальным материалом. Это такой квест любопытный. Но началась практически вся работа с того, как когда 45 лет назад группа «Урфинджус» записала свой первый альбом «Путешествие», и они говорят, мы собираемся тиражировать этот альбом, записывать его на катушке и рассылать по стране. Давайте-ка сделайте нам оформление, ребята, архитектор. И Олег Ракович, значит, дизайнер наш, тоже студент на нашем курсе учился, он сделал фотографии, он сделал обложку альбома, а я писал тексты. Ну, концептуальный альбом без текстов вложенных, это, значит, лоховство, это так нельзя делать, конечно, да? И, в общем, с этого момента фактически мы, так скажем, начали играть в профессионалов-дизайнеров, оформителей альбомов. Наши музыканты играли в рок-н-ролльщиков, мы играли в художников. Ну, то есть вот заигрались, и, в общем, 45 лет спустя я обнаружил, что, в общем, вся жизнь, по сути, вся творческая биография, она прошла вот под соусом тех самых начальных наших потуг, которые тогда были осуществлены совершенно чудовищными минимальными средствами. 45 лет спустя я взял в руки пластинку, изданную, роскошную пластинку, которую мы подготовили для покупателей «Урфинджус» альбома «Путешествия», и, в общем, заплакал, потому что всю жизнь мне казалось, что ну вот что Pink Floyd, вот надо наш какой-нибудь проект, вот «Урфинджус», великолепная музыка, надо его издать так, чтобы Pink Floyd поперхнулся своей призмой от зависти.
1: И Сторм Торгерсон где-то тихо
0: заплакал. Да. Вот, и, в общем, на самом деле, я считаю, что это у нас получилось.
1: Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и сегодняшний наш гость — художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Поводов у нас много. Во-первых, это книга Александра Коротича «Рок-н-арт», посвященная оформлению пластинок и вообще жизни Екатеринбургского Свердловского рок-клуба, 40-летие этого рок-клуба, и «Наутилус Помпилиус», двойная виниловая пластинка вышла. И вот мы беседуем о Екатеринбурге. Когда я сказал о том, что, наверное, учиться в архитектурном и вообще быть частью студенческой жизни Екатеринбурга тех лет, это значит не интересоваться рок-музыкой, это нонсенс. Много же людей, кто был рядом. Вот, в частности, мы про Настю с Егором сейчас вспомнили. Алексей Балабанов, режиссер, когда он в «Брате» использовал «Крылья», да, альбом, где лейтмотивом проходит поиск главного героя этого альбома, насколько ты считаешь, это было естественно? Почему именно «Наутилус» и «Крылья» заплясали в данном случае? И вообще, насколько Балабанов был интегрирован в рок-музыку тех лет? Ну, кроме что дипломная работа его как раз «Егор и Настя», маленький фильм. Вообще, вот кем он был для Свердловской на тот момент рок-тусовки?
0: Лешина квартира была тусовочной квартирой, по сути, где собирались музыканты. Вот, и было честью попасть вот на эту тусовку музыкальную, всем туда хотелось. И, собственно говоря, именно там и произошло крещение альбома «Разлука», потому что Леша Балабанов себе под нос, когда он там выпивал рюмочку, на гитаре начинал петь унылую старую русскую песню «Разлука». И вот этот запев такой тягомотный и очень унылый, он как-то очень зацепил участников группы «Наутилус Помпилиус», и они распевались, цитируя Лешину вот эту песню. И, собственно говоря, когда она оказалась на записи, они решили, ну, что выкидывать добро, давайте с нее альбом и начнем. Сейчас, к сожалению, имя Леши затаскали с точки зрения политической конъюнктуры. Спекулянты различные приписывают ему там качества там то слишком хорошие, то слишком плохие. Это все неправда, потому что Леха был человеком чрезвычайно искренним во всех своих словах, во всех своих поступках. Это я знаю абсолютно точно. Однажды он мне сказал: «Саня, скажи, пожалуйста, что вот в своих киношках америкосы нас такими дураками показывают?» И я подумал, что ну действительно, вот смотришь какой-нибудь американский фильм голливудский, там русские все какие-то дебилы.
1: «Красная жара».
0: Да. И когда люди начинают спекулировать на сцене, когда Даниил Бодров в Америке расправляется с какой-то малиной такой американской при помощи пистолета, все говорят, вот какой нехороший там и так далее, и так далее. На самом деле это кинематографическая месть Алексея Балабанова Голливуду за то, что америкосы показывают нас такими дураками. Леша был удивительный человек.
1: Давай вернемся как раз к «Наутилусу», к нему, как раз к «Крыльям». Я знаю по общению с художниками-оформителями пластинок, в частности, был такой замечательный человек, к сожалению, уже очень-очень давно его нет, Василий Гаврилов, он был одним из пионеров отечественного кавер-дизайна, оформления пластинок, и он говорил, что самое большое наказание

0: Даня, если у твоего заказчика, пусть он там будет даже 10 тысяч раз друг, у музыканта есть художественное или архитектурное образование. У Вячеслава Бутусова есть архитектурное образование. Насколько мучительно тебе пришлось работать это с Вячеславом Бутусовым?
1: Это прекрасно, потому что у нас есть общий знаменатель. Я говорю «А», он говорит «Б». То есть мы понимаем друг друга с полуслова. У нас абсолютное взаимопонимание. И много лет мы благодаря этому сотрудничаем. Ну, сейчас вот, в частности, я делаю новую серию видеоклипов для концертов Вячеслава. Вот, они будут созданы, опять же, по мотивам в большей степени песен Наутилуса. Это уже третья или четвертая реинкарнация видеоряда, который будет идти на концертах. И я приезжал недавно в Санкт-Петербург, мы со Славой сидели, разбирались с этим всем, и очень приятно всегда с ним, потому что он меня понимает с полуслова. В общем, на самом деле, это очень здорово. А что касается кавер-дизайна, я тут могу немножко поплакаться. Дело все в том, что во всем мире оформление музыкальных изданий, оно является почетным, уважаемым жанром изобразительного искусства. Кроме России. Вот как это так получилось, я не знаю. Потому что, ну, представьте себе, что во всем мире есть скульпторы, а в России их никто не замечает. Ни выставки скульптуры не устраивают, за людей не считают и так далее. Вот как-то так получилось, что издательство «Ташен», например, издает там в год там по 5, по 10 книг толстенных. Там лучшие обложки альбомов 70-х годов. У нас не сформировалась вот эта школа в советские годы. Она, по сути, начала формироваться как раз вот с момента рок-н-ролльной эпохи. И мы в ней были такими пионерами. И мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы и журналисты, и продюсеры уделяли внимание вот этой части рок-музыки и вообще музыкальной жизни. Именно графическое оформление, видеоклипы и так далее, и так далее. Делали номинации в конкурсах. Это было бы, на мой взгляд, очень хорошо, чтобы у нас в стране, где есть огромное количество интереснейших кавер-дизайнеров, художников и так далее, чтобы у нас это тоже было частью настоящей музыкальной культуры.
0: Ну, я напомню, как раз мы беседуем в контексте второго тома. Первый том назывался «Сроком 40 лет». Книга Александра Коротича, моего сегодняшнего гостя, была посвящена кавер-дизайну, оформлению пластинок. Сегодня передо мной вторая часть уже, называется «Рок-н-арт Урал». И еще планируется третья. Это удивительная совершенно книга. Вот в данный момент жалею, что не могу я вам, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», показать.
1: Ну, давайте опишем хотя бы примерно. То есть это большая квадратная книга размером 31 на 31 сантиметр. И все любители книги, они посмотрят на эту книгу и скажут: «Очень странная книга, она же на полку не встанет». Да нет, скажут любители виниловых пластинок. Она прекрасно встает на полку, потому что она имеет точный размер виниловой пластинки и очень хорошо смотрится на полке с винилом.
0: Вообще, и даже корешок соблюден.
1: Да, на самом деле, тема винила, она в этой книге главенствует, потому что мы переживаем виниловый ренессанс. Это очень ценное завоевание как бы современности. Почему? Потому что, ну, во-первых, вернулся настоящий качественный звук после CD. Во-вторых, это надежда музыкантов заработать деньги, потому что стриминги фактически разорили издательство музыкальное и разорили музыкантов, потому что музыка гремит, ее переписывают, копируют, но денег с этого музыканта имеют очень мало. Это, в конце концов, возвращение и визуальной культуры в том числе, потому что когда вдруг виниловая пластинка внезапно умерла, и мне принесли мой альбом в маленькой пластиковой коробочке в 2.5 раза меньше картинка, которую я рисовал для большой виниловой пластинки, это было просто горе. И когда началось возрождение винила, ну, наверное, все художники обрадовались, в том числе и Роджер Дин там, наверное, плясал от радости, потому что такие великолепные вещи делались для конвертных виниловых пластинок, такие шедевры, что уменьшать их в 2.5 раза было чудовищно. И оборотная сторона этой истории в том заключается, что мне, переводя как бы мои работы из формата CD в формат винила, приходилось совершать настоящие творческие подвиги. Например, альбом «Титаник» никогда не был издан на виниле. Mm-hmm. То есть и картинка, которая делалась, она делалась конкретно под формат компакт-диска. Я совмещал фотографии, я сканировал обложку компакта, увеличивал там, значит, вот всякими путями. И в конце концов мне пришлось вручную перерисовывать все элементы, то есть портрет Бутусова, который с гитарой тонет на лицевой стороне этого альбома «Титаник», значит, вручную пришлось перерисовать в течение месяца примерно. Вот такая вот ручная работа была. На самом деле это большая и интересная история и работы со звуком, и работы с изображением, и, собственно говоря, производство самой пластмассы, потому что это очень такое хитрое производство, непростое, и можно получить как качественный результат, так и некачественный. Я очень счастлив, что иметь отношение к команде отделения «Выход», который возглавляет Олег Коврига, легендарный, и в этой же команде наш величайший реставратор старого рока Женя Копеев. Редактором наших изданий является Костя Преображенский, тоже ветеран рок-движения. В общем, все мы вот в такой пенсионерской команды, я бы так сказал, назвал, с утра до вечера озабочены тем, чтобы каждое издание, а издание, по сути, является историческими сейчас, стало академическим. Что это значит? Это значит, что в этот альбом, ну, например, вот мы говорим о «Крыльях» сегодня, значит, в этот альбом должны быть возвращены те песни, которые выкинули. Такое бывало практически.
0: Три песни я там насчитал.
1: В каждом альбоме такое случалось. Их вернуть в этот альбом. Во-вторых, найти дополнительные какие-то интересные версии, интересные ремиксы, которые тоже могут обогатить коллекционную ценность там, того или иного издания. Вот это все собирается вместе, и в качестве такого красивого двойного альбома, отпечатанного на прекрасном заводе, все это издается, а внутри есть вкладка историческая, в которой рассказывается о том, кто, когда, как записывали этот альбом, как создавались песни. Она небольшая, достаточно короткая, всего там два разворота, и это необходимо абсолютно. Почему? Потому что подрастает молодое поколение, а надо вам сказать, что подрастающее поколение очень интересуется винилом. Я вот хожу на виниловые развалы, и там, конечно, встречаю своих друзей, пенсионеров, но помимо нас огромное количество молодежи, которые ничего не знают про музыку, которую покупают. Просто ничего. И здесь, конечно, обнаружить внутри такой информационный буклет, в котором подробнейшим образом рассказано, как создавался альбом, это очень ценно. То есть, фактически, это такой артефакт культуры, и альбомы, которые, значит, удается издать, я приношу в библиотеки и говорю, сохраните. Вот это наше культурное достояние. Это уже такой настоящий качественный артефакт. Как правило, мы по следам изданных альбомов виниловых, отреставрированных и ремастированных, мы издаем CD. Потому что CD-формат, формально считающийся мертвым, он продолжает существовать и покупаться, потому что у людей есть проигрыватели, есть куда воткнуть компакт-диск, и он тоже пользуется спросом.
0: Поговорили о «Крыльях», и что я должен сказать, там есть 3 или 4 бонус-трека, по-моему, 3 песни, которые не входили, один ремикс на «Крылья», он называется «Террорист-микс». Ну, а какую послушаем из этих бонус-трековых вещей? Какую?
1: Леша, на твой выбор.
0: Ну, давайте послушаем композицию «Белая стена» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» с альбома «Крылья», ранее в альбом она не входила.

0: Это была композиция «Белая стена» в исполнении группы Nautilus Pompilius. Она вышла в новую версию альбома «Крылья», переизданная на двух виниловых пластинках. Ранее в альбом она не входила. И вот она вышла на бонус-треке этой пластинки, которая выпущена при непосредственном участии моего сегодняшнего гостя, художника, продюсера и писателя, не побоюсь этого слова, Александра Коротича.
1: Ну, кстати, не я был автором оформления этой пластинки. Не той, которая выходила в формате CD, не той, которая вышла сейчас. А оформление у них разное. Надо сказать, это тоже любопытная история. Дело все в том, что первоначально Славе Бутусову понравилась фотография, которую сделал его старинный друг, тоже член нашей команды архитектурной, Ильдар Зиганшин.
0: Он же первый наутилусовский исполнитель.
1: Да. Он как раз художник самых первых наутилусовских альбомов. Это летящие по мрачному облачному небу косяк Килек. И когда на это посмотрели Кормильцев и к тому времени ставший директором Пономарев на это все, им показалось это слишком радикально. Они сказали, ну, пусть лучше перья будут. И есть какая-то сказочная история о том, как Саша Пономарев по кличке Хип через забор зоопарка лазил, собирал перья там, и якобы...
0: Вот я нашел перо, но я думаю, что это какая-то пиар-история.
1: Это, конечно, это пиар-история, ага. Это точно абсолютно сказочная какая-то вещь. И вот, собственно говоря, с таким радужным перышком это вышло. В общем, на самом деле, на мой взгляд, достаточно легкомысленное оформление, потому что в концепции Зиганшина это выглядело гораздо круче. Мы вернули историческую правду. Мы сделали переиздание «Крыльев» с этой рыбной фотографией. И очень многие люди, привыкшие к этому, они восприняли это очень плохо. Они сказали, ну что это такое? Мы не будем покупать этих килек? Это что за безобразие? Но продюсером нашей серии является Вячеслав Бутусов, генеральным. Поэтому с его разрешения и с его утверждения все наши решения принимаются.
0: Скажи, если надолго отойти от кавер-дизайна, ты занимался еще оформлением книг, насколько я знаю, от Полгелика, да? У тебя «Король Матиуш I», «Яноша Корчика», твое собрание сочинений Клайва Стайплза Льюиса, «Библиотека друзей Нарнии» — это твое оформление. Как это получается? Руку набиваешь на том, основной работаешь здесь, или это две параллельные вселенные, которые совершенно спокойно существуют?
1: Ну, я с детства считал себя книжным иллюстратором. Вот. И с детства вот занимался именно... Я читал и рисовал. Папа мне из политехнического института таскал чертежи студентов, на обороте которых я рисовал свои первые вещи. И я очень благодарен своим родителям, что они очень поддерживали меня в моих художественных инициативах. И, наверное, благодаря их поддержке вот я вырос. Но когда началась рок-музыка, второй фронт, я бы сказал, открылся для творческих возможностей. Потому что если иллюстрирование книг — это дело, в общем, достаточно понятное, текст — это некая программа для твоего изображения, то в музыке все гораздо сложнее, потому что тебе нужно найти какой-то опосредованный образ, не прямую иллюстрацию, а переосмыслить творчески. И вот, по сути, 45 лет я занимаюсь оформлением музыкальных альбомов, и меня спрашивают, вот, Александр, вы же давно работаете, вот скажите, вот какая связь между музыкой и изображением? Честно отвечаю, не знаю.
0: А как ты относишься к фразе «музыка — это застывшая архитектура»?
1: Это прекрасная фраза, на самом деле она абсолютно точная. Обратную фразу сформировать нельзя, то есть музыка — это не растворенная архитектура, но все-таки Шеллинг сказал совершенно гениальную фразу, потому что архитекторы сперли у музыкантов самое главное, что было теорию музыкальной композиции. Потому что вот архитектурная композиция — это важнейшая часть архитектурного творчества, она построена именно по следам музыкальных композиций. И, честно говоря, в своих педагогических опытах я очень часто сталкиваю изображение и звук, и на этом высекаю искру творчества в головах моих студентов и учеников.
0: Интересно. Ну, вот здесь, кроме группы, я имею в виду в книге, которую мы сегодня, в частности, обсуждаем, Александр Коротич, Арт Урал, автор сегодня, гость программы «Легкие люди». Здесь, кроме максимально известных команд, моей любимой екатеринбургской группы Nautilus Pompilius, группа Чайф, трек, я думаю, кто-то наверняка знает, Урфин Джуз, если не слышали группу, то слышали название. Настя, естественно, Коля, в одной из самых удивительных и ярких певиц.
1: Апрельский марш.
0: Апрельский марш, да. Но есть группы и нетривиальные, то есть, которые известны, в общем-то, я бы не сказал, что локально, но, тем не менее, это сугубо уральский коллектив. Вот, например, группа Топ. Вот я про нее, к своему стыду, узнал только из этой книги. И ты, когда прислал мне песни для программы, я потрясающая совершенно песня, замечательная песня. Можно что-нибудь про нее? И была ли задача в этой книге показать действительно какие-то группы не самые очевидные? То есть вот тут еще присутствует уникальная история с группой «Каталог». Ну, в данном случае мы про Топ говорим.
1: Группу Топ организовал очень давно совершенно замечательный человек Евгений Гринбург. Он замечательный не только тем, что он организовал группу Топ. Он организовал огромное количество совершенно потрясающих культурных явлений в городе Екатеринбурге. Ну, и я считаю, он в мировом масштабе, потому что он является автором самого большого в мире музыкального фестиваля по составу участников и площадок, который называется «Уральская ночь музыки». Он проводится уже почти 10 лет подряд. И совсем недавно с моей подачи, значит, Женя решил организовать книжный фестиваль, который называется называется «Красная строка». В свой день рождения он проводил легендарный фестиваль «Старый Новый Рок», потому что у него день рождения совпадает со Старым Новым Годом. То есть человек, ну, он Бург, Екатеринбург и Горенбург, можно сказать, фактически однофамильцы и родственники. К сожалению, буквально там 2 недели назад вселенная забрала у нас Женю, и на самом деле, не оклемавшись от одной потери Коляды, которая прошла месяц назад, то потеря Евгения Горенбурга — это, конечно, очень серьезный удар по культуре Екатеринбурга. Мы очень сильно переживаем сейчас, думаем о каких-то памятных мероприятиях, как сохранить то, что он сделал. А группа ТОП, конечно, она не стала знаменитой, не стала известной. Это такой, что ли, проект домашний, да, назовем его так. Но при этом всегда он был посвящен родному городу. И я вспоминаю, как в 24-м году, сидя в салоне Жениной машины, он вдруг предложил, он говорит: «Хочешь, я тебе песню спою?» Я говорю: «Как это? Вот ты в машине споешь?» Он поставил минусовку прямо у себя в плеер и спел мне песню, которая называется «Частушки про Екатеринбург» из последнего альбома «Топонимика». Совершенно потрясающая песня. Она простая, с простым ясным текстом, красивым, с признанием любви к своему дорогому городу Екатеринбургу. Я просто чуть не заплакал, потому что песня очень трогательная, очень красивая. И я очень надеюсь, что люди, услышавшие эту песню, так скажем, заочно полюбят наш город, приедут, поинтересуются, потому что город, конечно, потрясающий и интересный. Вот что бы мне хотелось сказать про группу ТОП. На самом деле, можно сейчас послушать песню группы ТОП. Это, в общем, лебединая песня, которую Женя исполнил на большом концерте, который назывался «Большой юбилейный квартирник», состоявшийся в феврале этого года в городе Екатеринбурге. Это была песня, которая называется «Мы уходим в закат».
0: Группа ТОП, «Мы уходим в закат».

0: И сейчас ты узнаешь самый главный секрет.
1: Мы уходим в закат, чему-то не веря и стараясь обняться.

0: просто теплее. Безнадежные затеи. Я вас очень люблю.
1: Это была песня «Мы уходим в закат» в исполнении группы «Топ». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич. Он автор двух книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. И сегодня вот как раз вторую часть мы обсуждаем, в том числе наряду с другими темами. Эта книга называется «Урал рок-н-арт». Продолжение книги сроком 40 лет. Ее сейчас сложно уже найти. Небольшие тиражи книги. Обратите на нее внимание, потому что это действительно собрание уникальных обложек и рассказов о том, как все это готовилось.
2: Поскольку книгу печатал я сам, я книги делать умею, а вот продавать их не умею, поэтому она продается по интернету, а в книжных магазинах ее нет. Понятно. Ну, только в Екатеринбурге в некоторых маленьких магазинах продается эта книжка, так что ищите ее в интернете.
1: Ну, а для того, чтобы досконально изучить, ну, более подробно посмотреть, что из себя представляет книжка «Рок-н-арт», вам, наверное, следует зайти на сайт Александра. Твой сайт звучит, как слышится, так и пишется, Коротич Дизайн Рок-н-арт. Ну, я думаю, что просто можно написать «Коротич дизайн», и вам высветится этот сайт, и посмотрите книжку повнимательнее. Ну, а вот когда я сказал, что есть как бы такие гранды, действительно серьезные, большие коллективы, Наутилус Помпилиус, Чайф, Настя, Урфен Джуз, которые хорошо известны, а вот небольшие команды, ведь в любом случае, когда-то и те, кого я упомянул, это тоже была такая, знаешь, вещь в себе, и только постепенно они стали большими людьми. А вот удавалось ли в процессе находить людей каких-то менее известных, интересных, неважно, того же поколения, что и Наутилус с Чайфом, или, может быть, чуть позже начинавших?
2: Нет, большое количество интересных музыкантов, так скажем, малоизвестных, потому что эпоха стадионов закончилась, и группы, которые, так скажем, не попали, не сели в последний вагон, они, в общем, при всем своем качестве, они не являются суперпопулярными и продаваемыми по всей стране большими тиражами. В частности, группа «Территория тишины», екатеринбургская группа, которую возглавляет человек, которого зовут Антон Стравинский. Для человека с такой фамилией, я бы сказал, писать плохую музыку нельзя. Поэтому музыка очень такая, я бы сказал, мелодичная, очень трогательные тексты, философские такие интересные. И мне показалось, что сотрудничество с этой группой могло бы состояться в широких масштабах, но на самом деле я сделал для них всего несколько синглов, оформил. Это цифровые синглы, которые выходят на цифровых площадках, но им тоже нужно оформление. И вот мы с Антоном обсуждали, я предложил ему несколько вариантов. Он взял мои старые графические работы, мы их немножечко, как бы сказать, дотянули до, по смыслу, до того, что получается, и у нас, в общем, вышла интересная, на мой взгляд, история с группой «Территория тишины». Давайте мы послушаем песню группы «Территория тишины», которая называется «Вечность».

хорошим концом. Здесь не строят иллюзий, здесь не смотрят вперед. Отсюда

вечность и заселили богами. А зачем нам все это, мы не знаем и сами. Ведь в этом городе ветер всегда дует только в лицо. Здесь почти не бывает историй с хорошим концом.

的山。

0: заселили богами. А зачем нам все это? Мы не знаем и сами.
1: Это была песня «Вечность» в исполнении группы «Территория тишины». Вы слышите программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний гость – художник, продюсер, писатель Александр Коротич, автор книг, посвященных оформлению альбомов отечественной рок-музыки. Обсуждаем мы сегодня и 40-летие Свердловского рок-клуба, и выход книги Александра, и переиздание «Наутилуса Помпилиуса», альбома «Крылья», который в представлении не нуждается. Ну и наша беседа уже подходит к концу. И я хотел бы задать такой вопрос. А какие вот были оригинальные истории, связанные с оформлением? Ты сказал, что, например, с тем же Бутусовым, несмотря на то, что он архитектор и художник, работать легко, потому что кто-то из вас говорит А, второй говорит Б, это повезло. Б, это сложнее. А если даже не говорить о каком-то конфликте и разнице творческих интересов, а именно вот как создается дизайн пластинок? Раньше это были краски, карандаши и фломастеры, потом получился компьютер, но ты же ручками много чего делаешь.
2: Ну, вот был случай с замечательной свердловской, екатеринбургской группой «Намбату». Витя Комаров по кличке Пифа, который засветился в свое время в «Наутилусе», играл там на клавишах, и он меня попросил, он говорит: «Саша, можешь оформить нам альбом CD? Мы выпускаем CD, но денег у нас нет». И вот, значит, я придумал найти в интернете самосборную картонную коробку. На этой картонной коробке за малую копеечку напечатывали, значит, соответственно, какое-то изображение. Вот, я подобрал коробку, которая подходит под компакт-диск. В центр этой коробки вклеили спайдер, пумпочка, на которую крепится пластинка сама компакт-диска. И сверху заклеили кусочком скотча. И, в общем, это оформление, по моей статистике, я вот сейчас уже не помню в цифрах, оно рекордно дешевое. То есть вот это такого дешевого оформления еще не имел ни один альбом. А вообще, на самом деле, таких историй достаточно много. И очень много таких историй будет в следующей книге, которая выйдет, я так надеюсь, что меньше, чем через год. Она уже по работе у меня, и будет она называться «Квадратура круга». Туда войдут работы в том числе, конечно, и с уральцами, но в основном там будут мои московские работы с московскими музыкантами, и очень интересными, и очень, я бы сказал, не самого первого калибра, да, и тем более интересно, что они все очень разные и по музыке, и по графике, и очень много историй вот таких креативных, когда оформление альбома создавалось необычным образом. Так что ждите, пригласишь меня?
1: Обязательно, как раз ты, все, можно сказать, снял с языка, я хочу узнать, о чем будет следующий, а ты уже расскажешь.
2: Я себе в календарь поставил, приду к тебе со следующей книгой.
1: Ну, я тебе желаю удачи, большое тебе спасибо за книгу, это вторая книга у меня, ну, я про Жужу не говорю, и мы не успели даже поговорить про этот замечательный детский проект «Жужа», который вы делаете с Костей Преображенским тоже. Я тебе желаю удачи, чтобы все реализовывалось. Пусть все будет так, как ты захочешь, как поет группа «Чай в твоей земляке».
2: Спасибо большое, Леш.
1: Гостем сегодняшней программы был художник, дизайнер, продюсер, автор множества всяких интересных идей и, главное, человек, умеющий их реализовывать, Александр Коротич. Ну, а в завершение послушаем песню в исполнении Егора Белкина, одного из участников и группы «Трек», и Настя, под названием «Банановая республика». Вы слышали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. Дорога на Ялту. Песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
6: Говорит и показывает Москва. Фонд «Гуманитарный мир» и президентский фонд культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».

0: слушаете радиоверсию финального концерта Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В это воскресенье в 18:10 по московскому времени. 9 Б. Война как предчувствие.
1: На сцену вышли ребята молодые с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть с горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня, 8 мая, с 0 часов до 10 мая, официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники. Футбольный клуб «Краснодар» стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. Далее подробно. Сегодня в полночь официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. Напомню, Минобороны сообщило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина в дни празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне с 0 часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК в глубине территории Украины. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
2: Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей. В прошлом году была большая группа иностранных лидеров в связи с проведением юбилейных торжеств. В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в мероприятиях соответствующих 9 мая. Ну, как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, прилетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента, в общем-то, все как обычно, кроме демонстрации военной техники.
1: Президент России 9 мая проведет встречи с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии и руководством Республики Сербской, сообщил Ушаков. По словам помощника президента, встреча с Лукашенко состоится сегодня вечером, напомнил Ушаков. Подразделения группировки войск «Север» до наступления режима тишины нанесли поражение живой силе и технике 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вировка, Киянница, Ресное, Храповщина Сумской области, Избицкая, Стогний и Чайковка Харьковской области. Противник потерял более 200 боевиков, 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки «Запад» уничтожили около 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силы и техники 4 механизированных штурмовой бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Залиман, Семеновка, Харьковской области, Краснолиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда и около 600 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Рост объема гражданской продукции Ростеха в условиях проведения специальной военной операции является хорошим показателем. Такую оценку президент Владимир Путин дал на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемизовым.
4: Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
5: То есть это... И когда это возможно?
4: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
1: Президент также поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак». Футбольный клуб «Краснодар» стал вторым участником суперфинала Кубка России по футболу. В серии пенальти «Краснодар» обыграл московское «Динамо» 6-5. В суперфинале 24 мая в Лужниках «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком». О других новостях спорта расскажет Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет оставил в силе приостановку членства в организации Олимпийского комитета России. Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев так прокомментировал ситуацию. Мы разочарованы тем, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу Олимпийского комитета России и в очередной раз отложила его. Напомню, что Олимпийский комитет России уже давно предоставил в МОК исчерпывающий пакет документов, свидетельствующих об устранении всех юридических оснований для дальнейшего бана ОКР. Решение о дальнейших шагах мы примем в зависимости от комментария Международного олимпийского комитета. Увязывание решения по восстановлению Олимпийского комитета России с любыми, не относящимися к делу вопросами, неприемлемо, подчеркнул Дегтярев. Новости футбола. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба лиги. На счету Тюкавина 4 забитых мяча в 5 играх чемпионата. Отмечу, что 23-летний форвард стал победителем голосования болельщиков, а в голосовании экспертов победу разделили Джон Кордоба и Роман Зобнин. А эксперты матч премьер выбрали Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». Атакующий полузащитник «Спартака» Маркинис прокомментировал слухи о возможном переходе в «Црвену Звезду». «Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи. Я совершенно об этом не думаю. Сейчас сосредоточен только на «Спартаке». Очень хочу выиграть трофей с команды. Я здесь счастлив. У меня все хорошо», — отметил Маркиньос. В завершении тенниса Мира Андреева пробилась в третий раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, победив Антонио Ружич 6-1, 6-0. Анна Калинская была сильнее Катаржины Синяковой 4-6, 7-6, 7-5. А вот Анастасия Захарова уступила Линде Носковой 4-6, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в пятницу, 8 мая, в Южно-Сахалинске плюс 14, плюс 16, облачно, кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 8, плюс 10, облачно, с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Самаре плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Туле плюс 25, плюс 27, переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 21, плюс 23, преимущественно ясно, без осадков. Во Владикавказе плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями, местами умеренные дожди, днем в столице плюс 16, плюс 18.

0: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. Последние залпы. Часть десятая. Заключительная.
1: Вся мрачно-теневая, покрытая еще остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем. Черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны, в направлении свинцово-поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле, в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. На огневой позиции, неистово торопясь возле орудия, солдаты с помятыми сероземлистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники.
2: Их много, мы сильнее. Чи нет, товарищ капитан?
3: Неужели они нас? Товарищ капитан, а?
4: По местам! Заряжай!
5: Слушаемся, товарищ капитан!
4: Ну и прыткий ты стал, Ремешков.
6: Да, с этим парнем кончено. Кажется, солдат родился. Значит, не зря была моя жестокость. Сработала. А вот Степанов что-то раскис от страха. Сам на себя не похож.
4: Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, парохонька, товарищ капитан?
7: Вы что, раскисли? Возьмите себя в руки, Степанов! Забьете чушь в голову, убьет первым же снарядом. К панораме, живо!
2: Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите?
7: Давайте, парохонька.
1: Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, но танки еще не вели массированный огонь. Стреляли по флангам, как бы выжидательно нащупывая цели.
7: К телефону Алешина, быстро!
6: Если бы были орудия Овчинникова, если бы. Нет ему оправдания. Там у озера свободный, не прикрытый ничем проход.
7: Алешин, ты? Видишь, Алешин, справа огонь! Живы, соседи-то наши, живы! Не подпускай к озеру! Снаряды не жалей! Все! Внимание! Наводить по левым танкам! По головному!
1: Атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Что-то высокое и огненное взвелось перед глазами Новикова. Земля упала под ногами, острой болью кольнула в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе. Душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня скачущие сверкали в глаза над приближающейся танковой дугой. Непрерывно били танки. А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, казалось, сравнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита, ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.
7: Степанов! Степанов!
1: Новиков подбежал к орудию и увидел расширенные мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а чуть позади Степанова виднелись следы снарядов на бруствере, убивших его.
7: Отнесите в нишу, похороним потом.
6: Не так я говорил с ним в последние его часы. Но как надо было? Кто мне ответит? Тошнит что-то. И голова кружится. Видать, контузило меня в ровике.
7: По местам! Всем по местам!
1: И тут же исчезло. Ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он встал на колени к прицелу. Припал к резиновой наглазнице панорамы. Резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.
6: А, сейчас. Только не торопись. Не торопись. Ты никогда не торопился. А вот теперь можно. Пора. Лупи по ним, лупи. Вот так. Отлично.
5: Товарищ капитан, быстрей! Мессера идут! Товарищ капитан, миленький, ложитесь! Мистер Шмидт, и вот они! Быстрей!
6: Чей это голос? Ремешкова. Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков. Ни одного звука. Я не тороплюсь, потому что так надо, так вернее.
5: Разве не видите, осатанели они? Убьют вас, пропадем без вас! Товарищ капитан, ложитесь! Быстрей!
6: Сколько я сделал выстрелов? 6, 10, 20? Нет, только 9. Но дуга все распрямляется. Танки идут.
5: 13 штук горят! Горят! Нет, 14! Алешин 3 смазал, мы 6, товарищ капитан!
3: Товарищ капитан, Алешин у телефона докладывает. Справа танки через минное поле прошли.
8: Как прошли? Где?
6: Значит, боевое охранение смято.
7: Связист, передайте мой приказ Алешину. Прекратить огонь по левым танкам. Огонь по правым. Поддержи пехоту. Огонь туда, туда. Сначала несколько фугасных.
1: С ощущением нависшей беды Новиков посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения.
5: Товарищ капитан, да что вы? Ложитесь! Пикируют! Не ранило, товарищ капитан! Не ранило? Что же вы так?
1: Будто не слыша Ремешкова, Новиков стоял у щита. Отчетливо видел, как впереди, мимо горящих машин, медленно вползали в котловину танки. Вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали их продвижение. Странно, напряженно задрожали брови Новикова.
5: Худо вам, товарищ капитан? Ранило? А?
8: К орудию. Заряжай, Ремешков. Где Парохонько? Заряжай, Парохонько, жив?
9: Еще как жив, товарищ капитан!
8: Огонь!
1: Пронзительный свист истребителей.

0: Боевой порядок и
1: Юрия Бондарева.
2: Роль от лишних килограмм надо очистить кишечник, очистить организм и подстегнуть обмен веществ. Вот и все. И тогда сброшенный вес не вернется.
1: А как это сделать?
2: Простой и очень эффективный способ нашли европейские ученые. Им удалось создать средство, которое полностью может восстановить работу кишечника и нормальный обмен веществ. И избавить вас от жировых отложений быстро, просто и, главное, безопасно для здоровья. Это регулятор ПРО. Два мощнейших французских компонента в его составе, запатентованная формула фибригам и золотой стандарт пребиотиков лактулоза способствуют регулярности стула и выводят из организма яды и шлаки, не давая им шанса осесть в бедрах, на животе и талии. Станьте стройными, верните себе красоту и здоровье.
3: Внимание! Акция! Позвоните и получите регулятор ПРО в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор ПРО. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. Регулятор ПРО подарит легкость, комфорт и красоту.
1: Как же действует регулятор ПРО?
2: Прежде всего, очень мягко. Регулятор ПРО начинает работу с кишечника, налаживая регулярность стула и не допуская повторных запоров. Все довольно просто. Вы растворяете одно саше пакетик регулятор ПРО в стакане воды, выпиваете очень приятную на вкус жидкость, и буквально через день-два вы начинаете ходить в туалет регулярно и комфортно. То есть ваш организм начинает избавляться от накопленных шлаков, постепенно очищаться, тем самым стимулируя все обменные процессы. Вывод лишней жидкости и жиросжигания, лишние килограммы и объемы просто тают на глазах, а ваша внешность начнет меняться. Забудьте о слабительных и диетах. Все, что вам нужно, это натуральный продукт регулятор ПРО.
1: Давайте подробнее о составе регулятора ПРО. Что это за два французских компонента?
2: Регулятор ПРО – только натуральные компоненты. Это фибригам и лактулоза. Фибригам – это высокомолекулярный полисахарид. Он легко достигает кишечника, подавляет рост плохих патогенных бактерий и стимулирует рост и развитие полезной микрофлоры. А это первый и главный шаг к регулярной работе кишечника – и похудению.
1: Вы еще говорили о лактулозе.
2: А лактулоза, достигая толстого кишечника, расщепляется теми самыми полезными бактериями. При этом процесс расщепления лактулозы сопровождается образованием большого количества воды и жирных кислот. Вода размягчает содержимое кишечника и увеличивает его объем, а жирные кислоты действуют как смазка для быстрого и безболезненного очищения кишечника. То есть запускает правильный моторику и перистальтику кишечника. Продукт один – регулятор, а пользы много. Верните себе красоту и здоровье.
3: Внимание! Акция! Позвоните и получите регулятор ПРО в подарок. Просто позвоните 8 800 100-0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор ПРО.
1: Какой прекрасный дуэт.
2: Да, состав очень сильный. Усиливая и дополняя действия друг друга, эти компоненты способствуют мягкому и бережному очищению кишечника и правильному балансу микрофлоры. То есть обеспечивают корректную и регулярную работу кишечника. И все это благодаря стимулированию роста 22 видов полезных бактерий, которые и отвечают за правильную работу нашего кишечника, тем самым способствуя предотвращению возникновения новых проблем с дефекацией и появлению лишнего веса. Аналогов этому продукту просто нет.
1: 22 вида бактерий? Я обычно слышу только про бифидо- и лактобактерии.
2: Правильно. А регулятор ПРО, точнее фибригам в его составе, это единственное натуральное вещество, которое может одновременно стимулировать рост 22 видов бактерий. И это как раз те самые полезные бактерии, которые выполняют всю необходимую работу в кишечнике. И чем их больше, тем быстрее и лучше может работать пищеварительная система и кишечник. А значит, очищение организма начнется практически сразу. На фоне очищения уходят отеки и лишняя жидкость. А ее может быть немало, килограмм на 15. Более того, именно хорошие бактерии регулируют все обменные процессы в нашем организме и запускают процесс жиросжигания.

0: И чем их больше, тем эффективнее похудение.
1: Конечно, ведь задействовано не 2, а 22 вида бактерий. А насколько быстро мы заметим результат после применения регулятор ПРО?
0: Мне бы, конечно, хотелось сказать, что прям мгновенно. Но обычно день-два, и процесс очищения запускается. Все зависит от того, как много отходов скопилось в кишечнике и как давно вы мучаетесь от запоров и интоксикации организма. А после прохождения курса регулятора, как вы уже поняли, можно очень серьезно сбросить вес до 40 килограммов. И это не считая жиров, только шлаки и лишняя жидкость. Хочу добавить, что регулятор ПРО пользуется очень высоким спросом и разлетается как горячие пирожки. Поэтому если вы хотите успеть стать его обладателем и кардинально поменять свою жизнь, советую звонить прямо сейчас.
2: Внимание! Акция. Позвоните и получите регулятор ПРО в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор ПРО. Регулятор ПРО подарит легкость, комфорт и красоту.
1: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Слушайте, все, что я сейчас от вас услышала, это просто невероятно.
0: Это наука и правильный состав регулятора ПРО. Очистив кишечник, избавившись от токсинов и восстановив обменные процессы, можно очень хорошо похудеть. И что самое приятное, это не травля организма, а правильное, здоровое похудение. Потому что уходят и жиры, и вода, и, конечно, шлаки. А результат сохраняется очень надолго. И, как следствие, лишние килограммы и сантиметры не будут откладываться ни на бедрах, ни на животе, ни на талии и руках.
1: Я делаю вывод, что регулятор ПРО не только помогает нам избавиться от лишних килограммов, но и может сохранить здоровье, что немаловажно.
0: Совершенно верно. Регулятор ПРО поможет вам сбросить лишние килограммы и сантиметры естественным путем без возврата веса. Регулятор ПРО избавит от отеков и лишней жидкости, поддержит чистоту кишечника и позволит вашему организму работать правильно, без запоров и интоксикации. Регулятор ПРО подарит вам стройность и красоту в любом возрасте. Забудьте о диетах, забудьте об ограничениях. Все, что вам нужно, это натуральный продукт регулятор ПРО. Станьте стройными, верните себе красоту и прекрасное самочувствие.
2: Внимание! Акция. Позвоните и получите регулятор ПРО в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте регулятор ПРО. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Регулятор ПРО подарит легкость, комфорт и красоту.
1: Я обожаю, когда одно средство решает массу проблем. Это и удобно, и просто, и экономно. Я еще раз озвучу номер телефона, по которому можно получить подробную информацию о регуляторе ПРО. 8 800 100 ровно 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Спасибо вам за регулятор ПРО. Я желаю вам доброго здоровья. До свидания. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Театр сатиры «Фронту».
5: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям: посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
4: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
6: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
7: техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
6: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути и дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня в полночь официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники. США нанесли удары по иранским военным объектам, якобы ответственным за нападение на американские силы. Далее подробно. Сегодня в полночь официально вступило в силу перемирие в зоне проведения СВО. Напомню, Минобороны сообщило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина, в дни празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК в глубине территории Украины. Ведомство призывает украинскую сторону последовать этому примеру. При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, подчеркнули в Минобороны. Там также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны России еще раз предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники. Затем президент проведет несколько двусторонних встреч с лидерами, прибывшими в Москву. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В столицу, по его словам, прибудут президенты Абхазии, Белоруссии и Лаоса, верховный правитель Малайзии и группа руководства Республики Сербской.
2: Состоятся переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фице, затем встреча с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Отмечу, что султан попросил провести эту встречу в формате тет-а-тет, и мы, естественно, с этим предложением согласились. Кстати, наш президент встречался с верховным представителем Малайзии совсем недавно, 26 января в Санкт-Петербурге. Затем переговоры с президентом Лаоса Сисвен Уитом. Будет достаточно представительная делегация. И с нашей стороны тоже будет целая группа соответствующих представителей. И мы обсудим, я бы сказал, всестороннее дальнейшее развитие наших двусторонних отношений. Затем будет встреча с группой руководства республики.